совсем одинокая ночь. Лезут мысли о третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько, сползая с постели,

забыть я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

наше радио.

говорил ему Фром, да только чтоб меня догнать, надо меньше пить да спать. Они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора в дорогу, туда, где нейтральной

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+. Хочешь ты построить дом?

0: Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Эй! Давай, давай! 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.
3: AMC поворачивает к черту, новой дорогой поедем домой.
2: 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколений.
8: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Энциклопедия нашего радио.
11: Исполнитель. Алиса.
12: Имя.
13: Михаил Нефедов.
11: Легенда.
14: Название группы придумал один из основателей группы Алиса, Святослав Задерий. После того, как вот распались два коллектива, «Хрустальный шар» и «Демокритов колодец», и осколки этих групп собрались вместе, а названия не было. И Славка Задерий в то время увлекался, ну, любил эту книжку, как бы, «Алиса в стране чудес» Кэрролла. И он вдруг предложил назваться по имени главной героини этой книги. Вот. Ну, я поначалу был против, конечно, потому что это мужской коллектив, и с таким названием я его отговаривал, но пришлось пойти у него на поводу, так скажем. Позже выяснилось, что Славка, как всегда, был, в общем-то, прав. Он всегда предлагал какие-то авантюрные идеи, но впоследствии, как бы, выяснялось, что он делал все правильно, на все 100%. Вот так.
13: Алиса.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радио Тапок.
0: Имя.
1: Олег Абрамов.
0: Легенда.
2: Название Радио Тапок — это компиляция моего прозвища из компьютерных игр Тапок, из компьютерных игр, из чатов и название группы Радио Чача. Когда Чача ушел делать сольный альбом из Наива, я тоже в этот же момент решил заняться сольным творчеством. Это где-то около 2012 года было. И я подумал, ну вот он, Радио Чача, а я буду Радио Тапок. Ну, бред. Ну, классно. Я же не знал, куда меня это все приведет.
0: Радио Тапок.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Индиалог.
0: Имя.
1: Давид Геодакян.
0: Легенда.
2: Вспомнить точно, почему и как придумывалось название группы, очень сложно. Такое ощущение, как будто оно родилось само собой просто в нужный момент. Мне нравится, что как такового слова «индиалог» не существует. Это сумма слов, которые можно интерпретировать по-разному, но мы вкладывали в нее смысл независимого диалога. Независимого в первую очередь от окружающего шума. Диалог в тишине, наедине друг с другом или самим собой.
0: «Индиалог».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: The Star Killers.
0: Имя
1: Денис Рублевский.
0: Легенда.
2: Еще в 2015 году, когда мы только обсуждали название нашей новой группы, мы бы хотели, чтобы оно крутилось вокруг какой-то личности или персонажа, который нравился одновременно всем участникам. Сначала мы прошлись по книгам и другим художественным произведениям, и тут выяснилось, что у нас вообще нет ни одного совпадения. Мы начали вспоминать музыкантов, которые на нас повлияли, и тут то же самое, потому что из-за разницы в возрасте мы, будучи подростками, слушали совершенно разные группы. Но когда зашел разговор за фильмы, просто все, не сговариваясь, выпалили «Звездные войны». Ну и, конечно же, любимый персонаж у нас у всех был Дарт Вейдер. Мы все его обожали еще со школы. У нас есть и татуировки с самим Дарт Вейдером, и с сюжетами из «Звездных войн», так что это было просто 100% попадание. По старому канону Star Wars был такой персонаж, которого звали Гален Марик. Это тайный ученик самого Дарта Вейдера. Там очень интересная история о том, как Дарт Вейдер убил его отца, взял его на воспитание, сделал своим личным наемным убийцем, а потом вообще готовил его к свержению Палпатина. И прозвище этого парня, этого героя, как раз вот Старкиллер. Как известно, ситхи черпают силы в своих страстях, и Старкиллер — это потрясающий пример героя, просто раздираемого сильными эмоциями, потому что, получая через них силу, он творил там по-настоящему страшные вещи. В общем, нам тоже захотелось почувствовать себя тайными учениками Дарта, и мы поставили его кодовое имя во множественное число. Вот так и получилось название группы.
1: The Starkillers.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Возгорание на территории нефтебазы произошло в результате атаки БПЛА на Сочи и Сириус. По данным регионального оперштаба, повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях. В отдельных случаях произошли возгорания, которые оперативно потушили. На местах обнаружения обломков БПЛА работают оперативные специальные службы, говорится в сообщении. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Москва готова к контактам по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, дело в реализации возможных договоренностей. Российская сторона всегда говорила, что не против каких-либо контактов, цитирует дипломата «Известия». «Дело не только в словах, а дело в конкретной реализации того, о чем договорились», сказала Захарова. Накануне в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть. Он также выразил благодарность всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Независимые заправки в России снабжаются бензином, но пока не все. По мере насыщения рынка они будут обеспечиваться топливом, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, по дизельному топливу ситуация стабильная. Его поставки за рубеж будут восстановлены по мере накопления запасов. Власти следят за тем, чтобы не допустить остановок НПЗ и затоваривания на рынке, сказал Новак. Как сообщалось, правительство России продлило запрет на экспорт дизтоплива компаниями-производителями до 30 сентября включительно. Для остальных участников рынка ограничения на поставки за рубеж действуют до 31 января 2027 года. 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» начнут работать в России в 2027 году в 42 регионах. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, это позволит укрепить связь между образовательными организациями и предприятиями, усилить практикоориентированность среднего профессионального образования по 19 отраслям. В рамках «Профессионалитета» работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников, а выпускники приходят на производство с реальными компетенциями и готовностью сразу приступить к работе. Ущерб от наводнения в Непале составляет по меньшей мере 2,5 миллиарда долларов. Такие данные приводят Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Там отметили, что эта сумма понадобится на этапе раннего восстановления в течение первых 4 месяцев, включая строительство дорог, организацию временных пунктов проживания, обеспечение питьевой водой и электричеством. Число погибших в результате наводнения в стране превысило 1200. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграмма, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7:08 в столице, 4 сентября. Сегодня что? Сегодня пятница. На этой неделе это заключительный теплый день, потому что завтра вообще обещает какой-то ураган в Москве. Я вчера смотрел синоптиков, они обещают порывы ветра до 28 метров в секунду в Москве. Вот, поэтому будьте внимательны, осторожны, не выходите на улицу без надобности. Не стойте возле деревьев, там, крыш домов и так далее. В общем, будьте как-то в безопасном месте. Передвигайтесь в метро. Вот. Доброе утро, мои замечательные утренние, весенние...
3: Весенние, доброе утро.
2: Весенние, да, весенние коллеги. Потому что даже не знаю, почему у вас это... Почему эти пигментные
3: пятна... Кого это у нас?
2: Пигментные пятна осени, они в вас не проникли. Не понимаю. Вот этот поэтический, так сказать, ствол. Доброе утро.
4: Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
3: Александр Аргунович, доброе утро.
4: Доброе утро. Ваши образы, ваши формулировки...
2: Слушайте, вы знаете, они... я вчера... Вот помните фильм «Афоня»?
3: Конечно.
2: Вот я вчера наблюдал картину прям из фильма «Афоня», когда я приехал там к дочери, у них заливал стояк. Вот. И там что-то сверху лило, и всех заливало. И случилось это ровно в 16 часов. В 16 часов. А в 17 часов у него заканчивается работа.
3: У сантехника?
2: У сантехника, да. И такой взрослый мужик. Видно, что, в общем, на работе не сидит. Все время работает. Его одежда, она испачкана. Он прям от него аж несет вот этим всем сыростью. Вот. И он, значит, все бабушки, тетушки там бегают, соседи. Что же так? Все на него, естественно, кричат. Вот. Он такой спокойный, воодушевленный. Говорит, вы имейте в виду. Я, говорит, сейчас все вам перекрою тут. Пока сварщика вызову туда-сюда. Но в без 15:05 меня тут не будет. Поэтому я вспомнил этот фильм. Хочешь, пей. Хочешь, нормой ГТО сдавай. Разве это, говорит, не вода? Конечно, вода. Вот так вот.
3: И ушел?
2: И ушел. Ну, ровно в без 15 его уже не стало. Вот, там пришли какие-то другие люди.
3: Да.
4: Ну, вот. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, последний рабочий день на этой неделе. Если хотите с нами пообщаться, пожалуйста, пишите наш.ру. Мы начинаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице. Сегодня 4 сентября, сегодня пятница. До 22 градусов обещает нам сегодня синоптики.
3: Назвали победителей Шнобелевской премии. В этом году ученые исследовали молоко таракана и разрабатывали правила сморкания.
2: Господи.
3: Это такой... Господи. Аналог Нобелевской премии, но наоборот. Если Нобелевская премия это какие-то вот важные изобретения для человечества, то говорят, что как будто бы ученые, которые получают Шнобелевскую премию, занимаются бесполезным трудом. Ну, давайте разберем пару победителей.
4: Давайте.
3: Среди наиболее ярких работ премию по экономике получили авторы, которые выявили связь между социальным статусом и склонностью к неэтичному поведению.
2: Так.
3: Команда ученых из Индии, Франции, Японии и США обнаружили, что белки молока особых живородящих тараканов в 3 раза питательнее коровьего.
2: Господи! Нет, ну хватит.
3: Это не я, Саш. Это ученые.
2: То есть подоить таракана...
3: Ну, это наше будущее. Все ищут какие-то альтернативные источники питания. Более дешевые. Вот, пожалуйста. Возможно, через там десятки лет это станет нормально. Пришел в магазин, вот будет дорогущее коровье, козье, верблюжье молоко и дешевое тараканье.
4: Ужас.
2: Хорошо, что нас уже не будет.
3: Аэродинамика сморкания. Работа японского ученого была направлена на то, чтобы дать правильные инструкции по этой процедуре, так как неправильное сморкание может привести к инфекциям или травмам. Но тут как будто бы, как бы иронично, может быть, не звучала эта новость, но полезная. Писсуары без брызг. Проектирование с помощью дифференциальных уравнений. Ученые доказали, что привычная форма сантехники не менялась более века, из-за чего ежедневно, ну, вы сами понимаете, что происходит.
2: Да.
3: Около миллионов литров мимо сантехники.
2: Вообще дома надо запрещать, конечно, делать это стоя, а в общественных местах, ну, никак... Как стоя ты это не сделаешь.
3: А вот как вы считаете, что давно стоило бы изменить? Ну вот действительно, ученые говорят, что форма привычной сантехники не менялась более века.
2: И вот мне кажется, ее трогать вообще не надо.
4: А что в ней не так? Да, все тем как более, будто логично.
2: Тем более у писсуара, ну, писсуар это же не унитаз. Можно сделать мимо унитаза. А с писсуаром я вообще вот не понимаю, какие проблемы могут быть.
3: Ну, вот видишь, тебе рассказывают, какие проблемы.
2: Ну, поэтому они на Шнобелевской премии. Вот эти рассказчики.
3: Нет, ну мы сейчас смеемся, а вот придумают какую-нибудь новую форму.
2: Нет, возможно.
3: И станет удобнее.
2: Возможно, да.
3: Я сейчас не хочу
2: останавливаться только на писсуарах. Как было с этими сушилками. Помнишь, когда появились эти сушилки Дайсон, где куда руки нужно засовывать?
4: Да.
2: Там еще было много мемов, что народ туда ходил в туалет.
3: Ну, не все понимали, как пользоваться.
2: Не все понимали, как пользоваться. Но, тем не менее, сейчас это самая крутая сушилка. Да? И измененные формы, которые просто руки подносишь, там такие маленькие щели, там свист прям стоит. Ты как на пилораме.
4: Все, сухие, да.
2: И руки сухие. Это, я вот не знаю, было это на Шнобелевской премии или нет.
4: Но это супер изобретение.
2: Вот это улучшение было просто, ну, я не знаю, как небо и земля, когда ты подходишь к сушилке, она... И руки все равно мокрые. Вот. Эта замена была, конечно...
4: Шла вторая неделя. Да?
2: Была революция.
3: Я помню, что, где, когда был вопрос по поводу сушилок для рук в казино. И там речь шла о том, что раньше были полотенца бумажные, и потом повесили вот эти модные сушилки. И якобы люди там больше времени проводили и меньше играли. Вот как-то с этим было связано, что в казино потом убрали.
2: Он не доиграл.
3: Да. Ну так, взял бы бумажное полотенце, 2 секунды, все. А тут пока ты высушишь драгоценное время, которое ты мог в казино потратить, ну, по мнению владельцев казино,
4: пролетело.
3: Было потеряно. Но интересно сейчас пофантазировать, вот привычная форма чего или... не только форма, но вот какие изобретения, да, которыми мы пользуемся, блага цивилизации, по вашему мнению, устарели, и их нужно изменить, потому что человечество все-таки стало жить быстрее, стало жить по-другому, нежели мы это делали, ну, я сейчас про людей, там, 100, 200, 300 лет назад.
4: Слушай, мы купили вот сейчас, я тоже считаю, что это супер изобретение, зубная паста с дозатором, очень удобно. Не надо больше выдавливать из тюбика.
3: Это как крем для рук?
4: Как крем для рук, да. Зубная паста, вот как вот? Крем для рук. Да, так удобно. Мы как раз какое-то время назад...
2: Если вот так вот?
4: Да, муж... Ну, вот, когда, почему до сих пор никто не сделал дозатор? И это прям супер вещь. Дети, главное, больше не надо ходить и выдавливать. Когда она там где-нибудь в хвосте. Очень прекрасная вещь.
3: А раньше вырезали ножницами...
4: Да, отрезали и выдавливали с другой стороны.
3: Выдавливали все...
2: А вы разве
3: ни капли не пропало.
2: Не сворачивали ее?
3: Вот и сворачивали.
4: И сворачивали,
3: но
4: конечно.
3: Но некоторые разрезали потом пополам.
2: Сейчас просто сворачивать невозможно. Ну, тюбиков таких уже нет.
3: Наверное. Давайте пофантазируем, дорогие друзья. Если готовы поддержать нашу тему, наш.ру, на главной странице, есть 2 бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Пишите ваше мнение. Почитаем их через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
5: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Акустик Науф. Шумоизоляция человека разумного. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Да что без нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
11: Алло, ну, как там с бизнесом?
12: Что? Вы кому звоните?
11: Твоему бизнесу звоню.
12: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
14: и Игорь Паньков.
13: Подъемники на нашем радио.
15: Так, дорогие друзья, 7 часов 35 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение. Что вы считаете, что пора модернизировать?
16: Нобелевская премия не фигня, надо сказать. Как говорят авторы, она дается за исследования, которые заставляют сначала улыбнуться, а потом задуматься. Есть Андрей Гейм, российский физик, получил Нобелевку за левитирующую лягушку. А через 10 лет Нобелевка за графен. А сушилки для рук штука хорошая, но...
17: Обсеменяют?
16: Да, обсеменяют. Все вокруг бактерий.
15: Вы это скажите людям, которые в раздевалках сушат свои ноги и из фена. И эти ласты. Ну, не ласты, как тапки.
16: Да,
17: ласты, тапки.
16: А графен, я полез смотреть, что это такое. Это сверхтонкий двумерный материал толщиной всего в один атом углерода, соединенный в виде пчелиных сот, соединенных. Прочность в сотни раз прочнее стали и сравним с алмазом. Идеальный проводник электричества и тепла. И Нобелевку получил Андрей Гейм, советский британский физик, и Константин Новоселов, российский и британский физик. За работу.
17: Раньше было видно, когда человек в наушниках, а теперь непонятно, игнорирует тебя или в наушниках человек. Но Bluetooth-наушники все-таки очень удобная вещь.
16: Я помню, как странно, вот когда только они начали появляться, наушники, вот эта гарнитура, особенно если у человека длинные волосы, и ты не видишь эту гарнитуру, она же все меньше и меньше становилась, и потом вот эти капельки, наушники, и вот он идет по улице или стоит и разговаривает. И сначала, пока ты к этому не привык, казалось, что он разговаривает сам с собой.
17: Да, вызывало вопросы.
16: Каждый раз удивляюсь, почему не изобретут бинт, который не прилипает к ране. При перевязках отрываешь вместе с мясом.
17: Потому что там прокладочка должна быть маленькая. Нельзя сразу бинт на рану.
16: Вот, важный момент. Я считаю, что серьезные модернизации требуют пододеяльник. Мы живем в мире, где уже развит космический туризм. Выращивают органы для пересадки. Так какого черта я должна толкать одеяло в дырку ткани, умудряясь при этом попадать одеялом в правильные углы? Мне кажется, что есть уже вот такие пододеяльники.
15: Ну, какие?
17: Умные?
16: Умные, да.
15: Да.
17: Не знаю,
15: да.
17: У меня обычные пододеяльники, ну, с молнией. Я, самый любимый с молнией у меня, чтобы оно никуда не вылезало. Нет,
16: раньше
17: вылезало.
16: Был пододеяльник еще, где просто сбоку. Дырка в центре.
17: Да, и да, все, ну это...
15: Нет, дырка в центре это еще
17: из детства.
15: По-божески, а дырка сбоку.
16: Ну а что тебе засунул, потом...
17: А с дырка сбоку самое удобное. Выворачиваешь.
16: Его, взбодрил его и все.
17: Ты вот выворачиваешь, тебе, руки засовываешь в углы, я... берешь почему? Одеяло и встряхиваешь. Да, да. И вот все, две секунды.
15: Да какой две секунды? Лукена, ну что ты говоришь?
17: С дыркой посередине, да, более сложная была задача.
15: Я еще не пользовался пододеяльником.
16: Надо заднюю передачу в машине делать раза в 2-3 медленнее первой. Гонять задом все равно незачем.
15: Вот Лукьянова с вами не согласится.
17: Да,
15: потому что это, говорит, она экономит время.
17: Ну, это удобно. Ну, иногда надо выехать задом куда-то. Удобно, когда ты можешь сделать это чуть быстрее. Ну, просто надо, конечно, пользоваться зеркалами и смотреть, если вы про безопасность, но это тут уже со всех сторон.
15: Вот, кстати, изменить бы ручки в 5-литровых бутылках, все пальцы не засунуть, только 3. И то долго не пронести. Я с вами согласен.
16: А сейчас есть специальные такие на маркетплейсах продаются вот для... Сейчас не про 5-литровые, а вот большие вот эти
15: большие,
16: бутылки.
15: Для кулеров.
16: Для кулеров, да. Специальные ручки такие. Ручки, иногда вот курьеры, да. Которые привозят вам, ну, доставку воды, они вот этими ручками несут.
15: Да.
16: То есть ты берешь за горлышко бутылки, когда тебе нужно там ее к кулеру поднести, да? А они, когда разгружают, несут с помощью ручки. И мне кажется, есть для 5-литровых тоже специальные на маркетплейсах продаются.
15: Да, называется авоська.
16: Ну, авоська — это база, Саш. Это классика. Что давно требует модернизации из предметов или изобретений, которыми мы пользуемся уже достаточно давно и в повседневной жизни? Давайте на эту тему продолжим фантазировать. Наш.ру. Пишите, рассказывайте, возмущайтесь. Обсудим через несколько минут.
13: Подъемники на нашем радио.

0: и не надо гладить или парить и в шкаф. И вообще, как назад в будущем, одежда, чтобы разум подгонялась сама. Ну, мне кажется, сейчас в этом области столько всего. Есть вот эти паровые шкафы. Они, конечно, денег стоят, и не у всех есть место их поставить.
1: Нет, но я думаю, речь
0: сам
1: идет
0: факт, что изобретения такие есть.
1: Какой-нибудь порошочек сыпанул, и одежда выгорела.
0: Плюс очень много сразу, сейчас да? появилось материалов, которые не нужно гладить вообще. Как бы ты там не скомкал пиджак или рубашку, она возвращается.
1: Но он не очень желателен к носке, такой материал.
0: Это другой вопрос, Саш. Ну, я говорю о том, что...
2: Ну, сушильные машины, кстати, помогают очень справиться с этими всеми вещами.
1: Если мы говорим про натуральный материал, то он будет мяться.
0: Мне срочно нужны кубические кастрюли для удобства хранения в холодильнике. Контейнеры для хранения всех форм есть, какие хочешь. С кастрюлями, как были, только в одном варианте, так и остаются.
1: А зачем вам квадратная кастрюля, вы мне извините? Вы же замучаетесь в ней готовить. У вас в углах будет застрять. Вы мешать не сможете просто нормально. Вы проклянете все на свете. Поэтому пользуйтесь вот этими контейнерами и круглыми кастрюлями. Круглая кастрюля — это верх совершенства.
0: Очень много модернизации делают с помощью 3D-принтера. Модели ручек для бутылок, о которых вот говорили, в том числе 5-литровых, в большом количестве можно найти в сети. Смываемую втулку от туалетной бумаги. Она раньше была. Видимо, ее сверхразум делал, раз мы повторить не можем. Благо, бумагу научились отбеливать, а то как на папирусах документы печатали. Ну, мне кажется, что они есть до сих пор, эти смываемые втулки в магазинах. Ну, то есть это мы
2: я тоже
0: не
2: видела,
0: то, чтобы
2: что
0: не могли импортозаместить эту втулку. Просто вот, условно говоря, наше поколение, да, даже зная, что даже если написано на упаковке...
2: Что можно смыть, что все можно равно смыть, пойдет выбросить.
0: Все равно выбросят на всякий случай.
1: На всякий случай,
0: потому
1: да?
0: что как-то привыкли, что ее выбрасывают.
2: Пора изменить зонты. Сколько они уже такие? Где материалы, чтобы отталкивали воду? Где силовое поле? Где хоть зонты анатомической формы? Нет, так и ходим с блином, который защищает макушку, а потом полдня его сушим.
1: А вы хотите, чтобы еще и спрыгнуть с крыши можно было с таким зонтом?
0: Я
1: да?
0: уверен, что есть какие-то уже материалы. Просто это стоит все, как обычно. Носки в рулоне, как туалетная бумага. Пропал один или порвался, оторвал из рулона и дальше пошел.
1: Это же бездуховность. Вы меня извините, вот так вот носками пользоваться. Я прошу прощения, мужские носки должны быть пара к паре.
0: Главная модернизация требует организм человека. Ну, незачем мизинец на ноге человеку. Им только мебель искать в темноте на ощупь.
1: Личный опыт у вас.
0: Вы можете сами модернизировать.
1: Да, если хотите.
2: Картонная упаковка для сыра фитакса. Вскрыл и добыть из нее сыр, не измажившись, не испачкав все вокруг, невозможно.
1: Это правда.
2: Ой, я согласна, не люблю эти упаковки ужасные.
1: Что, неужели их жалобы не поступали никогда?
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Моя бабушка курит трубку.
3: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России дал старт работе 10 дальневосточным предприятиям, 6 из которых расположены в Приморье. Среди запущенных Владимиром Путиным предприятий – контейнерный терминал Владивостокского морского порта, Уссурийский фармацевтический завод, электроподстанции для обеспечения энергии южных районов Приморья, Находкинский завод минеральных удобрений и ряд других. Проекты были запущены в рамках Восточного экономического форума. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Американский политик Кимберли Лоу прибыла во Владивосток. Она выступила на одной из сессий Восточного экономического форума. Как сообщает СОПКОР НСН во Владивостоке, в ходе выступления гостья подчеркнула, что быть на форуме голосом из США – это огромная честь. Лоу также выразила сожаление по поводу русофобии, с которой сталкиваются россияне со стороны Запада. По ее словам, простые жители западных стран не ненавидят россиян. Их просто убедили в том, что Россия плохая, а Украина хорошая, объяснила американский политик. Оман отказался от соглашения с Ираном по Ормузскому проливу. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на высокопоставленного чиновника на Ближнем Востоке. МИД Ирана ранее сообщил о работе с оманской стороной над созданием временного коридора для судоходства по Ормузскому проливу и совместному разминированию маршрута, а также договорился продолжить дискуссию по созданию постоянно действующего коридора для судоходства по ныне закрытому проливу. Источники не исключают, что отказ связан с давлением на оманские власти со стороны США. Урожай яблок в России по итогам сезона может превысить 2 миллиона тонн. В прошлом году он составил рекордные 2 миллиона. Об этом сообщили в Минсельхозе. Там добавили, что самообеспеченность страны уже увеличилась до 85%, а к 2028 году этот показатель планируется довести до 100%. По данным ведомства, в последние годы отрасль садоводства в России сохраняет стабильную положительную динамику. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в День трезвости в 18 российских регионах. Такие данные приводит РИА Новости, изучив региональные законодательные акты. Отмечается, что на федеральном уровне действуют общие для всех регионов ограничения на продажу алкоголя с 11 вечера до 8 утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных законов на усмотрение местных властей. День трезвости празднуют 11 сентября. В этот день православный мир вспоминает смерть Иоанна Предтечи на пьяном пиру во дворце иудейского царя Ирода. С 2014 года празднику присвоен статус всероссийского. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

окошко месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут столиц.
3: Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это.
2: Так, дорогие друзья, что мы разыгрываем?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которая состоится 25 сентября.
2: Я сейчас не помню, что мы загадывали, но...
3: Классика.
2: Классика.
4: Мы Все. Загадывали классику.
2: Давайте.
5: Доброе утречко, Наталья Степановна.
6: Здрасте. Вы меня, Петр Федотович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночью слыхали все?
5: Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское.
6: То-то уж-то и оно, что все вы в женихах ходите.
2: Да.
4: Ну, тут без подсказок.
2: Конечно. Последняя роль вот этого человека в этом фильме.
3: Четвертый правильный ответ мы принимаем. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама.
8: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
9: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
11: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
12: Напои меня водой твоей любви.
11: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
13: Сотрудники банков, ФСБ, полиция, прокуратура, инопланетяне и рыцари-джедаи. Кто только не звонит нашим гражданам с призывом немедленно спасти деньги от взлома, сделать перевод или помочь близкому человеку, оказавшемуся в беде. На самом деле все просто. Настоящие сотрудники госорганов не звонят, чтобы провести операции с банковским счетом. Не продолжайте разговор, не переходите по ссылкам, не сообщайте свои данные.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
16: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
17: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
18: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте еще раз повторим фрагмент, известный фильм.
3: Доброе утречко, Наталья Степановна.
4: Здрасте. Вы меня, Петр Федорович, извиняйте. Нехороший у вас синяк. Ой, нехороший. Небось, товарищи ваши ночь слыхали все?
3: Это ничего. Фонари даже украшают лицо мужчины. Надо было вам, конечно, немного поаккуратнее кулаками-то орудовать. Но теперь уж ничего не поделаешь. Наше дело жениховское.
4: Тут уж-то и оно, что все вы в женихах ходите.
2: Но накануне он зашел к ней.
4: И получил.
2: И получил, да.
4: Жестокий романс. Калина красная. В бой идут одни старики. Три тополя на плющихе и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм. Они сражались за родину. И к нам на экскурсию 25 сентября придет человек с номером телефона 909-943-00 и так далее. Поздравляем вас.
2: Да, удивительная картина. Если не смотрели, обязательно посмотрите, потому что это, по-моему, вот... картин, которая, ну, я не знаю, первая она или не первая, но рассказывает о подвиге простого советского солдата, простых людей, и о любви к родной земле, и об истинной цене победы, в общем, там крови-то практически нету. Актерский состав невероятный, но ты смотришь фильм просто на одном дыхании.
5: И, ну, трагическая судьба у этой картины, точнее, у актера. Потому что я так понимаю, что в большинстве сцен уже снимался не Шукшин, а дублер.
2: Василий Макарович Шукшин, да, он последняя его роль была. Он,
5: и там где-то со спины снимали, да, где-то его переозвучили полностью, да?
2: Полностью переозвучили, потому что, да, фильм дублирован, ну как, не дублирован, а... Ну,
5: актеры дублировали.
2: Я не знаю, сейчас делают так же или нет.
5: Ну, раньше в советских фильмах, кстати, достаточно часто дублировали актеров. Ну, да. Не по трагическим каким-то...
2: А просто человек...
5: Да. Ну, просто вот голос...
2: Голос не подходит, да. Или да. Голос, наоборот, подходит.
5: Самый яркий пример-то взять хотя бы «Ирония судьбы» или «С легким паром».
2: Ну, да. Да-да-да-да.
4: Да.
5: 19 минут 9. Ты назвала победителя?
4: Да, я назвала победителя. Еще раз поздравляем вас с победой. Ждем в гостях у нас на экскурсии.
0: Подъемники на нашем радио.

0: трех рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
1: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного. Наше радио.

0: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито – это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
13: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
4: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Безалкогольное пиво может быть полезным. Так звучит эта новость, но только при умеренном потреблении. Ну, слушайте, так можно сказать про все.
7: Про любой продукт, конечно.
6: Такой напиток содержит витамины группы В и необходимые для нормальной работы нервной и сердечно-сосудистой системы минералы, рассказал врач-эндокринолог Полина Фукаляк. Умеренным же, по словам врача, считается потребление одной небольшой бутылки или банки пива в день. При этом восполнить все необходимые витамины и минералы исключительно за счет одного напитка, конечно же, нельзя, говорит госпожа Фукаляк.
8: Ну, во-первых, всегда в таких случаях, когда кто-то заявляет о пользе, нужно консультироваться с специалистом, с вашим врачом.
6: Потому что... безалкогольным педиатром.
8: Да, или... все люди разные, организмы разные, у каждого есть своя особенность. И кому что-то может быть полезным, а для кого-то это яд, да, и очень вредит. Но вообще, бывает такое, мы вот тут за эфиром, после того, как Саша новость прочитал, заговорили на том, что, о том, что иногда мы живем, ну, в заблуждениях, наверное, считая, что вот этот продукт, он очень полезен.
6: Да.
8: Или мы делаем что-то всю жизнь, считая, что это правильно, и нужно делать это так, а оказывается, когда вот... новые исследования или специалисты вам говорят, что на самом деле это неправильно, это не так.
6: Да.
8: Да? И да. Вот вы всю жизнь жили в неведении, да? И вообще, не знали, как правильно.
6: Вообще эти вот видения и неведения в продуктах, они на самом деле вот раскачивают лодку. Потому что
8: каждый год эти новые исследования появляются. Да. То кофе он полезен, то не полезен. То там молочные продукты в разном возрасте, понятное дело. Но тут все часто очень индивидуально. И, естественно, вопрос в количестве.
7: Слушай, а я верю в то, что организм сам подсказывает тебе. То есть вот если тебе чего-то хочется, он тебе намекает на
8: надо
7: то, что
8: съесть.
7: Янка, съешь вот этот.
8: Возможно,
7: вот
8: это
7: сейчас вот очень важно.
8: Янка.
7: Может быть, я не знаю.
8: В конечном итоге
6: вот
8: твой
6: сегодня,
8: мозг.
6: Вот сегодня ночью мне организм, я встал, и он мне подсказал съесть голубец.
7: Вот,
8: надо сказать, что Саша на правильном питании сейчас.
6: Я его съел, но мы с женой уже разобрали этот ее проступок.
8: Этот инцидент.
6: Почему она оставила вообще на плите вот это все. Но дело не в этом. Я, так сказать, сейчас считаю калории. Вот. И
7: это уже каждую конфету записывает, ребята. Это просто каждый кусочек откушенный от бутерброда.
6: Голубец ночью я тоже записал, потому что я подумал, что это неправильно, если я его не пропущу. Так вот, я вечером стараюсь есть как бы легкую еду. И там, ну, овощи. И все это заливаю оливковым маслом. И тут, значит, я обратил внимание, что в оливковом масле в 100 граммах там содержится 100 000 калорий. Ну, почти 1000.
8: Ты же не льешь, что 100 грамм, ну, сколько, 5 ты туда выльешь?
6: Ну, не 5, грамм 10-15 я лью. Вот, а это, это правильные жиры, надеюсь.
7: Да, ну, вот я слышала, что это лучше, чем подсолнечное, ну, то есть в любом случае.
6: Ну, вот то, что мы слышали, что это лучше, чем подсолнечное, я как бы лучше, чем то подсолнечное, которое продается в магазинах, наверное. Я просто, там тоже, наверное, масло рознь. Вот это вот оливковое масло в чем покупаешь?
7: В стекле, в темном.
6: В темном стекле. Я покупаю в банках, в жестяных. И, потому что мне сказали, что в стекле покупать нельзя.
7: А я слышала, что надо покупать в темном стекле.
6: Я, короче, сейчас так на это ведусь.
8: Одни специалисты нам говорили, что нужно двигаться и бегать.
6: Да.
8: Хотя, в принципе, лучше не бегать, а ходить. Потому что...
7: ходить самое полезное, да.
8: Индивидуально
7: говорят.
8: Все... А бег это, ну, совершенно другая нагрузка. Но вот к нам приходил врач, который говорил, что самая лучшая физическая активность это плавание.
6: Плавание,
8: вот,
7: плавание
8: самое,
7: и ходьба.
8: Самое безопасное и лучше всего влияет на организм. Ну, то есть польза больше всего.
6: Если ты в этот бассейн ходишь один.
8: Ну, это уже отдельная история.
7: А ты мне сейчас вот своими банками этими жестяными прям напряг. Я сижу и думаю, правильно я покупаю или неправильно.
8: Всех введем еще больше в заблуждение и предложим поддержать эту тему и написать сообщение, о чем вы не догадывались, жили в неведении, да. И потом кто-то вам открыл на это глаза. О пользе того или иного вида спорта, продукта, или, может быть, вы всю жизнь делали так, не обязательно сейчас речь о спорте и о здоровье, а правильно делать совершенно иначе.
3: Ну да.
8: И кто-то вам открыл глаза на это.
3: А потом, вы знаете, раньше же были одни правила.
8: Да,
3: совершенно другие.
8: Совершенно другие. Плюс с возрастом правила меняются, да? Я думаю, что когда тебе в 19 лет рассказывали про пользу или вред того или иного продукта, ты просто смеялся и пропускал это мимо ушей.
3: Игорь, а когда становишься старше... Вот в моем детстве вообще разговоров про вред еды не было никакого.
8: Да, согласен.
3: Была только польза. И польза была в том, чтобы съесть вообще все.
8: Все, не оставлять ничего. Еще и хлебушком помогать.
3: Чтобы главное, чтобы была сила. Ни о каком вреде вообще никто не
7: говорил.
3: Да, и
7: мы все всегда, любой прием пищи сопровождался чашкой чая со сладостями, а сейчас говорят, что это все смешивать нельзя,
8: запивать,
7: что чай надо пить только через час после еды.
8: Жидкость вообще, да, нельзя,
7: да,
8: запивать еду.
7: Да. И вот век живи, век учись.
8: Но, опять же, может, через 10 лет ученые выяснят,
3: да, да, да,
8: что
3: да, я
8: так
3: бы
8: правильно.
3: Это так вот
7: что
3: не,
7: что наши
3: не
7: родители делали
3: за чистую монету.
7: Правильнее.
3: Все правильно, да.
8: Если вы готовы поддержать нашу тему, пожалуйста, пишите, будем разбираться. А если вы специалист, может быть, в какой-то области, то свое мнение скажите. Интересно.
9: Подъемники на нашем радио.

0: какой ты нафиг танки?
1: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
3: Мы говорим тут о заблуждениях, но, пожалуйста, не воспринимайте ни сообщения, ни наши слова как панацею, потому что все это нужно проверять, все очень индивидуально, и особенно все, что касается пользы и вреда для здоровья, это все к специалистам, не к нам. Недавно попалась статья о том, что мы неправильно готовим гречку и не раскрываем весь ее вкусовой спектр. В статье говорится, что перед варкой ее нужно какое-то время подержать на сухой раскаленной сковороде. Я, кстати, тоже это слышал у одного шеф-повара, но не знаю, насколько это действительно меняет вкус гречки.
4: Проходил? Нет, я так не делал никогда. Но я тоже слышала о том, что ее надо сначала...
5: Может быть, она просто вкус другой дает.
4: Может быть. Проходил курс лечебного голодания. Вода без газа, чай, кофе без добавок. Все. За 30 дней 30 килограммов. Но суть даже не в этом, а в том, как потом выходишь из голода. Продукты вводишь постепенно. Один день, один продукт. И за этот процесс узнаешь, какие тебе лучше не употреблять.
5: Вот, вы знаете, меня в этом смысле всегда удивляло, а вас самих не пугает такое вот резкое падение веса за такой короткий срок? Это же невероятный стресс для организма.
3: Как ортопед...
5: Возможно, я живу в заблуждении, вам виднее.

0: вызывают бактерии.
1: Ирина из...
2: Слушайте, Ирина, ну, во-первых, прекратите такие заявления делать. Конечно, супы полезны.
0: Один раз в сутки суп должен быть в желудке.
3: Да, обязательно. Раньше везде говорили, что пить соки разведенные вредно. Нужно пить только свежевыжатые фреши. А потом выяснилось, что фреши — это очень вредно. Нужно их разбавлять водой. И вот как полезно? По-моему, раньше все же было проще. Мама накормила, напоила, не задумываясь о пользе и вреде. Помню, в 90-х все пили разведенный юпи из ука, и все было нормально.
0: Недавно узнал, что, оказывается, нельзя запивать еду. Якобы это разбавляет желудочный сок, и пища хуже переваривается. А как тогда есть сухие продукты? Всю жизнь запивала, а сейчас... А, и сейчас продолжаю. Не могу перестроиться уже.
2: Знаменитая фраза «не ешь в сухомятку».
3: Да.
2: Она что-то-то значит, она что-то-то весит, извините меня. Это авторитетная фраза.
0: Особенно у выпивающих людей.
3: Неожиданно было узнать, что соки из пакета, чтобы не булькало, надо наливать крышечкой вверх, а не вниз.
0: Ну, это такие уже полезные советы, да, видел.
2: Я понял, крышечкой вверх.
0: Ну, вот ты как, вот у тебя крышка, да, ты вот ближе так? К краю наливаешь.
2: Я понял.
0: А якобы нужно с другой стороны, чтобы меньше, да, разбрызгивался. Я вот совершенно недавно узнал, что в перце паприка витамина С много больше, чем в разных цитрусовых, что паприка чуть ли не рекордсмен в этом. Теперь, по возможности, хомячу ее регулярно славить.
2: Вы знаете, я тоже это видел. Читал, но в рилсах.
0: В рилсах?
2: Да, ну, поэтому...
0: Сейчас мы делаем выводы, да?
3: Из рилсов.
0: Из рилсов.
3: Я тоже слышал, что паприка богаче.
2: Много специалистов эти рилсы записывают, Игорь. Ну, врачи, ученые там и так далее.
0: Вот ты зайдешь к любому врачу, который в социальных сетях что-то тебе советует. И там же в комментариях огромное количество врачей этой же специальности, которые начинают с ним спорить. По одному и тому же вопросу.
3: Вот, и ты выбираешь человека, которому ты веришь больше.
0: Самое большое заблуждение о еде, что от капусты грудь растет. Не растет. Ну, да. Недавние специалисты это выяснили. Расходимся.
2: Да.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наша. Радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 490 украинских БПЛА над Россией. Как сообщило Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 16 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над акваторией Черного моря. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На Восточном экономическом форуме были подписаны соглашения на общую сумму почти в 7 триллионов рублей. Об этом в ходе пресс-брифинга по итогам форума сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Как передает из Владивостока СОБКОР НСН, Кобяков уточнил, что всего было подписано 318 соглашений. При этом озвученная общая сумма контрактов указана без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну. Ремонтно-восстановительные работы на НПЗ всегда проводятся оперативно. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, они зависят от характера повреждений и номенклатуры оборудования, но всегда сроки минимальные из возможных. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в стране осталось отремонтировать всего 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных из-за атак ВСУ. Индия запустила первый в стране спутник для работы на геостационарной орбите. Как сообщила Индийская организация космических исследований, полезная нагрузка была успешно выведена на расчетную орбиту. Все системы аппарата функционируют безупречно. В Индии назвали спутник «всевидящим око», так как он будет передавать изображение в режиме реального времени и помогать стране в таких сферах, как сельское хозяйство и ликвидация последствий стихийных бедствий. Власти Непала сообщили о чудесном спасении людей на 10-е сутки после наводнения. По меньшей мере 3 человека найдены живыми в разрушенном из-за паводка тоннеле ГЭС-3-Шули. Есть информация о том, что внутри тоннеля есть и другие выжившие. Наводнение в реке Пхоте-Куши на севере Непала произошло 26 августа. Число погибших, по последним данным, превысило 1200. Имена известных персонажей внесли в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова РАН. Так, в базу введены новые статьи имен персонажей, такие как Василий Теркин, Джеймс Бонд, Папа Карло, Человек в футляре, Штирлиц, Царь Дадон, Курочка Ряба, Крокодил Гена и другие. Словарь также дополнен прилагательными и существительными, производными от имен персонажей, например, Бармалейский, Бондовский, Собакевичевский и так далее. А популярный канал Radio.NS проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 7 минут в столице. Друзья, всем доброе, прекрасное утро. Сегодня пятница, 4 сентября. Пролетела первая сентябрьская неделя. Вот уже практически остались выходные, и все.
3: Да.
2: И осень в полном разгаре.
3: И вторая неделя, и третья, и четвертая.
2: Но осень в самом разгаре.
3: Давайте погадаем. Да. Сегодня пятница, по сказкам Александра Сергеевича Пушкина будем гадать. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. И вы назовете номер страницы, номер строчки. Мы прочитаем ее, вместе решим, что бы это значило. А большинству из вас гадаем в экспресс-режиме. Вот, пожалуйста. 20 лет выплачивали ипотеку. В понедельник выплатили. И вот сегодня пятница, жена говорит, а давай возьмем еще одну.
4: А зачем?
3: Ну, когда ты привыкаешь, видимо, жить
2: в рамках.
3: В рамках.
4: Это, минутка, это твое наблюдение откуда? Или это ты слышал?
3: Ну, я слышал мнение такое.
4: А мнение?
3: От нескольких людей, которые вот только выплатили ипотеку. Ну, кто-то меньше платил, там, не 20, кто-то умудрялся там и за 10 выплатить. Но выплачивали и понимали там через, ну, может быть, не на следующий день, конечно, как вы, ну, там, на этой же неделе.
2: Уже соскучились.
3: Ну, там, да, через месяц, что, а давай еще одно возьмем, там, детям будем сдавать. Ну, разная там мотивация. Но в целом, вот ты, представляешь, 20 лет ты был в этой кабале, выплачивал. Если ты посмотришь, сколько ты переплатил, то там сумасшедшие деньги.
4: Ну, мазохизм?
3: И
4: или что? Я просто не
3: вроде
4: понимаю.
3: Вроде ты избавился
4: ты
3: от этого
4: в кабале.
3: Ну, я не знаю, Саша, это пусть психологи
4: в крови
3: объясняют.
4: Нашего человека быть в кабале. Да, нравится. Но если нравится, то вперед. Если есть чем обслуживать кредиты, в данном случае ипотеку, то пожалуйста, почему нет?
3: Тем более, если что сейчас единственное ипотека, все-таки вы, наверное, когда брали ее, если 20 лет назад другие ставки были, а сейчас-то...
2: Ну, а, это всегда бы... это дорого, и всегда это...
3: Ну, если сравнивать ипотеку 20 лет назад и сейчас, мне кажется, что
4: не
3: это
4: знаю,
3: небо
4: жилье,
3: и земля.
4: Жилье сейчас настолько переоценено и падать не собирается, что это просто безумие. Начиная с автомобилей и заканчивая жильем. Я просто, ну, а людское сумасшествие взять сейчас, а то потом будет еще дороже, вот это и привело нас к этому безумству.
3: А скажи мне, пожалуйста, что за эти 20 лет было дешевле?
4: Мой ответ – нет. Ну, было доступнее, ну, намного доступнее нет, было.
3: Ну, просто, когда ты говоришь, что потом будет...
4: Когда ты покупал новый автомобиль за 1 миллион рублей, это было недавно, 6 лет назад. То есть, ну, ты понимаешь, новый, не, а, то есть, так себе автомобиль стоил 500-600 тысяч рублей 6 лет назад.
3: Я к тому, что дешевле-то не будет.
4: Вот.
2: Ты знаешь, выгоднее жить в съемном жилье. Вот честно, я пришла к такому выводу, что это реально выгоднее, ну, чем покупать. Вот одно дело, когда у тебя есть вся сумма сразу, ты идешь, покупаешь. Хорошо, это
3: а
2: один
3: вот
2: момент.
3: Когда тебя, ну вот, ну, мало ли, не дай бог, что-то случится. Да, это я сейчас бабушку,
4: давай,
3: дедушку,
4: включи бабушку
3: и родителей
4: давай,
3: включаю.
4: Давай.
3: Вот, нет возможности у тебя работать, платить. У тебя трое детей. Вот что делать тогда?
4: Едут в деревню.
2: Да.
3: В какую? Ну, у тебя нет ничего. Вот у тебя ничего нет, только съемная квартира. Как быть? Вот куда ехать?
4: Янка, давай.
2: Выйти на Луну. Не знаю.
3: Просто ситуации жизни разные бывают. Ну, нас к этому...
2: Я понимаю, Гар, хорошо, но если у тебя кредит, а тебе нечем за него платить.
4: Ты идешь в лес и за грибами, а если тебя укусит энцефалитный клещ, и все, ты сляжешь.
3: Понятно.
2: Нет, я просто к тому, что если ты не можешь, ну, вот тебе нечем платить, как ты говоришь, за съемное жилье, то тебе и кредит выплачивать тоже будет нечем.
3: Нет, в моменте сейчас.
2: И квартиру у тебя заберут.
3: Пока ты работаешь.
2: Ты ее выплачивал?
3: Смотри, пока ты работаешь, ты востребованный там специалист, ну, неважно, да, просто у тебя есть возможность, пока ты работаешь. Потом может случиться все, что угодно. И сейчас может случиться все, что угодно, я понимаю.
2: Да.
3: Но все равно есть возможность вот сейчас, да,
2: ну, хорошо, вот у тебя там есть 5 лет возможность платить, а потом 20 лет ее не будет. У тебя точно так же эту квартиру заберут, которую ты 5 лет выплачивал. Какая разница?
4: Короче, праворукая...
2: Только ты переплачиваешь еще...
4: Тойота.
3: Веста.
4: Тойота Веста праворукая.
2: В общем, я не знаю, мне кажется, это такая...
3: Каждому свое.
2: Каждому свое, да.
3: Безусловно.
2: Наверное.
4: Не-не-не, каждый
3: попробуйте, вот попробуйте сейчас немножко выдохнуть. Вы еще находитесь в состоянии аффекта.
4: Да.
3: Я сейчас вот нашему слушателю, который только выплатил ипотеку.
2: Мне кажется, эти деньги лучше складывать на какой-нибудь растущий счет в банке. Пусть они растут. Вот они у тебя есть, чем отдавать их за ипотеку.
3: Про растущий счет банки расскажет.
4: Как мы легко распоряжаемся вот чужими деньгами. Вот эти деньги лучше бы отдали сюда, лучше бы туда.
3: Здесь
4: ипотеку. А лучше бы здесь помогли.
2: На словах, мы все специалисты.
3: К нам же обратились за советом в рамках гадания. Да. Мы лично, исключительно свое мнение обычных людей, а не специалистов.
4: Попробуйте отпраздновать вот это так, чтобы вам не хватило на первоначальный взнос.
3: Попробуйте немножко пожить без хотя бы.
2: Без долгов.
3: Да, может быть, полгодика. Ну, вот выдохнуть, посмотреть, обдумать, а не в эйфории сейчас ввязываться в еще одну ипотеку. Ждем проблем, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро.
3: Давайте почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. Мне 43, разведен, есть две дочки. Работаю вахтовым методом, но когда дома, дети почти все время живут у меня. Живу в своем доме. Есть девушка, ей 33. Детей у нее нет, замужем не была. Хочу сделать ей предложение. Погадайте, что из этого выйдет.
4: Девушка.
2: А как понять, что из этого выйдет? Вы же знаете эту девушку, вы ее с ней познакомились. Мы не знаем, что из этого выйдет. Как понять? Вы сейчас... вам к бабке надо. Что из этого выйдет?
5: Выйдет новая семья.
2: Да, если вы серьезно настроены, если вы учли уроки предыдущего брака. Я не знаю, или... Ну, в общем... Только от вас зависит, что из этого выйдет. А то мы вам сейчас нагадаем, что ничего не выйдет. А вдруг что-нибудь да вышло бы. А, дружище, если не страшно, то, конечно, мы сейчас откроем книгу.
3: Я в разводе.
2: Так.
3: Повела ребенка в первый класс и просто влюбилась в его учителя. Невероятный какой-то мужчина. Учитель первого класса ребенок. Ребенка в школе. Как быть? Вот тут вопрос.
2: Ну, как быть? Сделать так, подговорить сына, чтобы вас вызывали в школу. Пусть он там что-нибудь натворит. Ну, в рамках разумного.
3: А вообще правилами школы не запрещено, если он не женат. Вот не женат. Молодой просто парень, там, закончил институт, например, специалист. Ну, неважно, сколько ему лет, но вот не женат он. Имеет ли он... моральное право.
2: Мы же не в Америке.
3: Вступать в отношения с мамой своего ученика.
5: Была свидетелем двух таких историй, обе закончились плохо. Ну, не знаю, но мне кажется, это какая-то... Ты знаешь, это как на работе.
2: Плохо это как?
3: А почему?
2: Как плохо?
5: Ну что плохо?
3: Если его ничего не... Ну, я сейчас не говорю, может быть, в правилах школы прописано.
5: И учитель в школе не остался работать в итоге, и в итоге ничего не получилось ни у кого, все развалилось со всех сторон. Это очень тяжело всегда.
2: Лукьянов, ты кому-нибудь надежду можешь подарить? Ну, это ты знаешь такие...
5: Давай, ты у нас за надежду сегодня отвечаешь.
3: Ты же главный специалист по знакомствам.
5: Подожди, во-первых, все зависит. То есть, если учитель свободен, и вы свободны, ну, так получилось, что семья не полная, один разговор. А если семьи не свободны, то это всегда такое.
3: Давай рассмотрим вариант «все свободны».
5: Ну, если все свободны, пожалуйста.
2: Нет, если все свободны, то кто вам вообще что может сказать?
5: Тут, пожалуйста, а если не свободны, то это такая история.
2: Нет, Игорь, мы все-таки не, я говорю, мы же не в Америке. Там, наверное, какой-то конфликт интересов. Хотя, не знаю, может быть, в школах сейчас такие правила.
3: Так все быстро меняется,
2: направо не смотри, налево тоже, на маму не посмотри. Ну, вообще, если сейчас очень агрессивная политика повышения демографии, то, я думаю, здесь школа скажет только спасибо. Молодцы.
3: Пропадает туалетная бумага в офисе. Поставили камеру, но это не решило проблему. Все равно пропадает. Мистика какая-то.
2: Какую камеру в туалете? Кто-то...
3: Не обязательно в туалете, ты можешь на дверь поставить. Ну, вот
5: ну, чтобы в туалет, видеть, выносит кто-то или нет?
3: Да, выносит или не выносит.
5: Ну, просто кто-то много пользуется, значит, этой бумагой.
2: Ну, не знаю, все. Это бред какой-то.
5: Ну, что, там, протирает, что ли?
3: Что бред? Ты помнишь, у нас...
2: В туалете камеру?
3: Не в туалете.
5: Не в самой кабинке, на выходе.
3: Вот у нас выход из студии, вот здесь рядом дверь в туалет. Ну. Ты в коридоре поставил камеру и навел ее на эту дверь. Ты же не вставишь ее в туалете. Просто увидеть, кто входит и выходит
2: с бумажкой.
3: Ну, например, идет с рулоном. Помнишь, как у нас пропадало? Что далеко ходить? Сначала бумага, потом вода из кулера. Вот в этих бутылках. Ну, то есть только поставили утром, к обеду, уже там к 12 уже вот эта огромная бутылка наполовину пустая.
2: Себе домой возила.
3: И полная, как
2: полторашки. Целую авоську увозила. Никто даже не понимал.
3: Давайте только не будем по поводу «на работе ты не гость», «захвати гвоздь» и так далее. А что, прям вот в промышленных масштабах пропадает? Что, больно компании или просто обидно?
2: Компании больно. Ну, вообще, это сколько можно? Ну, компания не должна столько, извините меня,
3: может быть, человек считает,
2: в туалет.
3: Что компания ему не доплачивает, и вот хотя бы таким образом он компенсирует.
5: Слушайте, ну, может быть, просто человек использует ее больше, чем другой.
3: Давно хочу пуститься в самостоятельное плавание. отделиться от нынешнего руководства и самостоятельно возглавить направление по продаже грилей и уличных кухонь. Руководство практически перестало участвовать в развитии компании, а я все чаще чувствую, что просто теряю время и не реализую свой потенциал. Погадайте, пожалуйста, получится ли у меня создать собственную компанию, насколько успешным окажется это начинание, какая судьба ждет мой будущий бизнес?
2: Ну а что, если вы чувствуете потенциал, в чем проблема-то? Идите. Просто у меня есть ощущение, что пошел некий спад на вот эту моду уличных кухонь. Ну, вот все эти там печки, шмечки и так далее. Люди очень много сейчас строят сами. А, но, возможно, это просто мое какое-то такое наблюдение. Возможно, ваш анализ показывает вам, что сейчас, наоборот, самое время.
3: Илья, так зовут нашего слушателя.
2: Какого?
3: Ну, который вот с этой проблемой обратился. И я считаю, что нужно попробовать.
2: Ну, я и говорю, пробуйте, тем более, если вы чувствуете потенциал.
3: Да.
5: Да, мне тоже кажется, что надо пробовать. Если я вообще за любое начинание. Мне вот смелости не хватает, я прям...
2: Дело не в этом. Если бы я
5: восхищаюсь людьми, у которых она
2: я бы,
5: есть.
2: Конечно, его использовал. Я просто вот сейчас ничего не чувствую.
3: Это же обычная достаточно история, когда специалист в определенной области добивается там успехов, достиг потолка в компании, потом открывает что-то свое.
5: Конечно, надо делать обязательно, мы в вас верим.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста. Пишите, Ян, по какой книге?
5: Сегодня Александр Сергеевич.
3: А, сегодня же пятница, точно. По сказкам
2: сегодня
3: Пушкина.
2: Сегодня пятница?
5: Сегодня да, пятница, мальчики.
3: Да.
2: Боже мой.
3: Да все, пожитник.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио. Рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
1: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
4: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
15: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
17: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 37 минут в столице. Давайте гадать. Гадаем сегодня подсказкам
18: Александра Сергеевича
19: Пушкина.
20: Погадайте, пожалуйста. Я репетитор по английскому. Уже 20 лет работаю с детками. В этом году набралась смелости и немного повысила цену по настоянию мужа. Результат – минус 4 ученика. Обновила везде анкеты, но отклик нулевой. Хотя цена у меня по Москве средняя и даже ниже. Я на распутье. Бросать репетиторство и идти в школу, где будет в 2 раза больше нагрузки, русско и в 3 раза меньше удовольствия. Или ждать чуда и наплыва новых учеников, написала нам Анастасия. Настя, доброе утро.
18: Доброе утро, подъемники.
19: Доброе утро.
17: Настя, ну а можно узнать в процентном соотношении хотя бы?
20: Сколько стоило у вас стоило занятие и насколько
17: сколько стало, чтобы повысили?
18: Час занятий стоил у меня 1500 рублей, сейчас я сделала 1800, на 300 рублей подняла стоимость.
20: Да. А сколько вот обычно ученик с вами занимается? Час-два?
18: Обычно часовое занятие стандартное. Но бывают ситуации, когда ребятенок маленький еще, например, начальная школа, они довольно-таки неусидчивые, и уроки бывают по 45 минут, но обычно это час, да.
20: Угу. А сколько всего учеников? Просто чтобы понять, минус 4 это много?
18: Минус 4 это половина. Да, проблема в том, что некоторые из этих учеников занимались и 2, и 3 раза в неделю, поэтому потеря для меня значительная, да.
17: Угу. А зачем вы это сделали?
20: Муж настоял.
17: Не, ну он, чем-то, знаете, он чем-то нет, мотивировал это, что у нас нет денег или что? Ну, зачем?
18: Вы знаете, тут ситуация такая. Во-первых, я давно не повышала стоимость занятий. Во-вторых, я в этом году решила изучить рынок и посмотреть среднюю стоимость занятий по Москве. С учетом того, что я сама прихожу к ученику, да, то есть это даже не всегда онлайн-формат, это занятия офлайн. С моим приходом, да, то есть я трачу средства на бензин и время дополнительное трачу на то, чтобы добраться до ученика. Угу. Ну и плюс, как бы оценка рынка, да, она показала мне, что учителя с таким большим достаточно опытом, как у меня, они, да, от 2000 даже там бывает и от 2500 и выше, да, то есть, ну понятно, что верхняя планка, она, в общем-то, такая...
20: Угу.
18: Высокая, может быть.
20: А как вы себя рекламируете? Где находят вас ученики? Сарафанное радио?
18: Смотрите, ситуация... Да, в основном последние, наверное, лет 5-6 это исключительно сарафанное радио. Изначально, когда я начинала работать, заниматься репетиторством, это, конечно, была публикация на таких сайтах, как Авито. Есть специальные сайты для репетиторов, где можно свою анкету выложить и так далее. Но, наверное, последние вот лет 5-6 с этих сайтов практически не приходит учеников. То есть все, кто у меня был на прошлый год, да, на конец прошлого года, это все были ребята, которые пришли ко мне от моих имеющихся учеников, да. То есть это сарафанное радио, да.
19: Uh-huh. А у вас онлайн или вы очно занимаетесь?
18: И онлайн, и очно, да, то есть зависит от того, где ученик живет. Если это мой район, то я прихожу, сама приезжаю. Угу. Либо некоторые ребята, особенно старшеклассники, они больше любят онлайн-формат, потому что удобнее, быстрее.
20: А цена от этого...
17: Оффлайн цена выше?
18: Оффлайн цена... То есть та цена, которая, цена, которую я назвала, это была цена за оффлайн. За онлайн у меня цена ниже, это 1600 за час.
20: Ну вот смотрите, так вот навскидку, я думаю, что это для вас не секрет. В Мытищах так стоит час занятий 1800. Мои дети платят 2500-2700 в час, 2-3 раза в неделю. 1800 uh-huh. даром, если хороший учитель. Но тут же все, я не знаю, по какому принципу выбирает родитель. Наверное, все-таки в первую очередь по отзывам.
17: Мне кажется, если у вас было 8 учеников... Это было опрометчиво поднимать сразу на 300 рублей. Я просто думал, ну, их намного больше, как бы, и надо было рассчитать угу. потери, потому что, ну, вы же их примерно знаете, наверное, не первый день с ними занимаетесь.
20: Ну, с другой стороны, Саш, ну, да. Что сейчас, да, для специалиста? Я понимаю, что...
17: В смысле, это... Минутку. Ты про что сейчас говоришь?
20: Ну, про что я, Настю, понимаю, когда 20
17: Нет,
20: лет...
17: Мы тут всех понимаем. Тут же вопрос не в этом. Я привык платить 1500. И мне повышает, и для многих людей это просто, ну, можно сколько угодно изучать рынок и так далее. Если ты не изучил своего клиента, который Нет. у тебя постоянный, там, мог заниматься 2 раза в неделю, понимаешь?
20: Просто такие деньги еще к тебе приезжают преподавать.
17: А теперь его и нету. Вовсе.
19: Мне кажется, просто отваливаются чаще всего те, кто, ну, объективно, ну, во-первых, привык к тому, что он платил меньше раньше, а во-вторых, к тому, что, ну, просто психологически тяжелее переступить вот этот вот барьер. Слушайте, и заплатить чуть-чуть, пусть даже чуть-чуть, но больше.
17: Давайте. Вот.
20: Номер страницы, номер строчки.
18: Так, давайте. 14-я страница, 7-я строка сверху.
20: 14 страница, 7 строчка сверху. Погадайте, пожалуйста, я репетитор по английскому, уже 20 лет работаю с детками. В этом году набралась смелости и немного повысила цену по настоянию мужа. Мы выяснили, что с 1500 до 1800. Результат минус 4 ученика. Обновила везде анкеты, но отклик нулевой. Хотя цена у меня по Москве средняя и даже ниже. Я на распутье. Бросать репетиторство и идти в школу, где будет в 2 раза больше нагрузка и в 3 раза меньше удовольствия. Или ждать чуда и наплыва новых учеников.
1: Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице. Вот либо ждать, когда ваша цена станет такой же, ну, как бы дешевой, как раньше, либо...
20: Настя, ну давайте, пользуясь случаем, в каком районе вы работаете, или для вас не принципиально по Москве, ну или
18: это
20: желательно?
18: Восточный ВАО. Это Гальяново, Измайлово, Северное Измайлово, можно даже Подбелка, Преображенка и так далее.
20: Если вдруг вы ищете репетитора по английскому языку, 1800 рублей в час, вот Анастасия к вам приедет, мы ее координаты, если вы не против, Настя, да, может, всем, кто заинтересуется, да, дадим.
1: Первого поедете?
18: Спасибо огромное. Спасибо, ребята.
1: Давайте.
20: 9.43 в Москве. Доброе утро.
21: Подъемники на нашем радио.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
10: Ну, тут резонанс вызвало гадание, вызвали гадание, люди начали спорить о том, стоит ли сейчас вообще за свои услуги поднимать, неважно, чем вы занимаетесь, цены, или стоит как-то переждать, хотя что, сколько ждать. Сколько,
9: непонятно. Мне кажется, нужно иногда все-таки нарабатывать больше базу, и тогда уже лавировать. Когда у тебя большая база, наверное, ты можешь поднимать цены там и так далее, нанимать.

0: это там плюс 500, ну, как бы люди...
1: Все-таки речь идет образовании, тут не то, что некомфортно, а денег нет. Все, поэтому я буду искать такого же, ну, в смысле, учителя за полторы, вот так вот и все.
0: А их, с другой стороны, учителя можно много, понять, ну, потому что цены на все растут, у нее тоже есть семья, ей тоже надо кормить все свою семью. И да. Тут
1: только работает это совершенно по-другому. Цены на хлеб, они растут, ну, равномерно, а зарплаты у нас не растут так.
2: Незнакомая давно работает...
1: Яна, у тебя зарплата не растет.
2: Знакомая давно работает в туризме, и долгое время она работала вот там с горящими турами, ну, с самыми такими бюджетными турами и, соответственно, клиентами, которые всегда ищут там, где подешевле. И говорит, что это самые сложные клиенты, да, самые рефлексирующие, самые ненадежные.
1: Мозговыносящие.
2: Да, которые там вот сегодня им главное купить подешевле. И потом она в какой-то момент отказалась от этого и сказала, что вот лучше у меня будет два клиента таких, таких вот, ну, подороже, чем 10 вот таких
0: маленьких.
2: Тем более, что те, которые два подороже, чаще возвращаются потом или постоянно через нее летают. То это такая просто одна из мыслей.
1: Но, тем не менее, спиртное на разлив по дешевке приносит доход больше, нежели ты сидишь в дорогом ресторане.
2: И вреда больше, Саш.
3: Да. На нашем радио. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Представители 18 недружественных стран приняли участие в Восточном экономическом форуме этого года. Как сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, всего в работе форума приняли участие более 2000 экспонентов из 78 стран. Как передает из Владивостока СОБКОР НСН, Кобяков отметил, что в программу ВЭФ в этом году вошло более 150 деловых мероприятий. Форум собрал более 9000 человек. Глава оргкомитета также сообщил, что уже началась подготовка к 30-му Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет с 16 по 19 июня 2027 года. Федеральная антимонопольная служба возбудила 50 дел в отношении участников топливного рынка и выдала 78 предупреждений. Как сообщил замглавы ведомства Геннадий Магазинов, ФАС выдает предупреждения либо возбуждает дела при наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства. Большая часть нарушений допущена независимыми участниками розничного топливного рынка. Магазинов подчеркнул, что ведомство ежедневно мониторит цены и отслеживает наличие топлива, а также проверяет всю товаропроводящую цепочку. Российские автомобильные предприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей более 20 брендов. Еще несколько десятков приходится на сегменты легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. В интервью агентству ТАСС он отметил, что разделение продукции по брендам – это устремление маркетинговых стратегий самих предприятий, и они сами решают, как корректно позиционировать свои автомобили. А увеличение количества брендов не является самоцелью, добавил Мантуров. Досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы на зарубежных участках начинается сегодня. Согласно законодательству, досрочное голосование на участках, образованных за рубежом, начинается не ранее, чем за 15 дней до основного дня выборов. Всего на выборах в Госдуму за рубежом откроют 319 участков в 152 странах. Численность избирателей за пределами страны составляет более 1 800 000 человек. Два хосписа для травмированных амурских тигров построят на Дальнем Востоке. Как рассказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, там будут содержаться животные, которых нельзя выпускать в дикую природу и передавать в зоопарки. В беседе с РИА Новости он отметил, что сейчас значительная часть таких хосписов расположена в западной части страны. Открыть новые планируется в Приморье и в Хабаровском крае, рядом с реабилитационными центрами. В хосписах будут жить тигры, которым нужен особенный уход, постоянное наблюдение и частое обследование. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 7 минут. Столица, жизнь такая, что иногда тебя возмущают какие-то очевидные вещи, но тебе прямо в глазу ровном, на ровном глазу говорят, нет, этого не было. Ты говоришь, было, тебе говорят, не было. Так вот.
3: Международный день тхэквондо.
4: Есть. С какой стороны не посмотри, да.
3: Сегодня поздравляем всех, кто занимается и имеет отношение к этому боевому искусству, древнекорейскому, наверное, хотя не знаю. Международный день стрельбы из лука.
2: Так.
3: День специалиста по ядерному обеспечению России.
4: А еще в этот день, в 1975 году, вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда».
3: Я обожаю. Вот единственная телепередача, которую я смотрю по телевизору.
4: Я смотрю «Что, где, когда» и «Голос».
3: И очень расстраиваюсь, когда я не могу, и потом смотрю в записи. Потому что, в принципе, да, если ты вопрос не знаешь, то так же интересно. Но все равно вот какая-то есть в этом магия смотреть в прямом эфире передачу «Что, где, когда».
4: Да, согласна.
2: Поддерживаю.
3: Меня несколько раз приглашали, и я вот отказался в этот самый домик. Ну, просто не мог. Хотя попасть туда, это было бы очень интересно.
2: Да, между прочим, когда-то ты мне даже обещал туда, что меня засунешь,
3: помню,
2: в этот домик.
3: Помню.
2: Спасибо
3: даже
2: тебе.
3: Больше тебе скажу, была история, когда мы должны были командой нашего радио играть.
4: А давайте вернем на повестку дня вопрос.
3: Ну, это же не столько одному. Там все-таки редко такие специгры случаются. И уже, если случается...
4: А дуракам
3: и
4: новичкам везет, Гарри.
3: Если случается, то там какие-то более медийные люди сидят.
2: Я думаю, нас просто пронесло. Что нас не позвали. Да, Лукьянова, поверь мне, мы бы сидели там как три идиота.
4: Ну что, зато веселый.
3: С нашим опытом проведения игр в квизы, Саша, мы могли бы что-нибудь взять.
2: Ну что-нибудь, да, наверное.
4: Достать.
2: Маленький блиц.
3: Причем, когда ты сидишь и, ну, один, например, да, вот не компания, а один у телека, и вместе со знатоками пытаешься...
4: Конечно, ты самый умный, ты все знаешь.
3: Иногда бывает, ну такое, что ты угадываешь. Иногда, редко, но иногда бывает.
2: Хотя там нет вариантов ответов, я вот все всегда...
4: Это неправильно, да?
2: Сокрушался, почему там нет вариантов ответов, как в нашей игре, кто кого.
3: Но... Потому что это интересно, Саш, когда нет вариантов ответа.
2: А, вот оно что. Ну что ж, прекрасно. Давайте с нового сезона не будет вариантов ответа. Это же интересно.
3: Мы же пробовали. Это к вечернему шоу, там они варианты ответа не дают. У нас все просто. Давай.
2: Так, тема
4: привыкли,
2: стрельба,
4: да,
2: из лука.
4: Ой, прекрасная тема.
3: Давайте, несмотря на то, что стрельба из лука, все-таки вернемся к передаче «Что, где, когда».
2: Давайте.
3: Любители интеллектуальных игр, кто смотрит «Что, где, когда», играет в квизы и любит все это одна команда. Те, кто далек и вообще...
2: Любит билетристику.
3: Да, никак не связан с интеллектуальными играми.
2: Против любителей игры кто кого.
3: Вы за другую команду играете. Давайте, что, где, когда. Хороший пример, Саша. Давайте, что, где, когда против кто кого.
2: Давайте.
3: Прекрасно, прекрасно. Любители игры что, где, когда против любителей игры кто кого.
2: Пожалуйста, да.
3: Пожалуйста, разыгрываем экскурсию на наше радио.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио.
9: Знаете ли вы, величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух «Оскаров», двух высших телевизионных премий «Эмми». В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет»? Остается лишь догадываться.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем.
3: У нас Игорь на связи. Игорь фанат программы «Что, где, когда», смотрит эту передачу уже почти 50 лет. Игорь, доброе
4: Ничего
3: утро.
4: Себе. Доброе утро.
5: Доброе утро.
6: А сколько вам лет?
5: 53.
4: Игорь, а получается...
6: То есть 3 лет смотрит.
4: Получается угадывать?
5: Получается, в каждую игру хотя бы один вопрос я беру.
4: А писали когда-нибудь вопрос? Потому что, вот, например, Александр Ангольевич очень часто писал вопросы раньше в «Что, где, когда» вместе с супругой.
6: Жена у меня очень любила это.
5: Вы знаете, нет, ни разу не писал. Хотя у меня есть один вопрос, который я мечтаю туда отослать, но что-то так и не доходит.
6: Но сложный вопрос, можно его озвучить или это долго?
5: Нет, это вопрос, скорее, нужно привести туда этот вопрос.
6: Ага, я понял.
5: Это вопрос из черного ящика.
4: Хорошо, давайте тогда с вопросами, где есть ответы.
6: Да, давайте узнаем, сколько вы возьмете. Если вам нужны ответы, конечно, потому что, как мы выяснили, когда нет ответов, даже интереснее. Нет,
4: Саша, на ваши вопросы, на которые
3: ответы нужны.
5: На ваши вопросы нужны варианты.
6: Да. Впервые стрельба из лука была представлена на Олимпийских играх в 1900 году. Состязание заключалось в том, что спортсмены должны были поразить цель в виде этого. Чего? Голубя, картошки или небольшой соломенный сноп?
5: Давайте предположим картошку.
6: Это был голубь.
5: Жаль.
6: У Лукьяновой даже вариантов не было. Я на Янку смотрела, она...
3: Нет, я думала про картошку, между прочим. Тоже
6: думала про картошку, да?
3: Да.
6: Как называется круглая мишень с цветными зонами, которую чаще всего используют в спортивной стрельбе из лука? Таргет, щит или дайм?
5: Давайте таргет.
6: В стрелковом спорте мишень называют таргет. Это стандартная круглая мишень с концентрическими цветными кольцами и зонами очков. Да. Что такое парадокс лучника? Archer's paradox. Извините.
4: Извиняем.
3: Александр Агольч.
6: Это значит, сильнее тянешь лук, тем хуже попадаешь.
5: Еще раз.
6: Это что значит парадокс лучника? Это когда чем сильнее тянешь лук, тем хуже попадаешь. Стрелка изгибается при выстреле, чтобы лететь прямо. Или мишень кажется ближе, чем на самом деле?
5: Ну, я абсолютно точно знаю, что стрелка изгибается при выстреле. Давайте предположим, что это этот вариант.
6: Парадокс лучника – это физическое явление. В момент выстрела стрела изгибается из-за резкого ускорения и бокового импульса, а затем выпрямляется и летит точно в цель.
3: Игорь, у вас два верных ответа.
6: Вы
3: прекрасный результат.
6: Вашему сопернику нужно ответить на два вопроса, чтобы победить вас.
4: Теперь любители игры «Кто кого». Непростая задача.
6: Прошу Лукьянову взять.
4: Но у вас преимущество сегодня четное.
3: Я возьму.
6: Возьми,
3: Александр, я возьму.
4: Вы победите.
6: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Янова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше. 10 часов и 23 минуты в столице. Кто?
3: Есть человек, Саш, который любит нашу игру. Это Юля.
2: Юля, доброе утро.
3: Юля, доброе утро.
2: Но Юля не одна.
4: Это Юля.
3: Почему?
4: Вы с нами.
2: Нет, я... Пожалуйста, тут много людей. Они мне просто... Да-да, очень много людей.
4: Мы ему просто не говорим.
2: Просто, чтобы я не зазнался. Но я этим не страдаю, я этим давно переболел. Давайте, Юленька, здравствуйте. Как ваши дела вообще?
5: Доброе утро. Да, отлично, все хорошо.
2: Отлично. Как вы?
3: Вы чувствуете, что вы уже победили, Юль, да?
5: Нет.
2: Ладно, давайте. Ой. Как называется специальная перчатка, которую лучник надевает на тянущую руку, чтобы защитить пальцы от тетивы? Помните, да? Или не помните? Или не видели?
5: Ну да. Видел.
2: Крага, напальчник или наруч?
3: Наруч, по-моему, наруч?
2: Ну, наруч.
5: Наруч. Крага — это что-то из хоккейного. Наруч, может быть.
2: Но ваш ответ какой?
5: Наруч.
2: Это напальчник. Или перчатки для стрельбы, как их еще называют, защищают подушечки пальцев, которыми тянут тетиву, крага и наруч. Это защита предплечья, а не пальцев.
4: А вам дальше ошибаться нельзя, Юль.
2: Мне кажется, крага – это как раз защита и пальцев, в том числе. Кисти в целом. Ну, наверное, может быть, это не из хоккея, я не знаю. А, вернее, крага из хоккея, но, может быть, в этом контексте не из хоккея. Какое знаменательное событие произошло на Олимпийских играх?
3: Вообще всех запутался.
4: Господин ведущий, давайте.
2: У вас еще есть шанс. Два вопроса вам нужно взять. Какое знаменательное событие произошло на Олимпийских играх 1904 года? И это коснулось не только стрельбы из лука, но и впоследствии спорта в целом. Появился допинг-контроль. До соревнований допустили женщин или появились олимпийские деревни?
5: По-моему, до соревнований допустили женщин.
2: Впервые женщины смогли участвовать в Олимпийских играх 1904 года. Проходите, проходите, уважаемые, говорили им. И стрельба из лука была единственным женским видом спорта. Допустили лучниц. И как, ну, а женщина, она же...
3: И как началось все?
2: Как может стрелять не только глазами. Так ведь? Вот, и другими местами. Так, мифологии различных культур. Никакого сексизма, кстати. Просто шуточка. Мифологии различных культур представляют собой богатый арсенал божеств и героев, среди которых особое место занимают лучники. В римском, например, это Диана и Купидон, а в греческой Аполлон и кто? Артемида, Афина или Персефона?
5: Ну, я думаю, что Персефона.
2: А почему вы так думаете?
5: Ну, Артемида, по-моему, это что-то другое. Афина тоже. Я вообще не сильна в этой мифологии.
2: Короче, логику вы не включили. Вернее, знаний, видимо, ноль.
5: Да.
2: Значит, Персефона. Персефона, хорошо. Это Артемида.
5: Артемида.
2: Да, Лукьянова показывала Артемиду. Богиня охоты, покровительница всего живого на земле. Дочь, между прочим, Зевса Ивановича. Извините.
4: Тут написали нам, крага — это еще и рукавица сварщика. Перчатка для сварки из кожи.
2: Ну да, ну тут, видимо, в контексте лучников много, было, да.
4: Ну что,
2: сказано.
4: Сегодня победили адепты игры «Что, где, когда».
2: Да.
3: Игорь, поздравляем вас с победой. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии 25 сентября.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 38 минут в столице. Сегодня 4 сентября, сегодня пятница, впереди выходные. На выходных нам синоптики обещают 15-16 градусов, дожди.
3: Mercedes возглавил рейтинг самых надежных автомобильных брендов 2026 года. Рейтинг составило британское издание «Автоэкспресс» в рамках ежегодного исследования «Drive Power». В нем владельцы автомобилей оценивают свой реальный опыт эксплуатации, в том числе количество неисправностей и общую надежность машин. В опросе участвуют владельцы автомобилей, купленных в течение последних 2 лет. Первое место занял Mercedes. Следом расположились Volvo и Mazda. В первую пятерку также вошли Honda и Toyota. Далее в десятке Suzuki, Tesla, Skoda, Peugeot. При этом рейтинг надежности не стоит путать с общим рейтингом Drive Power. В нем учитываются также комфорт, управляемость, мультимедиа, практичность и стоимость эксплуатации. Вот такая вот история.
4: В моей практике самая практичная машина, самая кайфовая, которая была, это был Grand Cherokee. Вот это машина, в которой за все годы службы, а ездили мы на ней, ну, долго, не знаю, может быть, года 4 или 5, наверное, в ней не сломалось ничего. Ни разу. Мы только масло меняли и топливо заливали. Все, вообще ни разу ничего не сломалось. Это было удивительно.
3: Тут еще 10
5: лет на нем
3: вот
5: ездил.
3: Вместе с Peugeot, Ян, как читается правильно?
4: Ну вот, слушай, не спрашивай меня про машины, я не знаю.
5: Я тебе
4: там
5: скажу.
4: Может
5: вот,
4: читать.
3: Вот перед Peugeot, не на одном месте.
4: Ну, Саш.
5: Да я Peugeot просто не вижу.
3: В конце.
5: А, Vauxhall. Я не знаю, что за автомобиль.
3: Я тоже не знаю. Ну, звучит как-то по-немецки.
4: Покажи.
3: Ян, ты немецкий учила. В конце. Знаешь,
4: про машины перед бывает...
5: Ян, а с каких пор мы даем новости про автомобили?
3: Вы просто вдруг кому-то интересно. Или мы сейчас должны рейтинг китайских автомобилей только
5: нет,
3: обсуждать?
5: Нет, вообще, мы вообще, я не знаю, что мы машины обсуждаем. Ну что, Янка, тоже глаза на лоб.
4: Хитрый автомобиль с труднопроизносимым названием.
3: Хотели бы у Андрея немножко хлеба забрать у ломаного нашего автомобильного эксперта.
5: Там и так хлеба немного, что еще забирать?
3: Мы вот вчера обсуждали, увидели ролик с Сашей, что Влади Веста, значит, в самой простой и в средней комплектации вот это вот карман под очки, очечник вот этот, он запаян и не открывается.
5: Да.
3: А в максимальной комплектации он открывается кнопкой. И наши слушатели писали, что это действительно так, но на маркетплейсах продается какой-то набор, который может разблокировать
5: ужас, да?
3: Вот это все устройство. А кто-то написал, что наоборот, очень сложно разблокировать, придется снимать там чуть ли не всю панель эту.
5: А вот куда ушли 10 миллиардов. На придумывание, как запаять
3: очечник,
5: чтобы была еще и полная комплектация. Потому что без очечника автомобиль, это не полная комплектация, это туфта.
3: Вот, Саша, ради этого я и дал эту новость. Ради твоего высказывания. 10:41 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: будет всего 5 дней.
1: Вернее, впереди только самое лучшее. Вот,
0: вот лето пролетело, все осталось позади. Но да, мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.
1: Да.
2: Как вот. Однозначно.
0: Классики. Из группы СТДК. Ну что, друзья, желаем всем хороших выходных.
2: Мы с Сашей встретимся с вами сегодня, услышимся сегодня в чартовой дюжине.
1: Точно,
2: да, Саша?
1: Точно, точно, точно. Все, любим вас.
0: Берегите себя.
2: Не скучайте.
0: Услышимся в понедельник с 7 до 11 по Москве, как всегда.
3: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: как выглядит.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Сезонная кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Москве. Прививку можно сделать бесплатно во всех столичных поликлиниках. Для максимального удобства жителей дополнительно откроются 18 мобильных пунктов у станции метро, МЦК и МЦД, которые будут работать без выходных и предварительной записи. Также будет организована выездная вакцинация детей в школах и детских садах по предварительному согласию родителей или законных представителей. Помимо этого, для работающих москвичей доступна система выездных бригад на предприятие. С собой необходимо принести российский паспорт или полис ОМС. В Зеленограде ввели в эксплуатацию и передали для заселения 8 многоквартирных домов по программе реновации. Как сообщили в комплексе градостроительной политики, в районе Крюково располагается 5 таких новостроек. Еще 3 здания, предназначенные для участников программы, расположены в Старом Крюкове. В программу реновации в Зеленограде включено 34 здания старого жилого фонда. На текущий момент 17 из них уже полностью расселены, еще 6 на этапе расселения. Москва активно сотрудничает с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Больше всего контрактов при поддержке Московского экспортного центра с момента его создания в 2017 году было подписано именно с этими странами. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, в столице сосредоточена пятая часть всех компаний-экспортеров России, которые поставляют продукцию в 156 стран. Мэр подчеркнул, что самыми востребованными категориями экспорта стали пищевая промышленность, товары широкого потребления, информационные и телекоммуникационные услуги, электроника и электротехника, а также медицина и фармацевтика. Люксовый шопинг стал одним из главных туристических трендов среди путешественников из Малайзии. Как рассказали в столичном комитете по туризму, гости Москвы из Малайзии охотно интересуются премиальными брендами одежды, косметики, предметов интерьера и местными гастрономическими сувенирами. Накануне комитет по туризму Москвы провел в Куала-Лумпуре бизнес-миссию, которая объединила более 60 туристических компаний, в том числе 15 представителей московской туриндустрии. Около 1500 столичных пар планируют заключить брак в предстоящие выходные. Как сообщили в управлении ЗАГС города, для молодоженов в день города будут работать все дворцы бракосочетания и необычные площадки проекта «Новые адреса счастья». Наибольшее количество заявлений на праздничные дни подано в Митинский дворец бракосочетания. Его выбрали 150 пар. Традиционно в день города во дворцах бракосочетания во время церемонии будет звучать гимн Москвы. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Алиса.
0: Имя.
1: Михаил Нефедов.
0: Легенда.
2: Название группы придумал один из основателей группы Алиса, Святослав Задерий. После того, как вот распались два коллектива, «Хрустальный шар» и «Демокритов колодец», и осколки этих групп собрались вместе, а названия не было. И Славка Задерий в то время увлекался, ну, любил эту книжку, как бы, «Алиса в стране чудес» Кэрролла. И он вдруг предложил назваться по имени главной героини этой книги. Вот. Ну, я поначалу был против, конечно, потому что это мужской коллектив, и с таким названием я его отговаривал, но пришлось пойти у него на поводу, так скажем. Позже выяснилось, что Славка, как всегда, был, в общем-то, прав. Он всегда предлагал какие-то авантюрные идеи, но впоследствии как бы выяснялось, что он делал все правильно, на все 100%. Вот так.
0: Алиса.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радио Тапок.
0: Имя.
1: Олег Абрамов.
0: Легенда.
2: Название Радио Тапок — это компиляция моего прозвища из компьютерных игр Тапок, из компьютерных игр, из чатов и название группы Радио Чача. Когда Чача ушел делать сольный альбом из Наива, я тоже в этот же момент решил заняться сольным творчеством. Это где-то около 2012 года было. И я подумал, ну вот он, Радио Чача. А я буду Радио Тапок. Ну, бред. Ну, классно. Я же не знал, куда меня это все приведет.
0: Радио Тапок.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Индиалог.
0: Имя.
1: Давид Геодакян.
0: Легенда.
2: Вспомнить точно, почему и как придумывалось название группы, очень сложно. Такое ощущение, как будто оно родилось само собой просто в нужный момент. Мне нравится, что как такового слова «индиалог» не существует. Это сумма слов, которые можно интерпретировать по-разному, но мы вкладывали в нее смысл независимого диалога. Независимого в первую очередь от окружающего шума. Диалог в тишине, наедине друг с другом или самим собой.
0: Индиалог.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: The Star Killers.
0: Имя
1: Денис Рублевский.
0: Легенда.
2: Еще в 2015 году, когда мы только обсуждали название нашей новой группы, мы бы хотели, чтобы оно крутилось вокруг какой-то личности или персонажа, который нравился одновременно всем участникам. Сначала мы прошлись по книгам и другим художественным произведениям, и тут выяснилось, что у нас вообще нет ни одного совпадения. Мы начали вспоминать музыкантов, которые на нас повлияли, и тут то же самое, потому что из-за разницы в возрасте мы, будучи подростками, слушали совершенно разные группы. Но когда зашел разговор за фильмы, просто все, не сговариваясь, выпалили «Звездные войны». Ну и, конечно же, любимый персонаж у нас у всех был Дарт Вейдер. Мы все его обожали еще со школы. У нас есть и татуировки с самим Дарт Вейдером, и с сюжетами из «Звездных войн», так что это было просто 100% попадание. По старому канону Star Wars был такой персонаж, которого звали Гален Марик. Это тайный ученик самого Дарта Вейдера. Там очень интересная история о том, как Дарт Вейдер убил его отца, взял его на воспитание, сделал своим личным наемным убийцем, а потом вообще готовил его к свержению Палпатина. И прозвище этого парня, этого героя, как раз вот Старкиллер. Как известно, ситхи черпают силы в своих страстях, и Старкиллер — это потрясающий пример героя, просто раздираемого сильными эмоциями, потому что, получая через них силу, он творил там по-настоящему страшные вещи. В общем, нам тоже захотелось почувствовать себя тайными учениками Дарта, и мы поставили его кодовое имя во множественное число. Вот так и получилось название группы.
1: The Starkillers.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.
7: Меня спросили,

Дедушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушка

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Американские переговорщики по украинскому урегулированию намерены посетить Киев и Москву. Это подтвердил источник агентства ТАСС. Уточняется, что Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер начнут серию визитов в ближайшее время. Ранее на этой неделе президент России заявил, что переговорный процесс по Украине пока находится в замороженном состоянии. При этом Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к диалогу со всеми, кто этого желает. А представители главы Белого дома Уиткоф и Кушнер всегда желанные гости в России, и Кремль с удовольствием работает с ними, отметил российский лидер. Федеральная антимонопольная служба подписала соглашение о поставках топлива со всеми 12 крупнейшими нефтяными компаниями. Как сообщил зам главы ФАС Геннадий Магазинов, в рамках соглашений компании взяли на себя обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок и ограничению роста цен на него на АЗС уровнем не выше инфляции. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее правительство утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашение для стабилизации внутреннего рынка топлива и сдерживания роста цен. Лососевая путина в этом году оказалась неудачной. Это признал глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его прогнозу, вылов составит около 110 тысяч тонн вместо 227 тысяч тонн, которые прогнозировались ранее. На данном этапе вылов составил около 90 тысяч тонн, что примерно в 2,5 раза хуже, чем в прошлом году. Как напоминает РИА Новости, в марте глава Росрыболовства предупреждал о том, что вылов лососевых видов рыб в стране будет снижаться на протяжении 7-10 лет из-за цикличности подходов этих рыб. Названы наиболее популярные направления обучения в вузах в этом году. По данным Миноборнауки, наибольший рост предпочтений среди поступающих показали такие специальности, как математика и компьютерные науки, биотехнические системы и технологии, а также туризм. На них в рамках приемной кампании прирост по сравнению с прошлым годом составил от 22 до 47%. В озере Ильмень в Новгородской области выловили необычную рыбу. В невод к рыбакам из деревни Взват угодила невиданная доселе здесь чужеземка – тропическая рыба тилапия из семейства цихлид. В региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства не могут понять, как эта тропическая красавица оказалась в ледяной купели древнего славянского озера. Возможно, она сбежала из частного пруда или аквариума. При этом специалисты загадочно пишут о том, что легендарный Ильмень хранит в себе множество тайн. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Пока что без Алисы Михайловны, я надеюсь, появится, но пока не знаю, где, чего, как. Я думаю, сейчас влетит. Вы на чем там летаете, девчонки? Знаете, хотел о чем сегодня поговорить. Не так давно у меня вдруг исчезла тревога, которая была постоянно в груди. Вот. И как так получилось, что все, в общем, стало спокойно, стало хорошо, стало как-то так уютнее. Привет. Здравствуйте, Алиса Михайловна.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И, короче говоря, я понял, что засыпать мне стало гораздо легче. И я тут у вас хотел как раз спросить, о чем вы чаще всего думаете перед сном? Ну так, чтобы, знаете, спокойно уйти в сон, чтобы с хорошими мыслями, чтобы быстрее заснуть, чтобы не вот это вот пережевывать тревоги, проблемы, долги, какие-то нужные вещи, которые нужно сделать завтра, послезавтра. Вот. И это, естественно, добавляет нам чего, вот, Лиза Михайловна, кортизола, да, наверное,
2: да,
1: который мешает спать нам всем.
2: Да.
1: Вот, сон становится тревожным, поверхностным, в итоге мы не высыпаемся, срываемся на своих соведущих, которые задерживаются, но вовремя приходят, естественно. Вот, ну и так далее. Поэтому я хотел, вот ты о чем чаще всего думаешь перед сном, чтобы, знаешь, чтобы вот так вот, ну, спокойно, мирно уйти в сон?
2: Вот, к сожалению, я не умею не думать ни о чем, и, к сожалению, любые мысли у меня так или иначе вызывают прилив других мыслей и кортизола, поэтому я включаю себе какую-нибудь болталку. И эта болталка, например, там True Crime, или что-нибудь про Римскую империю, или про археологию, какие-нибудь раскопки, какие-нибудь теории заговоров. В крайнем случае, это должен быть губка Боб квадратные штаны. И тогда мозг просто не может думать о чем-то другом, ну, наверное, как у
1: любого. И он вот в это погружается.
2: Из ДВГшника он погружается, но из-за того, что там очень... Так сказать.
1: Сюжетик веселенький, особенно в True Crime, да.
2: Губки Бобби в True Crime. Там как бы настолько низкая активность сюжетной линии, что твой мозг просто...
1: И все.
2: Сколько
1: оказывается?
2: Окей,
1: а как сделать так, чтобы, допустим, ролик второй не пошел, потому что уснул ты под губку Боба, потом просыпаешься под Чичулину? Мало ли там, что идет.
2: Выключаешь автовоспроизведение, кнопочка такая есть в любом приложении.
1: И он там отыграл, и все.
2: Да, и ты можешь поставить таймер сна, что если ты не прикасаешься к телефону 30 минут, например, то он автоматически врубается.
1: А, во как. Видите, я вот таких вещей не знаю. Знаю, что я себя заставил. Ну, нет, я заставил себя засыпать без включенной техники, потому что прекрасно понимаю, что там какая-нибудь пойдет, извините меня, реклама. Ну, мы все...
2: Это
1: мы
2: забивает все... эфир. Особенно у творческого человека это сильно забивает эфир.
1: Но это не дает тебе выспаться, потому что если вдруг пойдет дальше, какие-то вскрики, какие-то крики, еще там какой-то, ну, вдруг там резкий тромбон
2: что
1: звучит.
2: Что ты такое смотришь с резкими тромбонами и криками? Мне прям интересно.
1: Вот, например, вчера попытался посмотреть «Цитадель» сериал. Вот смешной такой, забавный, прикольный. Там играет сам Стэнли Тучи. Вот. И что-то думаю, да вот нафиг. И после первой серии пошел, значит, титр такой финальный. Он такой торжественный, такой, знаешь, ну, типа боевик. Вот. Там еще играет Чопра, вот эта вот красивая такая.
2: Приянка Чопра.
1: Да. Красавица абсолютная, конечно. Вот. И я вдруг такой просыпаюсь, думаю, выключи, Митя, выключи, все. И я такой, вдруг ушел, мысли хорошие пошли в голову. Я такой, так, все. И как котенок уснул, довольный, счастливый, вот, пузом наружу. Итак, друзья, давайте с вами поговорим на эту тему. О чем вы чаще всего думаете перед сном? Не только легкие мысли, но если вот эти вот вещи, пишите, там что-то такое насущное, тоже пишите, что вот, к сожалению, перед сном я вот постоянно думаю вот это, там, или вот я могу взять, там, переключаться.
2: Вспоминаешь тот самый разговор в 7 классе и думаешь, надо было ответить по-другому.
1: Ох, напишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
3: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Эй! Давай!
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. Эй,
6: красивый к черту, новой дорогой поедем домой.
3: 12+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Знаете ли вы? Дал слово, держи удар. Так посчитал Уве Болл, немецкий кинорежиссер, известный своими провальными экранизациями компьютерных игр и часто называемый одним из худших режиссеров всех времен. В 2006 году он вызвал пятерых своих самых язвительных критиков на боксерский поединок и одержал победу во всех пяти боях. Многие из них подумали, что это станет обычной пиар-акцией, но на ринге пришлось драться всерьез. Не зря же режиссер дал своим оппонентам на подготовку целых 3 месяца. В финале боя бешеный Болл заявил, что теперь критиков он даже полюбил, так как ни один из них не струсил и по-настоящему принял бой.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пью-пью-пью.
2: Да, и мы спросили у вас в этом часе, что вы делаете перед сном, как вы, о чем вы там думаете, и бывают ли это мысли легкие, простые, сложные, приятные, неприятные. В общем, делитесь, рассказывайте. Мысли перед сном. Такая тема.
3: Здравствуйте, ведущая. Включаю телевизор и жду рекламу. Засыпаю быстро и без всяких мыслей. Хорошо, телевизор сам отключается, пишет нам Олег, ему 56.
2: Привет, дневняшки. Я ничего не думаю перед сном. Беру книгу «Донцовый джентльмен частного сыска» Подушкина. И 2-3 головы, и сон сам накрывает тебя. Пишет Антон из Ейска.
3: Дарья Донцова пишет такую ироническую прозу. Там же, если начнешь хихикать, я так слышал, там же вроде бы и увлечешься. Нет? Нет, да?
2: Я знаю одного человека, но я не скажу, кто это, который писал некоторые главы для некоторых детективов одной известной писательницы.
3: И что?
2: Вот. Да вот ничего, а просто к слову пришлось, знаешь.
3: К слову пришлось, я понял. Так, перед сном прохожу несколько занятий в каком-нибудь приложении типа Duolingo. Не значащие фразы. Полностью переключают на себя внимание, и все дневные проблемы теряются в них. Засыпается очень легко. Вот вам, пожалуйста, тоже
2: Эндрю
3: такой лайфхак.
2: Эндрю из Сургута пишет нам: «Привет, позитив». Тут так написано: Эндрю.
3: Эндрю. Привет, да. Эндрю. Привет, Эндрю. Привет, дружище.
2: «Привет, позитивный. Стараюсь не думать перед сном. Если не получается, внимание на дыхание. Вдох, выдох, вдох. Следить за дыханием. И незаметно засыпаешь».
3: Слушай, а там же есть какое-то дыхание, знаешь, вот этих вот спецслужб, то ли МОСАДа, то ли ЦРУ, какое-то там, то ли по квадрату дышать, да?
2: Да.
3: А там
2: вдох,
3: как, не помнишь?
2: Вдох задерживаешь на 4 секунды.
3: Ага.
2: Да какие 7? Ты попробуй хоть на 2 задержи для начала.
3: Кого, дыхание?
2: Да.
3: Да я вообще занимался подводным плаванием. Ты чего? Когда смотришь фильм какой-нибудь «Глубина» или еще... А вот это вот не надо, пожалуйста, рассказывать тайну. Наш привет. Когда не можешь уснуть, главное не думать о том, что не можешь уснуть. Ну, это, конечно, подстава с вашей стороны. Вот, не думай про зеленую обезьяну, да?
2: Да. Угу. Добрый день. Все мысли только о работе. Все думаю и гадаю, ломаю голову, где взять денег, в какой бизнес кинуться, как продать свое творчество.
3: А вот смотрите.
2: А что там натворили? Рассказывайте.
3: Давайте, да. Так, доигрываю в сторону хэппи-энда фильма с открытым финалом или продумываю, как могли развиться нераскрытые сюжетные линии с персонажами, которые мне очень понравились.
2: Добрый день. Вспоминаю какой-нибудь приятный разговор за прошедший день, как мои мысли принял собеседник, стараясь проанализировать, что было хорошего за день.
3: Добрый день, все мысли... Ты только что читала.
2: Да?
3: Все, да.
2: Думаю, как не забыть отправить варианты заведения Ленскому для квиза. С утра забываю, в обед слышу и вспоминаю, но за время эфира неэтично отправлять, а потом опять забываю. Так уже 5 дней пишет нам Артемий из Москвы. Артемий, вот нормально, прямо сейчас отправляйте. Этично, я разрешаю.
3: Ну, Артемий, да, это раз, а второе, и Артемий, помоги с клубом. Алло, Артемий, так, давай.
2: Артемий про это и говорит.
3: Вот, давай, очень нужны. А, да?
2: Да.
3: Кто здесь?
2: А я с ним работаю.
3: А я с ним живу. Понимаешь?
2: Понимаю.
3: С этим человеком, который сидит напротив тебя, понимаешь?
2: Да, напротив меня сидит человек, с которым живет Ленский, я понимаю.
3: Да. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, о чем вы думаете, засыпая ежевечерним? Итак, через наших ботов, как-то...
2: В ваших мессенджерах все работает, господи, Ленский.
3: Что?
2: Соберись.
3: Кто там?

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шапку наденьте. С незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Алло, ну как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Да что?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, о чем вы думаете перед сном. Привет, Дима, Алиса, пишет нам Рома, Роме 46. Перед сном думаю о своем частном доме, как там хлопочу по делам. Живу в квартире, замыкают, все равно какая-то чертовщина снится.
2: Засыпаю, а потом снится, да.
1: Написано, замыкают.
2: Думаю о том, почему в 12 ночи еда в холодильнике выглядит в 100 раз привлекательнее, чем в 12 дня. Борюсь с искушением.
1: Мне нравится, смотри, какая поговорка. Кто тревожится, тот на кровати корежится. Ой,
2: это
1: да.
2: Правда,
1: ой,
2: это да. Правда, да. А как вот избавиться от этой тревоги, это уже отдельно.
1: Никак! Как поет Джонни. И как бы ни старался, никак. Так, продолжаем.
2: Каждый раз обещаю себе лечь пораньше, и в итоге лежу и вычисляю. Если я усну прямо сейчас, то я просплю ровно 4 часа 12 минут. И так всю ночь.
1: О, это я.
2: Да?
1: Да, я всегда высчитываю, сколько осталось спать. Угу. У меня из этой привычки родилось выражение «спать не осталось».
2: Спать не осталось?
1: Ну, я помню... значит, спать осталось. 2 часа спать осталось, 1 час спать осталось, 30 минут спать не осталось.
2: Слушай, а раньше, помнишь, если в Nokia ставишь будильник, в старой Nokia, она тебе пишет, до, в общем, будильника осталось столько-то и столько-то. И ты каждый раз там передвигая, я помню вот эту жуткую тревожную цифру, в общем, осталось до будильника такое-то количество времени. Я Nokia за это ненавидел, понимаешь?
1: А ты знаешь, что сейчас можно на вот этой домашней Яндекс-станции спросить, сколько времени осталось до будильника? То есть ты говоришь, там будильник на 9:30, да? И говоришь, сколько времени осталось до будильника? До будильника осталось 4 часа 32 минуты.
2: Ты говоришь, Татьяна, не надо так больше говорить.
1: И в этот момент ты думаешь, вот если я сейчас за 2 минуты усну, то у меня будет 4:30, как будто 4:30 ровно, это что-то очень хорошее.
2: Ну, мы же всегда любим круглые циферки в конце.
1: Мы любим организму немножко на это.
2: Хотя у меня будильники всегда заведены на неровное число. У меня там всегда в конце девяточка идет, понимаешь? Либо 29 минут, либо там 59 минут. Мне вот от чего-то это помогает. Понимаешь, я еще знаю, что мне целая минута до ровного часа.
1: Ну смотри, нам тут люди пишут, ё-моё, зачем вы про осталось? Я и не думал про это раньше, а вот теперь буду.
2: Блин.
1: А до этого нам написали, ну зачем вы про эту зеленую обезьяну?
2: Это не мы виноваты. Это вот кто нам там писал про этого самого? Ну вы поняли, все, не хочу читать. Думаю, какую бы суперсилу я выбрал себе, если бы попал в комиксы. Обычно засыпаю на моменте выбора костюма. Какой дотошный супергерой.
1: Добрый день, ведущий. Вот уже пару лет перед сном думаю, как смогли выжить крокодилы, а динозавры вымерли. А динозавры вымерли, потому что у них были короткие лапки, они не могли чистить зубы и мыть попу. От дезинфекции... Ой, как, господи, ты боже. От дез... Дислексии, короче, они вымерли. Когда не можешь вспомнить слово, это как называется? Маразм?
2: Склероз?
1: Да, ну вот, короче, вымерли они от... я забыла это слово.
2: Шел ежик, забыл, как дышать, умер. Вспомнил, встал, дальше пошел. Помним мы эти анекдоты. Думаю об одном человеке. Надеюсь, ему сейчас тоже не спится, и он думает обо мне. Всем любви.
1: Ох, у каждого, кстати, мне кажется, есть
2: вот
1: такой,
2: слушай,
1: человек.
2: Слушай, несчастная любовь спать не дает. А любовь счастливая тоже забивает мысли, спать не дает. Понимаешь, что с этой любовью не так? Должна быть, любовь пришла, все, быть ты счастлив. Что вот это вот за проблема,
1: да,
2: вечно?
1: Да, требуем законодательно отсепарировать любовь от сна и сон от...
2: Да.
1: Как говорил Дмитрий Нагиев, любовью надо заниматься.
2: Но все, пока. Вспоминаю наш сегодняшний разговор с мамой. Надо чаще ей звонить, просто так, без повода, пишет нам кто-то. Ну, вернее, вспоминалось, ну, как бы, накануне разговор. Вот так, да. Вот так будет верно. Все, понял. В общем, пояснил. Есть еще что-нибудь, Лесь Михайловна?
1: Да, Александр, 42 года, пишет. Привет, Дима и Олесечка.
2: Ну, а это Т9 тебя заменил. Ну, просто такое бывает, Алисочка.
1: Я Алисочка. Перед сном мысли роятся обычно, это какие-то незавершенные дела, планирование будущих дел. Но по большей части это какая-то суматоха, неразбериха и каша в башке. Стараюсь в делах меньше заморачиваться, но за их место в голове борются эротические мысли. С чем это связано, прям даже не знаю, но радует тот факт, что они появляются.
2: Во!
1: В 42-то года, конечно.
2: Во! размышляю, правильно ли я вообще живу и туда ли двигаюсь. Ночные мысли всегда самые глубокие и немного пугающие. А у вас-то спать получается, когда вдруг, ну, там, жизнь свою пытаетесь препарировать, понять, в том ли вы направлении, в ту ли дверь вошли, и
1: а
2: вообще
1: туда
2: попутный ли ветер.
1: А туда ли я иду? Па-па-па-па-пам. Нам, мне тут подсказывают, дизентерия. Нет, не дизентерия. Вы не поверите, но слово дизентерия как раз и крутилось у меня на языке, но я его сдержала в себе, эту дизентерию. А хотела вспомнить антисанитарию.
2: Друзья, пожалуйста, о чем вы чаще всего думаете, засыпая? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы продолжаем обсуждать, о чем вы думаете, когда засыпаете. Mm-hmm. Может быть, не думаете, потому что вот один человек написал, вернее, ну что вы за люди такие, а? Ни о чем не думаю, просто засыпаю.
2: Да, привет, императора и принцесса. Перед сном, как в песне Хитопоев, думаю о груди своей любимой, а когда ее нет рядом, о том, когда же мальчик Дима съест обещанный килограмм пельменей. Прямо уснуть без этого не могу. Мальчик Сережа нам пишет. Слушай, у тебя рядом находится девушка, и ты о ней думаешь, о ее груди. Чё,
1: а
2: чё
1: потом думаешь о Ленском?
2: Не надо вот это смешивать, пожалуйста. Так, давайте так, грудь и пельмени отдельно в разные миски, а то, знаете, наложите тут потом всяких, так. И не знаю, что делать. Давайте дальше.
1: Думаю, какое отчество у дочери Сосо Павлиашвили?
2: Ау! Оу! Ой, как интересно.
1: Пишет нам Алиса, у крокодилов лапки меньше, чем у динозавров. Еще одно сообщение. У крокодила что, длинные ножки, что он смог выжить? Ну, нет, он просто изворотливый.
2: Да, он очень изворотливый.
1: Очень.
2: А вы же знаете, что...
1: Он центрифугу устраивает в воде, и с него все, вся грязь отлетает.
2: Да, а еще он может вмерзать в лед.
1: Ну, зараза, да. Хитрозада.
2: А, так, используй рецепт войны Раневской. Ну, тут немножко другое слово. Короче, болт положен на мнение окружающих, а обеспечивает не только спокойную жизнь, но и крепкий сон. Но если есть внешние шумы, то аудиокнига. А, очень понравилось слушать книгу Александра Чудакова, пишет нам Юля.
1: Добрый день, Дмитрий. Засыпая, думаю об Алисочке и ейном муже. Наши прекрасные яркие путеводные звездочки в этом темном царстве беспокойства и беснатёки.
2: А, привет, только о сексе.
1: Спасибо.
2: Только о сексе, так как в жизни мало.
1: Пишут там, Иосифовна у нее отчество.
2: Иосифовна?
1: Ну, Сосо, Иосиф, конечно.
2: А, да? А я же не знал этого
1: сокращения. А ты думал, Сосаевна?
2: Да нет, ну, было, собственно, интересно. Разные бывают отчества, слушай, ну, а что нет там?
1: Подожди, мне кто-то тут рассказывал, что у кого-то из известных отчество Вуваевич.
2: Вуваевич?
1: Потому что, да, потому что имя у отца по паспорту было Вова.
2: Просто Вова, да?
1: Да.
2: Ну, вот, видите, поэтому мне чисто интересно было это, как, знаете, как ребус какой-то разгадать. А, добрый день, думаю, как похудеть. А, вот.
1: Привет, а я играю в бомжа.
2: Так, а ну-ка.
1: Надо полностью вылезти из-под одеяла и замерзнуть.
2: О!
1: И вот потом лезешь под одеяло, и когда пригреваешься, засыпаешь.
2: Интересный вариант, кстати. Мне бы так, я как Алиса, включая болталку, первая и последняя мысль, когда ложусь, как кайфово лежать. Дальше утро, вот. Но надо же, это у вас прям очень хорошо получается, понимаешь? Лег и все.
1: Чик-брык.
2: Чик-брык, и ты уже...
1: И в сторону Морфея, хотел сказать Матфея.
2: Завидую.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Две легковые машины и автобус столкнулись на Авиамоторной улице. По данным оперативных служб, ДТП произошло в районе дома 34, корпус 3. Предварительно в результате водитель одной из машин пострадал, но от госпитализации отказался. Ранее серьезная дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла на 107-м километре внешней стороны МКАД. В результате ДТП один из автомобилей опрокинулся. Сейчас движение восстановлено в обычном режиме. Новые выделенные полосы заработают в Москве. Как сообщили в Дептрансе, 26 сентября полосы появятся в районе станции метро «Сокол» на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе. Уточняется, что по выделенным полосам в этом участке проложено 11 маршрутов наземного транспорта. Автобусы и электробусы некоторых маршрутов станут ближе подъезжать к трамвайному разворотному кольцу. В результате у пассажиров появится возможность совершать удобную короткую пересадку. На Сиреневом бульваре на востоке Москвы появится дом по программе реновации. Проект строительства согласован. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Трехсекционный многоквартирный дом планируют возвести на месте двух старых пятиэтажек. В будущей новостройке будет почти 250 квартир, общей площадью около 13 тысяч квадратных метров. Их сдадут с чистовой отделкой из современных, долговечных и безопасных материалов. Нижний уровень здания отдадут под общественные пространства. В шаговой доступности от будущего высотки есть образовательные и медицинские учреждения, спорткомплексы и остановки транспорта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 6 сентября совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал. Как сообщили в РПЦ, цель организации общемосковского крестного хода – это молитва и освящение пространства. Молясь и окропляя святой водой улицы, мосты, реки и дома, мы освящаем то пространство, в котором живем, пояснили там. В Москву приходят дожди и похолодание. В субботу и воскресенье на фоне обильных осадков дневная температура составит примерно 15 градусов. Как рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, непогода продлится как минимум 4 дня. После этого будет очередной всплеск тепла, но он будет кратковременным. Поэтому назвать этот период бабьим летом будет не очень правильно. Шувалов посоветовал дождаться прогнозов на вторую половину сентября и начало октября. Надежда на бабье лето еще есть, обнадеживает. Синоптик. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте всех нас с пятницей.
1: Ой, да, пятница.
2: Пятница. Более того, в эти выходные, в первые выходные сентября всегда отмечается День города Москва. Поэтому, друзья, если вы остаетесь в городе, никуда не едете с вашими студентами, школьниками и прочим, можно посмотреть расписание всех мероприятий, которые будут. И Алиса Михайловна тоже будет принимать участие в праздновании города, в праздновании дня города Москва. Где вы будете, Алиса Михайловна? Скажите, пожалуйста.
1: Это будет концерт под открытым небом в парке события. Сразу говорю, берите дождевички.
2: Да, что-то там погоду сказали, да.
1: Да, есть сайт, на котором нужно зарегистрироваться. Всю информацию вы найдете в моих соцсетях. И помимо меня там будет еще супер-пупер-тур мега-хедлайнер. Это группа Good Times.
2: О, Тёмка будет, Тёмка.
1: Нет, это будет завтра. Завтра в парке события. Пожалуйста,
2: в парке события.
1: Зарегистрируйтесь.
2: Да, это сам выяснилось.
1: Бесплатно.
2: Бесплатно. Да, это важно.
1: Бесплатная регистрация на мероприятие. Вот так.
2: Угу. Вот, поскольку, ну, там как бы площадь у нее есть свои ограничения, поэтому лучше зарегистрироваться, сделать это заранее. И хочу сказать, что Алиса Михайловна, я уже в курсе, поскольку мы, собственно, общаемся за эфиром, хотя и делаем вид, что мы вечные такие вот ножах находимся. Вот, Алиса Михайловна делает полноценные, собственно, репетиции. Это будет свет, это будут танцоры, это будет видеоряд и прочее, прочее. То есть это будет полноценное масштабное выступление, на которое стоит посмотреть, ну, просто вживую, как работает этот вот белобрысый ребенок, сидящий напротив меня.
1: Ну да.
2: Женщина с лицом 20-летней девчонки. 18.
1: Спасибо. Вот подхалим. Что ты хочешь?
2: В смысле?
1: Вот что-то он от меня хочет.
2: Я всегда говорил, что ты, знаешь, как вот в очень известной песне, ты, в общем, страшно не накрашена, накрашенная страшная. А я безумно люблю Михайловну, когда на ней нет грима. Это милое дитя совершенно, которое сидит и такой думаешь, блин, Аленушка, Алиска, козленушка. Ну, короче, вот вы
1: поняли. Козленушка, я понимаю.
2: Козленушка, да.
1: Дорогие друзья, давайте в часу обсудим, какая мотивация у вас на работе. Вот она бывает, сразу так немножечко обозначу, да, она бывает материальная и нематериальная, а также она бывает внутренняя и внешняя. Вот что вас мотивирует к трудовым подвигам на работе? Митенька, вот скажи, пожалуйста, тебя как замотивировать, чтобы ты радостно, как козленушка, бежал на работу?
2: Да ничего не надо, просто хорошее настроение. Ну, у меня не показатель, потому что я работаю на любимой работе.
1: То есть у тебя внутренняя мотивация?
2: Абсолютно. Мне тут хорошо. Я рад, что я здесь работаю. Это моя радиостанция, это моя музыка, это моя аудитория, это вот мое все, понимаешь? И ты, по сути дела, приходишь, ну, как бы... Это часть моей жизни, продолжение моей жизни, и я ее не могу выделить как работу. Вот. Но если бы давали больше денег, мотивация
1: я бы не
2: была бы... Абсолютно. Вот в этом плане, конечно, мы всегда голодные люди, особенно творческие. Нам сколько ни дай, нам все мало. Mm-hmm. А у вас, Алиса Михайловна, вот что вас мотивирует, чтобы взять вкладываться в репетиции, в костюмы, во все прочее? Что именно? Давай уж честно скажи, пожалуйста.
1: Во-первых, смотри, как бы и твой и мой случай можно отнести к процессной мотивации. Это когда человеку важно не столько достижение цели, сколько сам процесс. С интересной задачей,
2: да.
1: Свобода методов применения, креатив. Ну, как будто вот творческие, вот такие вот околотворческие профессии, они относятся к процессной, да, мотивации. Мою мотивацию я бы, наверное, она у меня очень... Господи, твоя воля, как мне сказали, я очень многогранный человек. И одна моя грань очень любит деньги зарабатывать.
2: Так.
1: Очень любит. Но другая моя грань совершенно не... Как сказать? Я люблю зарабатывать деньги за усилия. То есть я люблю, когда я что-то сделала, это круто.
2: Во. Так.
1: И мне самой понравилось.
2: Угу.
1: Я... И в процессе получаю удовольствие, хотя я уже ругаюсь, ты плачу иногда от усталости. Здесь я вчера просидела в офисе до 10:30 вечера. Но мне нравится и сам процесс, и результат, и внешнее одобрение в виде денежков.
2: Хорошо, а я еще могу сказать, вот ты от чего-то это немножко как-то так вот не стала говорить, когда мы там выходили на разные фестивали ведущими и прочее, когда перед тобой стоит аудитория, зрители, слушатели, да, и, в общем-то, почитатели таланта наших музыкантов, и ты даже работая просто конферансом, и ты видишь вот эту вот энергетику, поэтому ты, собственно, понимаешь, почему артисты держатся до конца, потому что это такая подпитка. Она мощных таких всяких таких, ну, там, выступлениях, ты прям можешь эту энергию в руках держать. И вот все же согласись, на это подсаживаешься.
1: Для меня это не столько подпитка, для меня это огромные трудозатраты, потому что очень много, то есть конферанс не так много отнимает,
2: это да.
1: Сколько концерт. Потому что концерт еще огромное количество подготовки закадровой.
2: Но вот это любовь, слушатели, она же окупает
1: все. Ты знаешь, я скорее на сцене испытываю ответственность. А я как человек с нарциссической травмой, мне все время кажется, что чем больше у меня ответственности, чем за большее количество процессов и вещей я отвечаю лично головой, тем я значимее. То есть я свою значимость, свое тщеславие, я
2: доказываешь
1: реализую
2: через труд,
1: через
2: работу.
1: Ответственность.
2: Угу. О, как.
1: То есть чем у меня больше обязанностей, ответственности и нагрузки, тем я сама в своих глазах значимее, и вот так я подтверждаю свое право на существование. Ну, это, наверное, проблема многих девочек поколения миллениалов.
2: Понятно. Так, итак, друзья, еще раз тему, пожалуйста, озвучьте.
1: Да, какова ваша мотивация, хотел сказать, материальная мотивация. Какова ваша мотивация для трудовых подвигов? Напомню, что чаще всего выделяют материальную, нематериальную, внутреннюю, внешнюю. Также она бывает позитивная и негативная. Она бывает и процессуальная, и результативная, и целевая, и ценностная, и всякая она бывает. А может быть, для вас ценность это коллектив, а может быть, для вас ценность это вымпел. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджеров. Все работает.
0: Наша реклама.
3: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки дипфейка. Ваше волнение и стресс на руку мошенникам. Не действуйте на эмоциях. Проверяйте информацию.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы у вас спросили.
2: Я
1: сказала, мы у вас спросили.
2: Да.
1: Мы вас спросили, что является мотивацией для ваших трудовых подвигов. Потому что мотивация бывает разная. Мы в этом с вами разбирались в прошлом выходе. И вот мне стало интересно, а что же именно для вас, наших дорогих слушателей, является самой лучшей мотивацией? Поехали!
2: Для меня лучшая мотивация – это предстоящий отпуск, календарик на столе, где я зачеркиваю дни до моря. Вот, придаю сил даже в самые тяжелые понедельники.
1: Привет, мою работу не видно, нет красивой картинки, потому что металлокаркасы закрываются баннерами, панелями, декором. Но мотивирует то, что спокойно работаю один в своем помещении, по своему графику и своим правилам.
2: Мой стимул – это комфортный, выделенный, причем комфортный офис и ДМС. Когда компания о тебе заботится, то и работать хочется на полную мощность, а не просто отсиживать часы. Вот, кстати, да, это правда.
1: Привет, душнилы. Работаю поваром, получаю зарплату согласно должности. Но мотивацией для меня является то, что меня здесь ценят и за меня держатся. А я не наглею и держусь за эту работу.
2: Люблю сложные задачи. Когда перед тобой стена, а ты находишь решение, и все начинает работать. Это кайф и ни с чем не сравнить. Это правда, да, да, да.
1: С работы все просто, пишет нам Артемий. Деньги, ибо профессию уже долго и достиг всего и попробовал. В творчестве дело совсем другое. Тут и принцип, если делать, то на высшем уровне и новые вызовы. Так я много ролей сыграл, поставил один спектакль и буду его еще улучшать. Еще и с Димой хочется поработать. Вот так.
2: Да?
1: Дима, это ты, если
2: да,
1: что.
2: Да, да, это я, да. Да. Тут есть. А то что, есть какие-то еще Димы? Кто тут еще? Кто ты? Где ты прячешься, скотина? Меня мотивирует чувство победы. А обожаю закрывать крупные сделки, обходить конкурентов и понимать, что мы лучше на рынке. Занимаемся окнами. Да.
1: Доброго дня. Я из одной профессии прихожу в другую, поэтому на старой работе материальное и все. А на новой глаз горит, могу изучать 24/7. Забываю иногда поесть и поспать, но кайф невероятный, пишет Надя. Наде 49 лет. И Надя добавляет, пусть все получится у меня. Да, пусть все получится у вас, Надя.
2: Да. Все очень просто. Я обожаю то, чем занимаюсь. Мне кажется, что если ты нашел свое призвание, то дополнительная мотивация уже не нужна. Ты просто кайфуешь. А чем вы занимаетесь, кстати? Вы тут и не подписались, и даже не написали, чем вы занимаетесь. Тоже ж интересно, от чего вы кайф ловите?
1: Никакой мотивации.
2: А я патологоанатом, да. Ой, извините.
1: Никакой мотивации на работу. Просто надо и все. Коллектив мотивирует на тусовки, зарплата мотивирует на нахождение на рабочем месте, но на саму работу никакой мотивации нет, кроме простого из детства. Нет таких слов «не хочу», «не могу», есть слово «надо».
2: Что вас мотивирует? Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, что вас мотивирует на работу. Вот. Все работает. Давайте.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Yeah.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, какая у вас мотивация на трудовые подвиги. Оказалось, что у половины вообще нет мотивации.
2: Ну, такое бывает, к сожалению.
1: У кого-то главная мотивация – это побыстрее уйти с работы.
3: Отпуск.
1: Вот кому тяжело в плане профессии, так это звукачу, пишет нам кто-то с Сахалина. То это не то, то не то, то это не так.
2: Ну, все?
1: Все, точно. Ага.
2: На что только не пойдешь ради денег даже на работу, пишет нам кто-то, в общем, бородатую, но очень верную шутку. Уже ничего не мотивирует, сгорел нафиг, только голод гонит на работу. И такой смайлик такой, такой смайлик. Ну, я думаю, что вы все поняли, как он выглядит.
1: Мотивируют маленькие ножки, которые 1 сентября пошли. Просто пошли. Счастливые родители годовалого сорванца. Я сначала прочитала «пошли в школу», потом думаю, ничего себе, теперь в год отдают школу. Потом перечитала еще раз, и все сошлось.
2: Мотивация – это цейтнот. Никогда так шустро и продуктивно не работается. Но как же выдыхаешься очень быстро потом из-за цейтнотов, когда ты в нем постоянно находишься?
1: Работаю руководителем ПТО в крупной компании. Мотивирует то, что после реализации проектов жители Москвы могут пользоваться новыми трамвайными диаметрами. Ну, конечно, соответствующие ЗП, ДМС и бонусы.
2: Мотивация нулевая. Я лентяй. Работать приходится с целью получения маленькой зарплатки, пишет нам мой тезка Димка, ему 37.
1: Моя работа самая мотивирующая. Постоянно получаю сообщения с благодарностью от пациенток. Спасибо, благодаря вам я стала мамой. Что может быть прекраснее? Никакого выгорания, вот уже 14 лет.
2: Класс. Моя мотивация к работе / на работе сделать хорошо и вдохновенно. Принести пользу, в общем. Деньги тоже, конечно, но не главное.
1: Васек из Витебска, Беларусь, пишет. Привет, Наш. Я работаю в сфере строительства, монтаж фасадов, внешняя внутренняя отделка и т.д. Лично меня мотивирует одобряющий взгляд заказчика, когда когда сдаешь ему объект, скидываешь. А когда у него блестят глаза, как ему все нравится, да и в целом, как качественно выполнена работа, да и сам рад, как у нашей бригады, все круто получилось. Всем добра, пишет нам, повторюсь, Васек. Васек, а вы частные объекты ремонтируете? Вот у меня к вам такой вопрос. Напишите, пожалуйста.
2: Работаю отделочником помещений. Главная мотивация для меня – это, конечно, итог. Красивая картинка, когда из ужаса получается красота.
1: Угу. Скорее всего, привычка, пишет нам. За 20 лет работы вахтой привык ехать. Так что сорваться куда угодно и когда угодно. Вот ездил на много фестивалей и к вам на экскурсию. За что Дмитрию большое спасибо.
2: Доброго дня, душненькие, пишут нам. Мотивация ходить на работу – это то, что у меня на работе безлимитная пенная и закуски к нему. Сергей из Москвы. Но это же все равно приедается, вы же знаете. Хотя Минздрав предупреждает, в любом случае, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Итак, друзья, что вас мотивирует работать на работе? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ничто так не мотивирует закончить работу вовремя, как вечер пятницы. Всем отлично в завершении дня, пишет нам кто-то. Это так вот, понятно?
2: У меня какая-то дурацкая работа, большую часть времени туплю, изображая деятельность. А раньше не уйдешь и своими делами не займешься. Мотивации ноль, но только ЗП, пишет нам Настя.
1: Моя мотивация прямо сейчас – это наше радио в наушниках. С хорошей музыкой и любимыми ведущими любой отчет сдается в два раза быстрее. Спасибо вам. Да, спасибо. Мы мотивация с тобой, Михайловна.
2: Да. А меня мотивирует только моя дурость, как проснется, как придумаю, что все делаю, разрабатываю, делаю, хвалюсь. Потом снова однообразие у станка, пишет Андрей.
0: Шоу дня на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Кремле не исключают режима мирного урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, общаясь с журналистами, он отметил, что пока конкретных предпосылок для этого нет. Работа продолжается и контакты продолжаются, сказал Песков. Отвечая на вопрос о возможном визите в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, он отметил, что Кремль проинформирует об этих контактах, но ничего анонсировать не будет. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее в СМИ появились сообщения, что американские переговорщики по украинскому урегулированию намерены посетить Киев и Москву в ближайшее время. Минпросвещение почти полностью завершило работу по созданию единой системы профориентации в школах. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Как отметил министр, система включает в себя проведение специализированных уроков «Россия. Мои горизонты» для 6 и 11 классов. Кравцов указал на то, что в рамках профориентации Татки посещают предприятия, колледжи, вузы и производства. Председатель Госдумы призвал более ответственно подходить к реализации закона о вывесках. Он исполняется не во всех сферах, написал Вячеслав Володин в своем канале в Максе. По его словам, сегодня только 96% от всех строящихся в стране жилых комплексов имеют название, соответствующее требованиям закона. Председатель Госдумы добавил, что необходимо быстрее уходить от иностранных слов в общественных пространствах городов и заменять вывески на русскоязычные. Закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке, действует с 1 марта. Иностранные слова при этом не запрещаются. Импорт новых легковых автомобилей на территорию России по итогам августа вырос на 29%. По данным агентства «Автостат», за прошедший месяц в страну было ввезено почти 38 тысяч единиц. Отмечается, что при этом наблюдается наибольший за год рост доли автомобилей, завезенных по параллельному импорту физлицами. Почти 73% импорта новых легковых автомобилей приходится на Китай. Еще 16% машин везут из Киргизии и примерно по 3% из Японии и Белоруссии. Между тем, Американский союз инноваций в автомобилестроении призвал Конгресс США полностью запретить китайские автомобили и все, что с ними связано. Инициаторы документа обвиняют КНР в якобы нечестных методах в торговле, краже интеллектуальной собственности и слежке. Утверждается, что китайские машины якобы собирают, обрабатывают и передают Коммунистической партии Китая важную информацию как о самой машине, так и о потребителях. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.
2: С тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привела.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. В Цюрихе прошла 36-я Шнобелевская премия. Это пародия на Нобелевскую премию. Ей вручают за научные достижения, которые вначале смешат, а потом заставляют задуматься.
1: Так, примерно как все теории заговора. Сначала все смеются, а потом, ой, оказывается, что все так и был на самом деле.
2: О, Жириновский-то правду говорил, да?
1: Жириновский-то правду говорил, вообще-то.
2: Такой церемонии награждения в этом году, темой церемонии награждения в этом году стали грибы. Лауреаты премии, так одетые в костюме мухомора, выступили на сцене с песней о грибах. Так, статуэтки Шнобелевской премии 2026 также соответствовали тематике вечера. Лауреатам вручали объект в виде ступни с проросшими между пальцами мухоморами. Комитет премии вручил награды лауреатам в 10 категориях. Биомеханика, экономия, экономика, химия, медицина, биология, физика, технологии, обоняние, мир и почвоведение. В категории химия победу одержало исследование молока живородящих тараканов.
1: Матерь Божия.
2: Да.
1: Группа ученых, что, тараканы теперь млекопитающие?
2: Выяснила, что это жидкость в 3 раза питательнее обычного коровьего молока благодаря плотности, плотной кристаллической структуре. Кто-то подоил таракана.
1: Я сейчас себе так это и представила.
2: Да, естественно. Японские ученые Уно посмертно удостоился премии в категории медицина. Он выполнил аэродинамические исследования для того, чтобы узнать, как правильно высморкаться. Уно измерял скорость и объем воздушного потока через каждую ноздрю, а также изменение давления в ушном канале. Дальше. Также исследователь Джастин Пума разработал 3D-принтер, в котором вместо металлического сопла используется хоботок мертвого комара. За это изобретение, в общем, так называемого некропринтера, вот ученый получил награду в разделе технологии. Вот, в категории почвоведения победу одержала группа ученых, разработавшая индекс трусов. А я вначале читал заголовок, думал трусов, оказывается, нифига подобного. Именно трусов. Франц Бендер, какая знакомая фамилия, слушайте, прям очень знакомая. Ага. Марсель Ван Дель Хайден, а также Атлан Бьери, Пиа Вивиани, вот, которые закопали около 1000 пар хлопковых трусов более чем в 25 странах. Спустя 2 месяца выкопали их и оценили степень разложения. По задумке исследования, индекс трусов должен демонстрировать состояние почвы. Мама дорогая, боже мой, они правда это выкопили. Короче, Шнобелевскую премию мира получил Джереми Айрон Кремс, обнаруживший парадокс дружбы. Ученые выяснили, люди ценят добрых и надежных друзей, но могут предпочитать, чтобы их близкие были агрессивны по отношению к тем, кого они сами не любят. Вот вам, пожалуйста, парадокс дружбы. В общем, дружи со мной против, ну там, другого, третьего, да,
1: это
2: получается?
1: Это же логично.
2: Да.
1: Вот, главное, знаешь, что мы выяснили в ходе всех этих исследований,
2: да,
1: что у этих мужчин дофига свободного времени.
2: Ну, там есть еще женщина, но их, правда, всего лишь 2 на фото.
0: Наша реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Артем Лампобикт встретил свой день рождения и поговорим о новом сингле группы «Щенки». У Лампобикта вышел новый сингл «Помню». Песня открывает новый этап в творчестве артиста и заметно отличается по настроению от материала его предыдущего альбома «Пни». Это светлая и лиричная история о любви. Релиз получился особенно символичным, потому что песня «Помню» вышла в день рождения музыканта. Поздравляем Артема Лампобикта и просим рассказать, как начался этот день и, конечно, поделиться историей новой песни.
2: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни. Но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь «Лампобикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, «Пни» еще вернутся, и грустное, тяжелое, страдальческое никуда не делось, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.

0: Послушать песню «Помню» можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Щенки» выпустила новый сингл «Твое имя». Это первая песня из целой серии релизов. Весь сентябрь музыканты будут каждую неделю в ночь с четверга на пятницу представлять новый трек. О чем песня «Твое имя» рассказывает лидер группы Максим Тесли.
1: Это такие старые добрые щенки, как я уверен, многие скажут. Такие мужские страдания, суровые, одновременно с ненавистью к себе и к объекту своего обожания. Достаточно старый текст, года два ему уже, наверное, валялся, он пылился, но вот мы решили, что в сентябре будем выпускать серию синглов, 4 подряд друг за другом, и как-то вот этот текст пригодился, как-то его очень удачно спел. Вообще не отражает того, что происходит у меня внутри. Я счастливо женат уже сколько, уже неделю. Вот. И лирический герой этой песни мне не близок, но когда-то я это переживал, поэтому считаю, что и сегодня вполне могу про это петь. Ну, в общем, по-моему, классная, модная, танцевальная песенка. По-моему, здорово.

0: Послушать сингл «Твое имя» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Михайловна, вернись, пожалуйста.
2: Я здесь.
1: Здравствуйте.
2: А я здесь.
1: Видела фильм «Тачки» от Pixar?
2: Нет, конечно.
1: Ну, понятно. Это же не подводная, а Одиссея губки Боба. Короче, ну, это такая классная. Фильм там уже несколько серий
2: смотри.
1: Вышло.
2: Ее же смотреть надо. Я под губку Боба. Пардонте, засыпаю.
1: Пардонте, я засыпаю под вашу губку Боба.
2: А тут же смотреть надо.
1: В городе Монс на Гран-при Италии появится копия легендарного героя Молнии Маккуина из мультфильма «Тачки». И он там проедет, в общем, круг почета. Даже тут уже выложили фотографию, то ли это ИИ сделал, то ли это не ИИ сделал. Ну, в общем, глаза, все как положено, морда такая же улыбающаяся, без всяких фар, поскольку у Молнии Маккуина не было фар, мы же помним, да? У него просто были там, какие-то там, в общем, наклейки. Вот, перформанс станет результатом сотрудничества Формулы 1, а также Disney и Pixar. Уикенд будет одним из самых значимых для, в общем, соревнований, так как станет праздником в честь 20-летия франшизы мультика «Тачки». Он же классный, кстати, очень советую тебе посмотреть. Слушай, а вот из вот таких старых мультфильмов, если не считать двух вот этих мультисериалов, там «Симпсоны», «Южный парк» и «Губки Боба», вот если мультик, именно мультик, который ты вот регулярно пересматриваешь, ну, хочется иногда, неважно, советский, импортный, какой угодно, то так, знаешь, когда вот, ну, либо не выключаешь, когда вдруг нарываешься на него где-нибудь.
2: Ну, много. «Футурама», «Фэмили Гай», «Американ Дэд», «Рик и Морти», конечно же.
1: Так. Ну, как бы последние сезоны «Футурамы» и «Рик и Морти» видела?
2: Нет, конечно.
1: А почему?
2: Ну, потому что мне некогда. Митя, я прихожу домой в 11:30 ночи, мне хватает сил только попить с мужем чаю и упасть в кровать. Все.
1: Вот, друзья, вот видите, хотел тему, ну, не получилось.
0: Наша реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, знаете, что такое отложить в долгий ящик? Короче говоря, тут вот недавно вышел фильм...
2: отложенной жизни.
1: Совсем другой. «Хитрый койот» вышел фильм. Такой, знаешь, что-то вроде «Кролика Роджера». Кто поставил «Кролика Роджера»? Нового поколения, да. Что?
2: Ну, там же есть койот, вот как раз в «Луни Тюнс». Вот в этой серии там есть же койот, который гонялся за кем-то.
1: Бегуном.
2: Ну, каким-то за кем-то.
1: Это он. Хитрый койот. Короче говоря, фильм этот был еще готов в 23-м году, как выяснилось. Но что-то они решили, что нафига нам этого вообще надо. И бухгалтеры сказали, что тоже невыгодно. В итоге этот фильм положили на полку. А как тут дальше написали, расходы списали, вот, компенсировали налоговым вычетом за этот фильм. В общем, действие как происходит? Естественно, там будут живые люди и плюс рисованные мультяхи.
2: Так.
1: Вот. Ну, причем такие, как раз вот в стилистике «Кролика Роджера». В итоге... так как был, в принципе, предпоказ еще года 3 тому назад, то люди стали писать, что, ребят, вы что, вообще обалдели, офигели?
2: Попели,
1: да, давайте сделаем. В итоге они его выложили, и, как оказалось, в общем, стартует уже премьера в России. У нас официальный показ будет 10 сентября, но я где-то уже его, извините, еще не смотрел, но видел. Видел, что он где-то есть уже. Уже выложенный, и все. Короче говоря, сказали, что это доброе, классное приключение, полное юмора, ну, таких вот каких-то приятных сентиментов. Очень-очень добрый фильм. Хотя, в общем-то, койот гоняется за этим бегуном. Вот, да, вы знаете, кстати, друзья, насчет бегуна. Я тут видел реальные ролики, когда койот гоняется за вот этой вот птахой. И эта птаха, сволочь, еще та. Она, собственно, прекрасно понимает, что она в живой природе, в живой абсолютно природе. То есть она бежит рядом, она как-то сбавляет скорость, потом резко либо тормозит, либо куда-то там девается в сторону. Она даже не пытается, скотина, летать. Она просто издевается над койотами. Если раньше в мультике ты как бы всегда сопереживаешь этой самой вот бегущей кукушке, или как там ее зовут, ну, этот бегун.
2: Желтенькая птичка.
1: Ну, как желтенькая, это бурая фигня такая, ну, такая ногастая, мелкая вообще, такая пигалица, которая мотается.
2: Тип меня, да?
1: Я не знаю, как вы бегаете, вот, но тем не менее.
2: Короче, если синий такой, с хохолком, как Вуди, как дятел Вуди, ну, похож на дятла Вуди.
1: Ну, типа такого, да. Ну, это его в фильме рисуют. А так он обычная такая птаха невзрачная, с цветом землю, где бегает этот койот. Короче говоря, если вы посмотрите реальные ролики, как этот... дорожный бегун. Вот его зовут. Вот, когда дорожный бегун издевается над бедными койотами, причем даже над парой, вы просто поймете, что непонятно, кого жалеть. Но самый прикол в том, что если вы вот эти живые ролики из, ну, там, National Geographic, чего угодно, там, посмотрите, ты прям напрягаешься, когда эта птица бежит. Потому что койоты вот-вот уже буквально живые, сейчас его схватят, и тут вдруг резко меняется все, и такие койоты, да что такое вообще? Ты прям видишь эти морды...
2: Еда ускользнула изо рта.
1: Да, тут просто. А ты себе представь, что он, собственно, койотов разгоняет до бешеной скорости. А потом койок выдохся. Лежит эта бедная животина, так, думаю, ты все, и голодный остался, и последние силы потратил. Да.
2: И калорий новых не получил.
1: А фильм, кстати, в общем, критики советуют взять и посмотреть, между прочим.
2: В общем, наш...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Владимир Путин завтра примет участие в различных мероприятиях по случаю Дня города в столице, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В честь Дня города по всей Москве запланированы десятки праздничных мероприятий с 4 по 6 сентября. Это спортивные турниры, фестивали, творческие мастер-классы, пластические спектакли, литературно-музыкальные постановки. Мероприятия организуют на десятках площадок. В парках, на ВДНХ, в Олимпийском комплексе Лужники, на Болотной площади. Более 500 бизнесменов получили консультации столичного управления Роспотребнадзора в ходе акции «День открытых дверей для предпринимателей». Она прошла накануне. Представители бизнес-сообщества получили консультации по наиболее актуальным вопросам с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защите прав потребителей, технического регулирования и оказания госуслуг. Всего с начала года в ходе проведения трех акций «День открытых дверей для предпринимателей» консультации получили более 1500 представителей столичного бизнеса. Инновационная косметика московского производства расширяет географию поставок. Компания «Мезоформула», расположенная на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», с января отгрузила заказчикам свыше 200 тысяч упаковок своей продукции. География сбыта охватила более десятка российских субъектов из 7 стран ближнего зарубежья, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Предприятие выпускает продукцию на основе собственных научных разработок. Среди главных бестселлеров марки – активирующий лосьон против выпадения волос и инновационные антивозрастные средства. Московские школьники приступили сегодня к сдаче единого госэкзамена в дополнительный период, сообщил Департамент образования и науки. До 25 сентября ЕГЭ напишут почти 400 участников. Это ребята, которые не прошли экзамен в основной период и не получили аттестат, а также те, кто пропустил основные сроки сдачи или не завершил написание работы по уважительной причине, подтвержденной документально. Сегодня состоялся экзамен по русскому языку. По математике базового уровня пройдет 8 сентября. В резервный день 25 сентября пройдут экзамены по русскому языку и математике. Театр юных москвичей столичного дворца пионеров в честь своего 90-летия подготовил цикл праздничных мероприятий, включая премьерные спектакли, на весь сезон. Их анонсировал Сергей Собянин. Как отметил мэр, театральная студия – один из первых кружков дворца пионеров. Его основала советская актриса, режиссер и педагог Нина Сухоцкая. В числе знаменитых выпускников студии – Ролан Быков, Игорь Кваша, Наталья Гундарева, Юрий Богатырев. История театра началась в 1936 году в Московском городском доме пионеров и октябрят в переулке Стопани. В 62-м театральная студия переехала в новое здание Московского городского дворца пионеров на Воробьевых горах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Знаете, шантаж — дело неблагородное, но тем не менее мы все рано или поздно ставим своим вторым половинкам некоторые условия. Ну не то, что прям вот либо я, либо она. Такую жесть мы, конечно, не будем с вами сегодня обсуждать. А какие-то условия, что, вот не знаю, кто-то требует, чтобы муж похудел перед свадьбой. Кто-то требует, чтобы, не знаю, жена перестала разбрасывать вещи.
2: Да, либо ты сейчас завязываешь пить, либо я ухожу, такая.
1: Ну, знаешь, это классика. Всегда. Вредные — это классика. Привычки — это классика. Конечно, мы все хотим, как это свои люди, особенно девочки. Нас же воспитали на мультиках, где девочка-спасатель, на сказках, где сестрица спасает 12 своих братьев. Вот все... Это вот моя любовь.
2: Она там, напомни мне, она же там вроде бы еще, собственно, обжигая руки крапивой, она же вяжет, но она делает что-то,
1: да? И она не успевает довязать последняя там рука в 12-м брате.
2: Да, и там крыло
1: и у него
2: остается.
1: Одно крыло остается. И вот она вот, вот... В общем, короче, нас воспитали вот в этой жертвенной истории. Давайте как бы не будем про то, что моя любовь его исцелит, он перестанет вот, там, пить, курить и, в общем, излишества всякие нехорошие, которые Минздрав предупреждает, вредят вашему здоровью. А вот какие такие невинные условия, ну давайте, максимально нелепые невинные условия, которые вы поставили своей второй половинке или вторая половинка поставила вам? Ну, например, не плевать шелуху семечками себе под ноги. Я реально знаю пару, в которой муж жене сказал: меня твои семечки задолбали, шелуха повсюду, хоть ты пытаешься ее складывать в соседнюю чашку, но шелуха повсюду, и как бы все, еще раз увижу семечки, я от тебя ухожу.
2: Ничего себе.
1: Не знаю, сколько серьезно была угроза.
2: Выиграл подсолнух?
1: А?
2: Выиграл подсолнух или мужик?
1: Ну, я перестала себе общаться, честно говоря. Я не знаю, чем закончилось.
2: Блин, ну вот теперь, слушай, а ты можешь, вот сейчас мы сейчас уйдем на рекламу, потом песню, а ты можешь звякнуть и спросить: ребята, а вы как с семечками его сдал? Ну, просто теперь же, собственно, интрига подвешена, нам же всем интересно, чем закончилось.
1: Они мне должны большую сумму денег.
2: А давай я звякну, скажу: здравствуйте, это я, большая сумма денег, пожалуйста. Передайте меня в Вокс. И плюс скажите, что у вас там с семечками вообще.
1: Что у вас там происходит?
2: Что там происходит? Что такое? Вы куда деньги дели? На семки потратили, что ли? Или на роботы-пылесосы? Так, хорошо, тему понял. Итак, как вы или вас...
1: Вы ставили условия какие-нибудь когда-нибудь?
2: Да, ставили. Ставили. И плохо все заканчивалось.
1: Ну, это, ты знаешь, эти манипуляшки, они, в принципе, никогда хорошо не заканчиваются. Давай честно.
2: Вот. Разок было у меня вот эта вот история, когда: ах, ну тогда у тебя не будет вся секса, сегодня не жди. Я говорю: хорошо, ладно. Такое ощущение, будто мне это только надо. Через неделю приползла.
1: С матрасом.
2: Да. Опоздал. Говорю: не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сказали, месяц не будет. Месяц не будет.
1: А что тебе запретили, если не секрет? Или это секрет?
2: Да, ну, я не понимаю, по мелочи как. Вот они, какая-то мелочь какая-то, там еще что-то, да. Там что-то было. Да, семечки, да. Что такое было? Ничего такого серьезного не было, вот, из-за чего стоило вообще как-то к чему-то, почему-то. Вот, но месяц я тоже не выдержал, естественно. Пришлось сдаться, сказать: ну ладно, но я уже сдался уговором. И вот эта победа, знаешь, когда ты находишься на вершине горы, и такой там: ха! Вот так вот, да?
1: А вы этим занимались на вершине горы?
2: Да нет, ну это как бы ощущение. Ощущение, не надо
1: буквально. Понимаю.
2: Не надо все, ну не надо. Вот, ощущение прекрасное. Вот, к сожалению, я в качестве процентов за желание потребовал эротический танец. Это было худшее желание, которое мне исполнили. Потому что, давайте честно, каждый должен заниматься своим делом. Жена должна быть женой, а эротические танцы должны танцевать специально обученные человеки. Вот. Потому что это выглядело как в фильме Шварценеггером. Помнишь,
1: хорошо,
2: да, когда
1: что
2: он
1: не
2: играл?
1: Как в фильме «Звонок».
2: Ну, ты знаешь, вот именно так это и выглядело. Примерно так это и выглядело. Когда, ты знаешь, махнуть головой, вот, стукнуться на тумбочку,
1: или,
2: ну и так далее.
1: Или как нормальное явление, знаешь.
2: Да, и пошла она, да, в разные стороны. Ну, это было забавно, мы были молоды, нам было весело,
1: мы дурачились. И у вас были гибкие суставы, я поняла.
2: Это правда, да. Ничего еще не щелкало и не хрустело. Сейчас же боишься что-то взять, пальцы согнуть, еще что-то сразу хруст.
1: И отломать себе пиписку, я поняла. Дорогие друзья,
2: нет, этого не боюсь.
1: Пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах, все работает. Какие вам уставили условия в
2: шантажа, вторые да.
1: половинки? Или, ну не совсем шантаж, манипуляция.
2: Ну даже мы шантаж берем в кавычках. Шантаж-монтаж,
1: хорошо.
2: Шантаж-монтаж, да.
1: Какие вам ставили условия ваши вторые половинки, или какие вы условия ставили своим вторым половинкам?
2: И к чему это привело?
1: Пожалуйста, пишите.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Моя бабушка курит трубку.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном

0: 12+.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.
4: Зачем

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем мы с вами, какие условия ставили вам ваши вторые половинки и чем это...
2: Закончилось.
1: Чем это закончилось? А может, началось? Вот тут мне, смотри, пишут. Давай. Добрый день. Будущий муж поставил условия. Забеременеешь, позову замуж. Условия выполнила. Женаты 10 лет, двое сыновей. Я знала, что он очень хотел детишек. Не знаю, мне кажется, это так...
2: Это очень приятное условие. Это очень приятное условие, и оно обоюдо... Ну, как бы, да.
1: Если оно обоюдно, это все равно какое-то, знаешь, как будто вот...
2: Ну, мне кажется, второго вряд ли, если оно было не обоюдным, вряд ли.
1: Потребительское какое-то немножко.
2: Вообще нет. Я думаю, что у этих ребят все, блин, кайфово, и оба хотели, да, оба были счастливы.
1: Ну, да. Если бы мне такое поставили условие, забеременеешь, тогда позову замуж, человек бы пошел по известному адресу.
2: Я думаю, там было с улыбкой. Мы молодая семья. Мне 26, мужу 27, растет сын 1 год и 7. А муж хочет на детях остановиться. Но на второго ребенка вроде бы уже согласен. Поставила условие, что если второй будет тоже мальчик, то рожаем третьего ребенка, хочу, чтобы была девочка. Вот. Ну, а если три парня, то мы тогда остановимся. Вот мы вам с Алисой Михайловной желаем, чтобы второй был мальчик, а третий девочка. Все, чтобы были пара сыночков и лапочка дочка, понятно?
1: Да.
2: Да, вот тогда будет полный дом вообще, радости и счастья.
1: Так. Ты еще раз угрожал жене, что если не раздаст свою кучу старых вещей, то вызову самосвал под окна и прям с балкона все скину. Но я же добрый и отходчивый. Потихоньку вещи определили нуждающимся.
2: Молодцы. Вот, как-то одна из бывших девушек мне сказала, чтобы я удалил всех друзей и знакомых из соцсетей, оставив только ее и родственников. А сама при мне добавляла левых парней. Я молча встал, ушел, больше не общаемся, пишет нам Антон.
1: Ну, кстати говоря, вот это вот такой маркер.
2: Очень странно.
1: Очень, да, не странно, это ред флаг размером с Гондурас. Не знаю, почему это
2: сказал. А большой Гондурас?
1: Ну, для флага, да.
2: Нормально, да.
1: Моя супруга периодически угрожает. Сделай уже, ну, что-нибудь. Ну, например, елку выкинь в мае, а то я так орать буду. А мне как-то пофиг, я ж могу и не слушать.
2: Мне жена ставила условие не веселить весь отель, а быть семьей. Если этого не происходило, то как раз припугивала отсутствием секса. Но мне кажется, когда отель веселится от вас одного, то и со вторым...
1: Ой, знаешь эти мемы? Когда балагурит чужой муж, ты такая ха-ха-ха, у него такое хорошее чувство юмора. Когда балагурит твой муж, ты такая придурок, когда ж ты повзрослеешь?
2: Да. Итак, друзья, чем вас, ну так, в кавычках, шантаж-монтаж, вот так мы решили, вот, чем ваш шантажировали-монтажировали, ваши вторые половины,
1: да,
2: ну, либо
1: какие
2: там...
1: Какие условия ставили?
2: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Да что?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.

0: осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие условия ставили вам ваши любимые люди, а может быть, это вы им ставили, но, в общем, ваши вторые половинки.
2: Алиса Михайловна, ты у меня спросила в самом начале этого часа, я должен же спросить тебя в ответочку, а тебя чем-нибудь твои вторые половины шантажировали? Неважно. Муж Сергей, дальше соведущий Дмитрий, дальше папа Миша, что-то такое было, коты, в конце концов. Что-то было такое или не было?
1: Ну, было.
2: Поделиться можно или не можно?
1: Я тебе потом скажу.
2: Ладно, все, окей. Но это был приятный шантаж?
1: Нет.
2: Тогда не надо. Ладно, грустно, блин.
1: Это был очень грустный шантаж, который чуть не стоил... В общем, дорого обошелся почти всем участникам этого шантажа.
2: Ой, ну это прям...
1: Да.
2: Фу, какая. Фу так делать.
1: Ну, вот так вот ничего не поделаешь. Да. Ладно, вот тут как раз насчет мужа тут пишет. Смотри, привет с пятницы, я Алиса. А если любимый скажете сейчас, либо рожай, либо развод, значит, не любовь была, это к вчерашней теме, а Алиса, или чувство про любовь для вас не важно, когда такое условие поставят. Я вам так скажу. Любовь в моем понимании не является единственным условием и залогом хороших отношений. То есть она неотъемлемое условие, но не единственное. Потому что также важно взаимоуважение, в том числе и к телу другого человека, к телу твоего партнера. У меня глубочайшее убеждение, что если человек по-настоящему тебя любит, он не поставит тебе никакое условие, которое не ведет к улучшению твоей жизни. А рождение детей слишком, ну, например, там, бросить курить, бросить пить. Ну, и то, понимаешь, как бы, ну, на мой взгляд, как бы это недопустимо в отношениях. Ну, мое мнение, что вообще шантаж и манипуляции в отношениях недопустимы. И мое же мнение, что любовь не является единственным критерием отношений. Абсолютно. То есть помимо любви должна быть еще безопасность,
2: вот
1: уважение.
2: Вот со вторым я согласен полностью.
1: Какая-то там доля личной свободы каждого оговоренная. То есть тут тоже как бы есть варианты, но если оба партнера их принимают, эти
2: конечно,
1: варианты.
2: Конечно. Жена шантажировала, что выбросит мои старые треники, в которых я хожу дома 10 лет. В итоге треников нет. Сижу в шортах, грущу по старым друзьям.
1: Когда родились дети, с меня взяли слово: никакого экстрима, никакой угрозы для жизни и здоровья, пока детям не исполнится 18. Сейчас им 15-16, держусь, осталось немного. Испытываю ассортиментный шок, не знаю, с чего и начать. Но вот это, кстати, яркий пример, потому что за этим стоит здравое абсолютно требование оставаться, грубо говоря, не подвергать себя ненужному риску, потому что от тебя зависят два человека, как минимум. Вообще-то три, включая их маму. Вот. То есть, как бы одно дело риск, когда он является частью твоей работы, там, как рискуют там врачи скорой, заходя там в неблагополучные квартиры и так далее.
2: Да,
1: все
2: да.
1: Мы видели эти ролики, да?
2: К сожалению, да, видели.
1: Пожарные, МЧСники, военные и так далее. То есть, есть риск, который сопряжен с твоей работой. Цирковые артисты в том числе, когда риск является в том числе составляющей твоей профессии, твоего заработка. Но когда в этом нету никакого... серьезного оправдания, ну, как бы лучше подождите, действительно, пока мне исполнится 18.
2: Меня шантажировали едой, пишет нам наша слушательница Ольга. Муж решил приготовить ужин, пожарить стейки за, тут это слово не могу сказать, всю кухню. Естественно, я начала ворчать. Это не так, здесь заляпал. Муж сказал: если ты сейчас не перестанешь ворчать, отдам твой стейк нашей собаке. Собака посмотрела на меня с такой надеждой, что я заткнулась.
1: Всю жизнь занимаюсь конным спортом. Бывший заявил мне, обрати внимание, выбирай, или я, или конь. Это неуважение к тому, что для меня важно и является большой частью моей жизни. Сейчас с мужем такого никогда нет, ведь чтобы что-то бросить, чел должен прийти к этому сам и захотеть. Ультиматумы разрушают отношения однозначно. Не могу не согласиться.
2: Муж грозился выкинуть мою коллекцию комнатных растений, если я не разрешу ему купить огромный телевизор к нам в зал. Теперь у нас дома и джунгли, и домашний кинотеатр.
1: Муж поставил одно условие – оставить девичью фамилию. Ему очень нравится сочетание моего имени и фамилии. Интересные условия. Первый раз такое, честно говоря, слышу. Привет, любимки. Меня пыталась шантажировать жена сексом, но я засмеялся и предложил ей, окей, полгода. Противник ретировался.
2: А, правильно. Так, друзья, прощаемся с вами. Любите друг друга, уважайте друг друга и до понедельника. Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил европейские элиты в торпедировании любых попыток мирного регулирования на Украине. Он выступил на заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил глава СВР, европейские страны продолжают активно поддерживать украинские власти в военном и финансовом плане. При этом, по словам Нарышкина, история человечества знает некоторые примеры выхода из спирали эскалации между странами. Одним из наиболее ярких он назвал Карибский кризис, когда Советский Союз и США сумели пойти на взаимные уступки и удержать мир от ядерной войны. Россия не закрывается от Европы, но и просить ее об отмене санкций не будет, заявил Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от расположения Запада и имеет достаточно готовых к честному сотрудничеству партнеров. Он указал на неспособность Европы жить за счет собственных средств и назвал ее источником идей национального превосходства. При этом Россия предпочитает путь объективного и естественного хода истории. Россия к настоящему времени собрала более 110 миллионов тонн зерна, в том числе 83,5 миллиона пшеницы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперативного штаба по проведению сезонных полевых работ. Все показатели урожайности в целом по стране выше прошлогодних. На сегодня омолочено 70% площадей зерновых и зернобобовых культур. Внутренний рынок полностью обеспечен необходимым объемом пшеницы и зерновых, подчеркнула министр. Она также сообщила, что в активной фазе находится и уборка масличных культур. Собран уже более 3 миллионов тонн. Начался сбор сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта. Министерство просвещения утвердило и направило в регионы рекомендации по систематизации внеурочной деятельности школьников. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, это в том числе курс «Россия. Мои горизонты» для 6-11 классов, урок «Разговоры о важном», который проводится по понедельникам для всех классов. Дополнительно будет включен курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для 5-11 классов. Он начнется со второй четверти. Также появится курс по финансовой грамотности. Мировая премьера первого балета по роману Федора Достоевского «Игрок» в постановке Севастопольского театра оперы и балета прошла при аншлаге на сцене Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Роман «Игрок» – автобиографическое произведение Достоевского, написанное на основе его личного опыта увлечения азартными играми. Постановка продолжает творческую линию Севастопольского театра, обращенную к выдающимся произведениям мировой литературы. Ранее театр представил балеты «Поликушка» по повести Льва Толстого и «Грозовой перевал» по роману Эмили Бронте. Он отмечен театральной премией «Золотая маска» в этом году. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию добрых проверенных друзей и в первую осеннюю пятницу.
2: И вы понимаете, мы сегодня с напарником на позитивчике. Я не знаю, как так произошло, но как-то вот, как только мы встретились, сразу как-то было, стало весело. Так, напарник, ну что, что ты собираешься в эту прекрасную пятницу делать?
3: Что, я завтра собираюсь работать, а то ты не знаешь, что я собираюсь.
2: Поэтому
3: я не собираюсь делать ничего.
2: Завтра
3: у меня пустой холодильник, я сегодня доел все практически, ну, на обед, причем настолько доел все, что, приехав на работу, я затоптал еще шавушку.
2: Ничего себе.
3: Ну, потому что я не наелся тем обедом, который я съел дома.
2: А как же, молодая жена дома.
3: Молодая жена уехала получать...
2: Поэтому в холодильнике пусто, я понял.
3: Получать диплом доктора. Точнее, диплом получил, и теперь нужно, как так у них это называется, это... Ну, короче, доктора, вы меня поймете. Вот после диплома надо еще получить разрешение на работу. Так, ребята.
2: Лицензию типа, да?
3: Ну, типа того. Аккредитацию.
2: Аккредитацию, да.
3: Давайте начнем традиционно, не меняя наших привычек, с того, что проверим, насколько мы созвучны. Насколько мы звучим на одной волне, на одной ноте, на одном аккорде. И сегодня мы решили по пятницам немножко такого эксперимента добавить в эту рубрику. Да, потому что будет загадана песня не на русском языке. Ну, то есть в оригинале она не на русском языке. А мы вам даем некий адаптированный перевод. И вам... А вы эту песню сто пудов знаете.
2: Близкий к тексту.
3: 100%. Мы вам даем некий адаптированный перевод. Вам нужно понять, что за песня... по нашим... мне сейчас нужно... Значит так, ребята, эту песню, сейчас вам дам какие-то подсказки, да? Для ее исполнения нужен брат-близнец, которым вас разлучили
2: в детстве. Да.
3: И эту песню лучше всего танцевать.
2: Ну, как все в этой стране.
3: Вот. Итак, ребята, вот вам вольный перевод строк из этой песни. «Вставай! Пошли со мной! В бессоннице ночной, прошу тебя, родной, ты песню эту спой». Вот такая, ребят, песенка. Итак, если есть какие-то версии, присылайте их через сайт наш.ру, через наших ботов-мессенджеров. Посмотрим, кто догадается, по какую песню мы сегодня загадали.
4: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Музыка поколений.
9: Знаете ли вы?
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Собственно, ребята, даже не сомневался ни капли, что мы с вами настолько на одних нотах и мотивах, настолько на одной волне, что даже песню, написанную и исполненную на другом языке и в моем корявом пересказе, вы угадаете со 100% вероятностью.
2: Ну, не 100%, были варианты «Ламбада», «Братец Луи», «Макарена» и «Let's Come Together».
1: Нет, это все не то, ребят.
2: Right now.
1: Сегодня нами была... Ну, там подсказка была жирная.
2: Да, конечно, жирная.
1: Про разлученных братьев, братьев или сестер, и про песню «То, что лучше танцевать». Это, конечно же, песня в исполнении Парвати Кхан. Парвати Кхан. По-моему, так звали исполнительницу. Из фильма «Танцор диско» 1982 года.

0: Как-то так я. Ну что, ребят, спасибо большое. Знатно повеселились. Я думаю, что станет это традицией пятничной. Мы будем вам загадывать музыкальные загадки какие-то такие, ну, со звездочкой, что называется. А час этот давайте посвятим... Мы же с вами работаем все в каких-то производственных формациях, объединениях. Есть производственный коллектив, да? И в каждом производственном коллективе, ну, типа, знаете, это называется «последняя фишка». Ну, то есть, о чем все говорят.
1: Так.
0: О чем сегодня говорит вся наша радиостанция, весь наш трехэтажный домик. Дело в том, что наши... Замечательные сотрудницы. Паш, у них вчера была возможность посетить концерт Михаила Шафутинского в Кремле. Они, значит, пришли, девчонки, нарядные, красивые. Ну, вот этот вот второй ряд в Кремле, представляешь? Они пришли вчера в Кремль. Оказалось, что билеты на сегодня.
1: Сегодня ну, ничего, говорит. Это была, скажем так, тренировка.
0: Сегодня над ними не пошутил только ленивый. Ага. Вот, девчонки, я знаю, что, возможно, вы слушаете. Хорошего вам посещения концерта, и все равно вы у нас красотки.
1: Да, и сегодня уже четвертый, если что.
0: Да. Вы перевернули календарь. Вот, ребят, а последняя вот такая вот, о чем говорил, гудел ваш производственный коллектив, последнее что? Там, не знаю, кладовщик подрался, не знаю, замскладом. Анна Михайловна пришла, не знаю.
1: Что-то отмечали, кто-то заснул в туалете.
0: О чем гудел коллектив, вот последнее, вот о чем все говорили. Ну, потому что события...
1: Давайте интриги, скандалы расследуем. Что у вас произошло в коллективе?
0: Да, вот о чем все говорили. Делитесь своими историями через сайт.
1: Может, кто запалился. Ну, неважно, в общем, рассказывайте.
0: Тут вот все, как кто запалился, интересует.
1: Конечно, это всем интересно.
0: Мне нет.
1: Да ладно.
0: Вообще.
1: Если тебе вот там у лавочки что-то начнут рассказывать, как кто-то запалился, ты будешь стоять и слушать.
0: Не уверен.
1: Да.
0: Ладно, ребят, девчата, пишите, о чем у вас гудел производственный коллектив в последнее время через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, что у вас на работе произошло или случилось такого, о чем прям вот все судачили, разговаривали, обсуждали. Ну, потому что работаем мы в таких коллективах закрытых несколько, да, как и любой другой коллектив, от внешних воздействий. И когда в этом коллективе что-то случается, ну, что-то экстраординарное.
2: Да даже не экстраординарное, например, кто-то съел все мороженое. Вот мы иногда тоже начинаем активно обсуждать, потому что нам же мороженое привозят. И такой смотришь, там осталось-то 3 штучки. Вроде больше никто не заходил, они исчезли. Ну, и начинаешь подозревать, что есть тут кто-то.
1: Ну, есть, конечно, кто-то. Я знаю одного сластена, со мной работает.
2: Это не я.
1: Парни, привет. Работаю на производстве. Суровый мужской коллектив. Настолько суровый, что писсуар струей разрезают. И вдруг узнаю, что в коллективе есть нюня, который ходит и жалуется начальству на то, как он устал и как его все достали. Пишет нам из Санкт-Петербурга.
2: Вот так вот.
1: Нюня, какое хорошее слово.
2: Хорошее слово. Кстати говоря, вот знаешь, когда мужики, которые струей разрезают писсуар, говорят слово нюня,
1: ну, значит, есть что-то...
2: Ребята, а как у вас в коллективе? Какие события последние, которые заслуживают внимания, которые обсуждают внутри коллектива?
1: И которыми вы можете поделиться с нами, написав через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: наша реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: О чем говорят у вас на работе? Мы спросили.
2: Я работаю в магазине очень популярной сети. Поскольку наша точка закрывалась, у нас съехалось около 15 сотрудников из других точек для пересчета товара. Ну и в том числе безопасники и супервайзеры. И вот в середине рабочего дня кто-то из наших поймал вора с дорогой бутылкой. Мужик буквально попал в клоповник, куда был вызван наряд. Пожалуй, это был самый неудачный день. А вот мне, кстати, интересно, вот за это какое наказание? Это же воровство.
1: Ну, воровство вызывают, полицию.
2: Что, там прям уголовное дело?
1: Конечно, да? Уголовка.
2: Уголовка.
1: Тюмень. На весь почти миллионный город работают всего штук 5 АЗС. Там очереди километровые. А вот об этом все говорят на работах тоже.
2: Тут нам прислали фотографию. Я сначала сообщение зачитаю. Давай. Добрый вечер, вечерники. А у нас в коллективе обсуждают нерабочие моменты. А как ребенка отпустить в школу одного в академгородке, когда он ходит? Третий день не могут поймать, а у нас на даче тоже один гулял, ходит по улице, сливы соседские ест. Какое-то паломничество их в этом году в Красноярске. Жалко их, конечно, красивые такие, но жизнь дороже, пишет Мария. И фотография, вы знаете, ночная улица, фонарь. И Мишка.
1: Ночь, улица, фонарь и Мишка. На самом деле страшно, но вот как бы это нам вот кажется, да, Мишка косолапый, по лесу идет, шишки собирает, песенки поет. На самом деле лютый, страшный зверь.
2: Самый страшный.
1: Который,
2: просто белый медведь с нами не живет, а если бы жил белый, был бы самый страшный.
1: Как-то медведь плавает быстрее человека.
2: Бегает и по деревьям лазит быстрее человека.
1: Велосипед – единственный способ победить медведя в триатлоне.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще немного ваших сообщений, о чем говорят на работе,
2: смотри, какой
1: о чем
2: интересный.
1: Судачат.
2: Доброго дня, десятибальники. А у нас сегодня предметом обсуждения стало то, что в мужском туалете появилась музыка и крем для рук, а в женском такого нет. Настя, Настя, а вот интересно, откуда женщины прознали про это?
1: Ну, сплетни.
2: То есть кто-то все-таки ходит в мужской туалет за кремом для ручек.
1: Ты никогда этого не наблюдал, когда излишняя очередь в женский туалет, дамы, не стесняясь, идут в мужской. Когда в мужской очередь, мужики терпят, скрипя зубами, но в дамские
2: не
1: идут.
2: Не зубами они, конечно, скрипят, ну да ладно.
1: Скрипят.
2: Так, привет, Наша, работаю бригадиром на производстве. Работа тяжелая, и склад должен работать, 7-0. А мой заместитель ушел в запой на 2 недели, и мне пришлось работать 11 смен без выходных. Весь коллектив бурно обсуждал, что сделают с этим запойным. Хотели привести его и посадить на цепь. Ну, в общем, много было вариантов. Вчера я работал уже с температурой, но сегодня случилось чудо. Товарищ натер одно место вазелином и вышел на работу. В общем, теперь болею спокойно, пишет нам Саня и Серега Посада.
1: Ну что, ребят, конечно, вот то, что в мужском появилась музыка и крем для...
2: А почему у нас, кстати, нет музыки в туалете?
1: Как нет?
2: Нету.
1: Спустись в цоколь там, по-моему.
2: В цоколе есть, да, в цоколе есть. Но это единственное место,
1: ты
2: где
1: собираешься,
2: есть.
1: Ты, подожди, ты хочешь петь или танцевать в туалете? Зачем тебе там музыка?
2: Ну, сначала петь, потом танцевай, как все нормальные мужики.
1: Ну, в общем, конечно, крем для рук.
2: Я считаю, что главное, чтобы мыло было.
1: Нет, я помню, когда мы еще сидели, вот помнишь, на Новой Риге?
2: Помню, конечно,
1: у нас находился. Была такая сплетня, прям весь день судачили. В мужском туалете в мусорном контейнере была обнаружена упаковка от таблеток, которые, ну, вот для мужчин усиливают.
2: Целая упаковка?
1: Ну, пустая.
2: Пустая.
1: И там как бы судачили, кому, зачем.
2: И что потом смог сделать?
1: Самое главное, в рабочее время. Кто с кем. И это было прям, Андрей Геннадьевич, надо сказать...
2: Но, к сожалению, не выяснили.
1: Да, история умолчала. Да. Кто же тот? Может, он до сих пор с нами.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных после реконструкции. Причем Симоновская разделяется на два направления – транспортное и пешеходное, рассказал мэр. В будущем году ее продлят до набережной Марка Шагала. В итоге будет сформирована единая транспортная система. Как отметил Собянин, в Москве уже реконструировали более 100 километров набережных. В планах еще несколько десятков километров. Крутицкая и Симоновская набережные имеют 2-3 полосы автодвижения в каждом направлении. Вот нового участка дороги позволит снизить загруженность на улице Симоновский вал на 11%, на Автозаводской на 10%, на Павелецкой набережной на 9%. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства оформляют Москву флагами и декоративными конструкциями в честь Дня города, сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Общая сложность установит более 3500 объектов. Ключевым элементом концепции станет слово «Москва» и цифра 879. Именно столько лет официально исполняется в этом году российской столице. Так, в парке Зарядье на Лубянской и Пушкинской площадях смонтируют конструкции «Факел» со встроенным медиафасадом. Он будет транслировать поздравления. На зданиях на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные Дню рождения Москвы. Архитектурная художественная подсветка зданий 5 и 6 сентября будет работать в праздничном режиме. Фестиваль «Территория возможностей», приуроченный ко Дню города, состоится в воскресенье 6 сентября. Он пройдет на площадке проекта «Лето в Москве» на юго-востоке города в парке 850-летия столицы. Гостей ждут творческие мастер-классы, концертная программа, спортивные занятия и кинопоказ на свежем воздухе. Можно будет также побывать на интерактивной выставке роботов, посмотреть показательное выступление собак-спасателей. Вечером состоится танцевальный флешмоб, а завершится фестиваль показом ленты «Я шагаю по Москве». Движение затруднено на участке Московской кольцевой автодороги в районе съезда на Рязанский проспект из-за аварии. Как сообщил департамент транспорта, ДТП произошло на внутренней стороне 8-го километра МКАДа с участием нескольких грузовых и легковых автомобилей. Движение там затруднено на 7 километров. На месте работают оперативные службы. Дождливые прохладные выходные ждут жителей столичного региона, после чего во вторник придет бабье лето, которое продержится несколько дней, прогнозируют в гидрометцентре. Завтра в городе от 16 до 18 градусов, по области плюс 14-19. Ветер с порывами до 17 метров в секунду. В воскресенье дождь различной интенсивности, днем от 15 до 17 тепла. 8-9 сентября прогнозируется без осадков, ночью от 4 до 9 градусов, днем плюс 13-18. 9 числа уже плюс 16-21. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И возвращается ваша любимая забава под названием «Пиктория».
2: Возвращается, ну, по полной возвращается.
1: В полном составе, в привычном режиме, в привычном формате.
2: Отдохнула немножко летом. Ну, у нее же тоже были какие-то каникулы.
1: Да,
2: отпуск небольшой. Хотя, конечно, когда тебя не было, я сдался и сделал одну «Пикторию». Но в целом, да, мы дали ей немножко отдохнуть, но тем, мне кажется, она долгожданнее.
1: Да. Ребят, напомним для тех, кто забыл, что это такое, мы с Андреем Германовичем рассказываем вам какие-то избранные главы из жизни какого-то прекрасно знакомого вам человека и предлагаем угадать, о ком идет речь.
2: То есть это, друзья, если что, это не биография в прямом смысле этого человека, а некоторые, скорее, необычные факты или необычные...
1: Малоизвестные.
2: Ну, нет, они могут быть даже очень известными. Вот. Но, тем не менее, и что касается...
1: Но в нашей интерпретации могут прозвучать как неизвестные.
2: Да, ведь все зависит не от факта, а от интерпретации.
1: От рассказчика.
2: Конечно, конечно.
1: Кроме того, сегодня «Пиктория» будет плодово-выгодной. Автору, допустим, 26-го сообщения, которое будет содержать верный ответ, мы подарим приглашение на экскурсию на наше радио на 25 сентября. Придете сюда, посмотрите, как мы здесь работаем. Экскурсию проводят подъемники в 12 часов дня. Вот, ребята, про самое главное вам сказали. Средства доставки сообщений вы знаете.
2: Традиционные.
1: Сайт наш.ру, да. Наши боты в мессенджерах. И буквально минут через несколько, ну, через 5 приступим к повествовательной части «Пиктории». Усаживайтесь поудобнее,
2: заваривайте
1: чаек.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: 0+. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
6: Напои меня водой твоей любви.
4: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
7: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы?
10: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Итак, мы начинаем Пихторию. Надеемся, вы готовы. Напомню, сегодня на кону приглашение на двоих к нам на экскурсию на 25 сентября. И за литературно-художественную часть сегодня отвечает Андрей Германович. Ему, наверное, и слово.
2: Тогда, маэстро, музыку. Давайте сразу и начнем. Детство нашего героя окутано мифами не меньше, чем его взрослые годы. Он появился на свет в семье, где детей было, только вдумайтесь, без малого 20. И старшие годились малышам в родители. Отец очень рано потерял здоровье, и государственная пенсия едва позволяла сводить концы с концами. Казалось бы, наша история могла закончиться прямо на этом месте. Но у мальчишки была мать с железной волей, и причем прямо женщина с большой буквы. Она самоучкой освоила управленческое дело и возглавила фабрику одного из родственников. Правда, для всего этого Аравой пришлось перебираться из большого города в глухое село. Зато мальчуган рос на природе среди коров, лошадей, овец, свиней и бесчисленной птицы. Позже в студенческих работах по зоологии он с такой нежностью опишет местную фауну, что профессура будет восхищаться его вниманием к деталям. А в зрелые годы он напишет отдельную глубоко научную статью о навозе. Серьезно, без шуток. О, навозе. Так она и называлась. Но самое необычное увлечение в детстве – это педагогика. Мать частенько заставала сына за странным занятием. Он усаживал вокруг себя соседских деревенских ребятишек и важно размахивал указкой, принимаясь объяснять им что-то. Вот только эти импровизированные уроки редко заканчивались миром. Если кто-то из учеников не схватывал материал на лету, наш темпераментный мальчуган пускал в ход кулаки. И занятие перерастало в общую деревенскую драку. А в этом же селе была еще одна такая байка. В местной церкви, которая принадлежала их семье, на фреске страшного суда среди грешников красовалась карикатура на неугодного городского митрополита. Все прихожане об этом знали да помалкивали. Однако каждый раз, когда новый владыка собирался посетить село, семейство в панике прятало икону на чердак. Понимали, что такую шутку могут и не оценить. А теперь к учебе. В гимназии наш герой учился неровно. То табель пестрел двойками, то вдруг какие-то подтягивал отдельные предметы. Но хорошистом и тем более отличником его никто бы не назвал. Тем не менее, семья дружила со многими ссыльными интеллигентами. И они научили мальчишку шахматам, фехтованию. Привили ему такой некий, знаете, вот аристократический лоск и широту взглядов. И, возможно, именно этот сплав деревенского труда, бунтарского интеллекта и превратил его в того самого гения, чью фамилию сегодня знает каждый образованный человек на планете. О ком может идти речь сегодня в нашей Пихтории, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Траектория.
1: И традиционно начнем мы с того, что озвучим неверные версии, полученные нами к этой минуте.
2: Ну, разброс сегодня сумасшедший, но после, я думаю, второй истории, второй части, многие уже догадаются, о ком идет речь. Это не Эдвард Лир. Нет.
1: Это не Лев Николаевич Толстой.
2: Это не Пржевальский.
1: Не Николай Дроздов.
2: Не Николай Дроздов, не Ломоносов и не Дарвин. Тем более, что Дарвин у нас точно был.
1: Ну, значит, давайте Ломоносова продолжим, Андрей Георгиевич.
2: Давайте, музыку. Вернемся к матери. Женщине с удивительной интуицией. Несмотря на такую вот посредственную учебу сына, она решила, что он все-таки должен получить какое-то высшее образование. И пусть он будет учителем. И вот она распродает все имущество и отправляется с ним в Санкт-Петербург подавать документы не куда-то, а в главный педагогический институт. Но, приехав в Санкт-Петербург, они поняли, что тут их ждет жесткое разочарование. Набор студентов на педагогов в этом году не проводился, потому что проводился он один раз в два года. И у них было два пути. Либо возвращаться в деревню, либо, ну, идти уже не на педагога, а как-то поменять специализацию. И вот, благодаря настоятельному ходатайству матери, юношу все-таки зачисляют на отделение естественных наук физико-математического факультета. Его селят в пансионе, и там начинается новая глава его жизни. Начинается она, честно говоря, просто с оглушительного провала. На первом же курсе он заваливает сессию. Ну вот просто вдумайтесь, неудовлетворительные оценки были по всем предметам, кроме математики. Его оставляют на второй год. Кстати, вот тогда допускалось такое, потому что сегодня студентов просто отчисляют, а тогда можно было на второй год остаться. И вот этот второй год стал для него переломным. Он берется за учебу с такой одержимостью, что из второгодника превращается в одного из лучших студентов вуза. Преподаватели, кстати, в вузе были именитыми, и они разглядели в нем талантливого человека. Причем каждый уговаривал специализироваться именно в его области и обязательно публиковаться в научных журналах. Но наш герой никак не мог определиться, что же ему интересно. А ему было интересно абсолютно все. И мне кажется, это осталось с ним навсегда, даже когда он стал знаменит на весь мир. Если заглянуть в список его научных работ, то можно найти совершенно неожиданные названия. Например, «Опыт исследования о грызунах Петербургской губернии». Или «Материалы для суждения о спиритизме». А еще он писал статьи для энциклопедии про вареники, варенье и компот. Ну вот, например, что он пишет про вареники. «Очень питательное малороссийское кушанье. Готовится из пшеничного теста. 1 фунт муки, 3/8 фунта воды. 2 яйца достает по опыту нормальных столовых на 5 человек. И дальше идет очень четкая инструкция. Как раскатать тесто, как его нарезать, как положить протертый творог, как защипнуть края, далее варить до всплытия. Ну и, конечно же, готовые вареники он советует поливать маслом и подавать со сметаной. О ком идет речь в сегодняшней Пихтории? Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
11: Да что заработали?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Куда срочно перенести рабочие чаты?
16: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
17: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
18: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.

0: 12+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.

0: в Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского лома. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: такое дело.
1: Виктория. Ну и традиционно начнем мы с того, что озвучим неверные версии, полученные нами к этой минуте.
2: Да, это не Лев Ландау.
1: Не Мичурин.
2: Не Дарвин. Дарвина, кстати, очень много прислали. Нет, это не Дарвин.
1: Не Иоганн Себастьян Бах.
2: Нет, не он. Давайте мы, может быть, продолжим тогда уже.
1: Давайте, вот вам музыка.
2: Давайте. Мне кажется, личность нашего героя была столь многогранна, что его таланту хватило бы на добрый десяток жизней. Если в мире его знали как великого ученого, то в Петербурге и Москве еще и как непревзойденного чемоданных дел мастера. Купцы хвалились друг перед другом. Это чемодан от самого. И это, ребята, был не пиар. Чемоданы действительно получались на загляденье и невероятно надежные. Все получилось случайно. Во время Крымской войны гимназия, где должен был преподавать наш герой, закрылась. И, оставшись без дел, молодой ученый, чтобы как-то хотя бы занять свои руки, взялся смастерить чемодан. Есть версия, что на этот чемодан у него просто не было денег, ему жутко хотелось чемодан. И это увлечение захватило его на всю жизнь. Секрет невероятной прочности чемоданов скрывался в особом клее. Он, как истинный исследователь, изучил все известные рецепты, провел сотни экспериментов и создал собственную уникальную смесь. Но рецепт держал в строжайшем секрете. И каждый чемодан он проектировал с математической точностью, часами рассчитывал конструкцию, лично отбирал кожу для обивки и стал экспертом по шелковым тканям. Ведь внутренняя отделка чемодана требовала именно их. Материалы он закупал в гостином дворе, где приказчики знали его только как чемоданных дел мастера. Свои изделия он часто дарил друзьям, однажды, кстати, раздарил целых 40 штук. И даже когда у него в начале прошлого века стала развиваться катаракта, и он почти ослеп, он не бросил это ремесло и продолжал клеить чемоданы на ощупь. Но если в чемоданах он был реально виртуозом-новатором, то в одежде неисправимым консерватором. Никаких изменений в фасоне он не допускал. Раз в год он вызывал портного в имение, и бедный мастер часами расписывал парижские новинки, уговаривал обновить гардероб. Но каждый раз слышал одно и то же. Лучше шить-ка, батенька, как раньше. При этом он даже не подпускал портного для снятия мерок. Требовал шить по старой мерке из того же сукна. Стригся он тоже раз в году. Причем после окончания холодов. И ни разу не сделал исключения. Даже когда его пригласили на прием к императору Александру Третьему, который, как известно, терпеть не мог неряшливого вида. На рекомендации привести себя в порядок наш герой лишь отмахнулся и сказал: ничего, мол, переживет. Так и ходил с длинными до плеч волосами, огромной бородой, больше напоминая бурлака с картины Репина, чем человека, о котором говорил весь мир. Я думаю, многие догадались, о ком идет речь. Ждем ваши версии через сайт наш.ру или через наших ботов.
3: Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, скоро будем сбрасывать
2: маски. Да давай
1: маски.
2: Уже сразу сбросим. Ну что, Дмитрий давай. Иванович Менделеев у нас сегодня был загадан. Отец периодической таблицы элементов и вот этой замечательной диссертации докторской рассуждения о соединении спирта с водой.
1: Автор научной работы о смешивании спиртов с водой.
2: Вот, я говорю, рассуждение о соединении спирта с водой, 1865 год.
1: Да.
2: Да, и все почему-то после этого стали считать, что он водку придумал.
1: Нет, водка была придумана задолго.
2: Вообще, на самом деле, Менделеев, он очень сильно экспериментировал вот с этими вот
1: смесями.
2: И он вообще считал, что 39 градусов это идеально для водки.
1: Не 40.
2: Нет, но поскольку он участвовал в стандартизации России, он понимал, что 40 это правильно, это удобно, налоги высчитывать, все. А 39, что там считать? Ну и, конечно, есть еще легендарная фраза, которую он произнес журналисту. Я приведу ее в полном виде, потому что, как правило, ее сильно сокращают. И журналист у него спрашивал, как вам в голову пришла эта идея с периодической таблицей. А Менделеев, он вообще был таким вспыльчивым человеком и дубасил еще детей вот своих по деревне. Уж точно не так, как вам, батенька. Сидите себе, сидите. И вдруг пятак за строчку. Я, может, они лет 20 думал. А он очень обижался, когда ему считали, что во сне приснилась таблица Менделеева. Вот, ребят, что касается музыкальной истории, к сожалению, конкретно про Менделеева нет ни одной песни, есть куча шутливых, но они не заслужат прозвучать в эфире нашего радио, поэтому у нас вот такое вот предложение есть, послушать песню, в которой совмещается наука и та самая пора, когда пора собирать картошку. Давай послушаем эту великую песню.
3: Товарищи ученые, доценты с кандидатами, замучились вы с иксами, запутались в нулях. Сидите, разлагайте молекулы на атомы, забыв, что разлагается картофель на полях. Из гнили-то из плесени бальзам извлечь пытайтесь, и корни извлекайте по 10 раз на дню. Ох, вы там добалуете, ох, вы-то извлекайтесь, пока сгниет за плесень.

0: обожаю.
1: Когда сальцой ее намяли.
2: Ну что, мы обещали автору 25-го сообщения, которое будет содержать верный ответ, приз в виде приглашения.
3: Давай, кто у нас там
2: это
3: сегодня?
2: Это человек, чей номер телефона заканчивается на 8965. 25 сентября ждем вас к полудню к нам сюда на наше радио на экскурсию. Ну и традиционно напоминаем о том, что если вы пропустили сегодняшнюю пикторию или хотите ее переслушать, или поделиться с друзьями, или как-то окунуться в волшебный мир пиктории, берете, открываете социальную сеть ВКонтакте, находите там Пиктория на 10 баллов,
3: и
2: подписывайтесь, получайте удовольствие.
4: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

Пропадших лилий аромат мои мечтания легкие туманит. Мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет, о времени.

Ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Посланник президента Соединенных Штатов Стив Виткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер отправятся в Москву в эти выходные, узнал журналист Axios, сославшись на американских чиновников. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По информации издания, Виткоф и Кушнер прибудут в Москву уже завтра и планируют провести переговоры с Владимиром Путиным. На следующий день они отправятся в Киев. Ранее сегодня о скором визите в Москву Виткоф и Кушнера сообщил ТАСС. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался анонсировать визит и заявил, что информация о нем будет предоставлена, когда он произойдет. Россия не закрывается от Европы, но и просить ее об отмене санкций не будет, заявил Сергей Лавров. Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от расположения Запада и имеет достаточно готовых к честному сотрудничеству партнеров. Он указал на неспособность Европы жить за счет собственных средств и назвал ее источником идей национального превосходства. При этом Россия предпочитает путь объективного и естественного хода истории. Единый реестр автомобильных перевозчиков грузов появится в России в будущем году, сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, сейчас идет работа над созданием цифровых паспортов и сквозных идентификаторов грузоперевозок в рамках формирования национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Она выступит единым контуром данных для управления грузопотоками. Платформа объединит участников рынка, госорганы, цифровые сервисы. Это позволит повысить прозрачность перевозок и сократить логистические издержки. Параллельно, по словам министра, развивается Гослог, прежде всего, как инструмент формирования реестровых моделей отрасли. В этом году запущен реестр экспедиторов. Министерство юстиции внесло интернет-издание «Новая газета» в реестр иностранных агентов. Ведомство заявили, что издание распространяло недостоверную информацию о решениях российских органов власти, политики, которые они проводят, избирательной системе страны. Кроме того, «Новая газета» выступала против спецоперации. Также в реестр агентов внесены культуролог и телеведущий Сергей Лейбград, издатель Феликс Сандалов, Татьяна Татаринова и журнал «Историческая экспертиза». «Новая газета» в марте 2022 года приостановила свою работу. Часть редакции запустила новый проект в Европе. В 2023 году Прокуратура признала нежелательной в России деятельность «Новой газеты Европа». Секция фильмов «Северного Кавказа» появится на международном фестивале авторского кино «Каро Арт», который состоится в Москве в октябре. Победители второго международного фестиваля аутентичного кино «Алания» смогут представить там свои работы, сообщила его директор Тамара Сакурова. Этот фестиваль пройдет в Владикавказе с 10 по 13 сентября. В программе 9 мировых кинопремьер, в том числе картины кинорежиссеров из Чили и Мексики. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Да, добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу, который традиционно у нас превращается в этакий час про вас или час для нас.
2: Да, так и есть. И, конечно же, в этом часе мы, поскольку у нас финальный в нашем шоу, мы, как правило, интересуемся, какие у вас планы. Потому что у нас...
1: На предстоящие выходные.
2: У нас с напарником планы субботу поработать.
1: Воскресенье
2: подеградировать.
1: Ну, как-то типа того.
2: Ну, передохнуть немножко.
1: С учетом того, что в Москве вроде бы как день города и треть месячной нормы, в общем, как-то хочется и культурно развеяться, и при этом сохранить сухие ноги.
2: Тогда надо просто ходить в сапогах.
1: Все, есть у тебя выходные резиновые сапоги?
2: Есть, но они очень выходные. Такие,
1: нет, знаешь. А выходные?
2: У меня есть полусапожки выходные.
1: Ребят, какие у вас планы на предстоящие выходные? Чем будете заниматься? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте пообсуждаем наши планы.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте unfit.ru.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Артем Лампобикт встретил свой день рождения и поговорим о новом сингле группы «Щенки». У Лампобикта вышел новый сингл «Помню». Песни открывают новый этап в творчестве артиста и заметно отличается по настроению от материала его предыдущего альбома «Пни». Это светлая и лиричная история о любви. Релиз получился особенно символичным, потому что песня «Помню» вышла в день рождения музыканта. Поздравляем Артема Лампобикта и просим рассказать, как начался этот день и, конечно, поделиться историей новой песни.
2: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни. Но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь «Лампобикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, «Пни» еще вернутся, и грустная, тяжелая, страдальческая никуда не делась, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.
3: Он

0: Послушать песню «Помню» можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Щенки» выпустила новый сингл «Твое имя». Это первая песня из целой серии релизов. Весь сентябрь музыканты будут каждую неделю в ночь с четверга на пятницу представлять новый трек. О чем песня «Твое имя» рассказывает лидер группы Максим Тесли.
1: Это такие старые добрые щенки, как я уверен, многие скажут. Такие мужские страдания, суровые, одновременно с ненавистью к себе и к объекту своего обожания. Достаточно старый текст, года два ему уже, наверное, валялся, он пылился, но вот мы решили, что в сентябре будем выпускать серию синглов, 4 подряд друг за другом, и как-то вот этот текст пригодился, как-то его очень удачно спел. Вообще не отражает того, что происходит у меня внутри. Я счастливо женат уже сколько, уже неделю. Вот. И лирический герой этой песни мне не близок, но когда-то я это переживал, поэтому считаю, что и сегодня вполне могу про это петь. Ну, в общем, по-моему, классная, модная танцевальная песенка.

0: Послушать сингл «Твое имя» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, ваши планы на предстоящие выходные?
2: Завтра супруга в лес за опятами. Воскресенье, работаю. Всем хороших выходных. Кстати, друзья, раз про грибы заговорили, подскажите, а в Подмосковье где-нибудь белые есть? Если есть, напишите. Я обещаю в эфире не говорить об этом.
3: Ну, есть что-то, туда поедешь.
2: Не-не-не, может, вдруг я в воскресенье захочу, например.
3: Ну, тебе сейчас скажут, ну хорошо, есть под Чеховом.
2: Ну, поеду под Чехов.
3: Под Чехов.
2: Ну, да, под Чехов? Не знаю.
3: Ну, вот сто пудов ты не поедешь. Серпухов.
2: Что ты сразу?
3: Серпухов.
2: Что ты сразу не говоришь? Может, да.
3: Да я знаю тебя не первый год, дружище.
2: Понятно.
3: Если бы вот где-нибудь в районе поселения Внуковское, тогда да, ты бы там уже все белые.
2: Ну, в конце концов, где-нибудь в окрестностях Одинцово.
3: Я завтра в отпуске. 18 дней. Стартуем на рыбачий север. Встречай. Хорошего вам отпуска.
2: Добрый вечер, короли. Завтра до обеда работаю фотографом, а после обеда картофелекопалка и любимая дача. Бани ждут воскресенье, тем более в Сибири снова лето.
3: Ух ты.
2: Здорово.
3: Человек картофелекопалка.
2: А представляешь, каково вот человеку творческой профессии, фотограф, который сначала там полдня выставлял кадр, красиво сделал красивый снимок, а потом ему дают в руки лопату.
3: А потом он приходит, и потом после того, как поработал картофелекопалка, опять нужно фотографировать, а у него вот это вот чернозем
2: мозоли
3: под ногтями.
0: Наша реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, про грибные места тебе тут накидали. В Подмосковье грибов нет. Во вторник едем в Карелию за беленькими.
2: Ну, в Карелии тоже может казаться, что их нет, потому что если там сухо, тут грибов не будет.
1: Белых нет, подосиновики и подберезовики, но мало. Щелковский район, Луховицы и Киржач.
2: Все, конец Щелковскому району. Все поедут сейчас за подосиновиками.
1: Так.
2: Ребятки, привет. По чехам точно есть грибы, сам не собираю. Но каждый день вижу, как из леса выходят с корзинами. А на выходные в планах релаксировать дом, так как погода обещает не очень. Дима, рабочий поселок, Столбовая, Чехский район. Дим, вы знаете, я не просто так про грибы спросил. Я сегодня шел с собакой с утра гулял, и ему грибника в лесу встретил. И вижу, у него полный пакет. Я говорю, мужик, покажи, хоть что набрал. А вы знаете, то, что они выходят с пакетами грибов, я бы грибами это не назвал. Там были чернушки, свинушки и какие-то розоватые грибы, которые...
1: Так он может специально за этими грибами
2: ходить. Может.
1: Белые по новой Риге, вот тебе даже географические координаты для навигатора. Прошлая неделя два ведра и пакет целый.
2: Так, секундочку.
1: Пропал напарник.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ФСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сколыхнули мы, называется, конечно, на ночь глядя, грибную тему. Тут прислали фотографию гриба, который был собран в Карелии. Такое ощущение, что это гриб по пути сожрал какого-то туриста.
2: Гриба, да. Ну, вы знаете, он размером...
1: с человека.
2: Ну, ладно.
1: С маленького человека, хорошо.
2: Собачку. Добрый вечер. Завтра отправляюсь в отпуск на 2 недели в Дамбай. Пишет Светлана из Завида.
1: Привет, вечерники. Надо убраться дома, приготовить покушать, помочь родителям. Это только завтра. А в воскресенье помочь другу установить фильтра на воду.
2: Угу. В Карелии, в Сегежском районе, белых как за баней.
1: Завтра надо бежать полумарафон в Мещерском парке. Завтра будет ливень какой-то, поэтому вы как там в калошах.
2: А в калошках не бегают. Больно. Привет, напарники. Завтра едем с напарником монтировать систему отопления к дядьке моей жены. А мог бы мясо жарить и квас пить. Эх, хорошего нам эфира желает Николай.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Добрый вечер. Муж думал, будут веселиться, но с утра он будет делать дверь в баню, а вечером пойдет на смену. Итак, суббота и воскресенье.
2: Слушайте, ну так с мужчинами нельзя.
1: Пусть помечтает сегодня.
2: Ой, пишет нам про грибы. Говорит, есть разные грибы. Истринский район, лес между деревнями. Слушайте, я не буду называть. Мне жалко жителей этих деревень просто.
1: Еду на рыбалку. Кратко и лаконично.
2: А что клюет?
1: Сижу, перемываю 3 ведра груздей и думаю, что на полночи и завтра на день города и день нефтяной и газовой промышленности надо где-то взять силы. Евгений, 47 лет. Ребята, ну что, давайте мы, наверное, грибную тематику перенесем уже на понедельник.
2: Да, и давайте...
1: Придете, расскажете, кто просто, чего набрал.
2: Да, будем обмениваться, так сказать, уловом.
1: А на сегодня традиционно, позвольте с вами попрощаться, традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно.
1: И сразу после того, как смолкнут наши забавные голоса королей вечернего радиоэфира, чуть-чуть пройдет времени и начнется подведение итогов вашего голосования в передаче «Чартова дюжина». Мы же прощаемся до
2: пока,
1: понедельника.
2: Ребята.
1: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва отвергла украинские уведомления о якобы небезопасности воздушного пространства России. Как заявили в Министерстве иностранных дел, они не имеют юридической силы, искажают реальную ситуацию и вводят в заблуждение пользователей российского воздушного пространства. Министерство заявило протест и призвало генерального секретаря Международной организации гражданской авиации осудить вмешательство Киева в ее деятельность и создание прямых угроз, а также принять соответствующие меры. Как подчеркнули на Смоленской площади, Россия бескомпромиссно привержена обеспечению безопасности гражданской авиации. Взаиморасчеты России и Китая почти полностью перешли на национальные валюты. Об этом заявил глава Роснефти Игорь Сечин на открытии 8-го российско-китайского энергетического бизнес-форума. По словам Сечина, для дальнейшего развития

0: Расчеты в рублях и юанях необходима донастройка инфраструктуры, включая механизмы клиринга и открытие корреспондентских счетов. В этом вопросе российская сторона рассчитывает на содействие центробанков двух стран. Россия четвертый год подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Искусственный интеллект наиболее эффективной связки с человеком и не сможет полностью его заменить. Такой прогноз дал заместитель главы администрации президента Максим Орешкин на сессии открытого диалога во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. По словам Орешкина, одной из слабых сторон современных ИИ-моделей остается понимание контекста в отличие от человека. Он осознает задачи общества и окружающие вопросы гораздо лучше. Человека воспитала жизнь общества. Это все его нейронные связи, которые помогают принимать окончательное решение, пояснила Орешкин. Фотопроект «Было стало» на «Зенит» показал, как изменились знаковые места Москвы. Архивные снимки города пересняли на фототехнику «Зенит» Красногорского завода имени Зверева и объединили при помощи технологии искусственного интеллекта. Проект запустил холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». Также в рамках проекта запущен открытый конкурс. Для участия необходимо прислать на почту ретро-фото города и подписаться на каналы холдинга. Лучшие снимки совместят с современными кадрами, опубликуют на ресурсах холдинга. Авторам вручат подарки. Режиссер Юрий Быков объявил, что впервые взялся за сценарий фильма о семье. Съемки планируется начать в будущем году. По его словам, в разработке достаточно сложная, местами тяжелая история о семье, о сложных взаимоотношениях. Быков рассчитывает сделать в этой картине впервые достаточно понятный и жизнеутверждающий финал. Основной мыслью будет то, что человеку нужен человек, но самое главное – это связь между двумя людьми, между мужчиной и женщиной, уточнил режиссер. Он также рассказал, что начал работу над экранизацией классического произведения «Воскресенье» Льва Толстого. Это будет сериал из 8 частей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Сегодня с вами я, Александр Бон. И, наконец-то, у меня сегодня даже хорошее настроение, потому что все две недели, что я работал с мужчиной, это было, ну, скажем так, скучное время. Тяжелые времена были. Так вот, вернувшаяся из отпуска Лукьянова поднимет настроение нам всем. Добрый вечер.
1: Подождите, поцелуй, Саш.
0: Пожалуйста.
1: Ну что, друзья, первая учебная неделя заканчивается. Ну вот, можно сказать, что все, да? Все, мы пережили этот период.
0: Кто-то уже вошел в учебный ритм, кто-то все еще пытается понять, как открывается электронный дневник, а кто-то уже задумался, а нельзя ли поручить домашку искусственному интеллекту.
1: Кстати, про нейросети сегодня тоже поговорим. Друзья, Владимир Крестовский, например, расскажет, чего он ждет от будущего и не боится ли однажды проснуться в мире, где всем управляют роботы.
0: А Диана Арбенина вспомнит школьные годы и расскажет, как пыталась выучить химию, причем с помощью очень необычного метода.
1: В общем, сегодняшний выпуск, друзья, вполне можно назвать музыкальным продолжением 1 сентября.
0: Только контрольной не будет, хотя вопросы мы артистам все-таки зададим.
1: И не только вопросы, друзья. Сегодня в чарте две премьеры, результаты вашего недельного голосования и рубрика «Мы вас услышали».
0: Мы начинаем.

0: Премьера недели.
1: Премьера недели. Лампобикт с песней «Помню».
2: Сегодня у артиста, кстати, день рождения, и мы, конечно, с этим поздравляем. И в такой день особенно символично представить новую песню, которая открывает следующий этап его творчества.
1: «Помню», по словам музыкантов, это светлая история о том, что хочется сохранить, а не отпустить.
2: Попросили Артема Якимова представить трек в нашем эфире.
3: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни. Но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь, «Лампобикт», которую мы давно хотели и давно ждали. Конечно, пни еще вернутся, и грустная, тяжелая, страдальческая никуда не делась, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.
0: Премьера недели.
1: «Лампобикт. Помню». Зло.

0: 13 место сегодня занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А у Джоконды появился неожиданный повод спросить слушателей, готовы ли они еще немного подождать новый альбом.
0: Все дело в анонсе ремейка знаменитой игры «Герои меча и магии 3». И, похоже, ради такого возвращения можно немного пересмотреть планы.
1: Ну а мы продолжаем наш хит-парад, не отвлекаясь на компьютерные игры.
2: 13 место.
0: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: 13 место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Двенадцатую строчку сегодня занимает Раванна с песней 812.
1: Ну а раз в названии песни зашифрован Петербург, решили поговорить с Никитой Черниковым о городе, который он знает не только как музыкант, но и как местный житель.
0: Что обязательно стоит показать человеку, который впервые приехал в Петербург? Где искать настоящую атмосферу города и какое место Никита сам считает особенным?
2: Когда мои друзья приезжают в Петербург, я обязательно веду их гулять по центру, набережная Фонтанки, Мойки, Грибоедова, Невский проспект обязательно, развод мостов. Ну и мое любимое место в Питере – это Новая Голландия. Это старейший рукотворный остров, который был создан еще при Петре Первом, где строились корабли. И сейчас этот остров отреставрирован, и там находится великолепный парк. Вот поэтому всем рекомендую.
3: 12 место.
1: Раванна, 812.

0: 12 место. Раванна, 812.
1: Чертова дюжина.
2: 11 место сегодня занимают Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
0: Для Николая Яковлева наше радио – это не просто радиостанция, а важная часть летних воспоминаний.
2: Дача, велосипеды, рыбалка, ну и, конечно, чертова дюжина в радиоприемнике.
0: В соцсетях артист поделился своей историей. Когда-то он очень болел за песню Кипелова «Не сейчас» в итоговом хит-параде, но она тогда заняла второе место.
2: А теперь Гафт тоже в чертовой дюжине. Слушаем.
3: 11 место.
0: Гафт и Гребенщик. Хватит.

0: чарта. Новинка прошлой недели – песня «Туман» группы «Мураками». Сразу взлетает на 10-е место.
1: У этой песни есть личная история, но Диляра Вагапова оставляет ее за кадром и предлагает слушателям самим решить, о чем для них этот сингл.
0: А мы попросили артистку рассказать о песне чуть подробнее. Слово о Диляре Вагаповой.
2: О чем песня для меня? Эта песня выросла из личной истории. Не хочется раскладывать ее на конкретные события или людей. Пусть с ней каждый услышит что-то свое. Для меня она не про драму ради драмы, она про то, как принять то, что уже не можешь изменить, и потерять себя тоже не хочется.
0: 10-е место.
1: Мураками. Туман.
3: Поклянись мне на...

0: смотреть на дождь.
1: 10 место. Мураками. Туман. На 9-й строчке чарта по итогам вашего недельного голосования расположилась песня «Проклятие шута» группы «Нагард».
2: Музыканты правильно встречают осень. Они уехали в Карелию, гуляют по лесу, собирают грибы и делятся с подписчиками фото и видео из поездки.
1: Хорошее место, чтобы немного выдохнуть перед новым музыкальным сезоном. Тем более, что ждать его долго не придется. Уже в конце сентября группа обещает выпустить новый трек. Так что... А мы все, извини, ждем.
2: Ждем. Конечно, мы в ожидании. Так что Карелия пока остается действительно за кадром, а мы возвращаемся к музыке «Нагард». И пока новые треки только в планах, «Проклятие шута» продолжает штурмовать наш хит-парад.
1: 9-е место. «Нагард. Проклятие шута».

0: Девятое место. Нагард. Проклятие шута.
1: Чёртова дюжина.
2: Наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом.

0: 12+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+. Я вам.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УКРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: восьмое место нашего хит-парада поднимается песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
1: Эта композиция вошла в новый альбом Екатерины «Чрезмерное чувство вины вредит вашему здоровью».
0: Как оказалось, альбом обладает настоящим терапевтическим эффектом. По крайней мере, для самой Екатерины. Артистка признается, что в момент выхода альбома ей стало легче.
1: А еще она знает случай, когда одна из песен пластинки еще раз помогла паре сохранить отношения.
2: Восьмое место.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: вас услышали.
1: В рубрике «Мы вас услышали» мы ищем новые имена и новую интересную музыку.
2: Если вы тоже пишете песни и мечтаете попасть в эфир нашего радио, заходите на наши.ру, переходите в раздел «Музыкантам», регистрируйтесь и загружайте свои треки.
1: И сегодня у нас уже есть что послушать. Сейчас прозвучат фрагменты двух треков, на которые на этой неделе обратил внимание наш продюсер.
2: Кстати, возможно.
1: Ты не знаешь, он кто, девушка или парень?
2: Продюсер?
1: Да. Кто у нас продюсер?
2: Ну, это команда. Возможно, для кого-то из этих артистов, друзья, это начало большого музыкального пути.
1: Подробности о музыкантах, чьи песни сегодня прозвучат, ищите в сообществе нашего радио ВКонтакте. Ну, а мы пока слушаем. C.O.T. Кофе.

0: продолжаем двигаться по чартовой дюжине, друзья, и вот уже дошагали до 7-го места. И как вы уже догадались, наверное, на 7-й строчке у нас сегодня Cardio Killer с песней «Широко шагая».
1: Отличный результат, но шагать можно и дальше. Все зависит от наших слушателей.
0: Напоминаем, что именно ваши голоса, друзья, определяют движение песен в нашем хит-параде. Так что, если вы хотите увидеть Cardio Killer выше, голосуйте за «Широко шагая» на сайте наши.ру в разделе «Чартовая дюжина».
2: 7-е место.
0: Кардиокиллер. Широко шагая.

0: Седьмое место. Кардио Киллер. Широко шагая.
1: Место сегодня занимают Тума Турман с песней «Не стой, танцуй».
2: Пока совет «Не стой, танцуй» адресован исключительно людям. Нейросеть танцевать еще не научилась.
1: Но мы как раз спросили Владимира Крестовского про искусственный интеллект. Не боится ли он, что ИИ однажды заменит музыкантов?
2: Узнали, чем, по мнению музыканта, вообще закончится вся эта история. Грядет ли восстание роботов?
3: Вы знаете, я... Не боюсь, что ИИ заменит музыкантов. И мне неинтересно наблюдать, куда развивается ИИ в плане музыки. Мне интересно наблюдать вообще, к чему придем в итоге. Поработит нас искусственный интеллект или нет? И будет у нас, как в фильмах про будущего, восстание роботов или нет? Мне интересно.
1: Ну, надеюсь, друзья, роботы не восстанут, а мы с вами продолжим слушать Ума Турман.
0: Шестое место. Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: Шестое место. Ума Турман. «Не стой, танцуй». На пятой строчке чарта сегодня расположилась песня «Можно» группы «Люман». И, между прочим, песня уже полгода держится в чартовой дюжине.
1: И сегодня она снова в пятерке лучших.
0: Можно оставаться в чарте, можно подниматься выше, можно вообще пробовать вернуться на первое место.
1: И все это зависит только от вас.
0: Заходите, друзья, на наши.ру в раздел «Чартовая дюжина» и выбирайте, какие песни вы хотите поддержать. Каждый день у вас есть три голоса, которые вы можете отдать любимым артистам.
2: Пятое место.
0: «Люман», «Можно».

0: страдания, суровые, одновременно с ненавистью к себе и к объекту своего обожания. Достаточно старый текст, года два ему уже, наверное, валялся, он пылился, но вот мы решили, что в сентябре будем выпускать серию синглов, 4 подряд друг за другом, и как-то вот этот текст пригодился, как-то его очень удачно спел. Вообще не отражает того, что происходит у меня внутри. Я счастливо женат, уже сколько, уже неделю. Вот. И лирический герой этой песни мне не близок, но когда-то я это переживал, поэтому считаю, что и сегодня вполне могу про это петь. Ну, в общем, по-моему, классная, модная танцевальная песенка. По-моему, здорово.
1: Премьера недели.
2: Щенки, твое имя.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вашингтон обратился к Москве и Киеву с просьбой в преддверии визита в Россию спецпосланника президента США Стива Виткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на официальных лиц. По их словам, Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы украинцы временно прекратили атаки беспилотников на Москву и энергетические объекты в ходе пребывания американских посланников, а российская сторона не наносила удары по целям в Киеве. В настоящий момент неизвестно, планируют ли американские посланники представить новые предложения по урегулированию конфликта Владимиру Путину и Киеву. По информации Axios, Виткоф и Кушнер прибудут в Москву завтра. Россия не закрывается от Европы, но и просить ее об отмене санкций не будет, заявил Сергей Лавров. Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что Москва не намерена зависеть от расположения Запада и имеет достаточно готовых к честному сотрудничеству партнеров. Он указал на неспособность Европы жить за счет собственных средств и назвал ее источником идей национального превосходства. При этом Россия предпочитает путь объективного и естественного хода истории. Количество путешествий по России к 30-му году должно вырасти до 140 миллионов поездок в год. Такую задачу поставил Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа». По словам президента, поездки должны быть не только удобными, безопасными и интересными. Главное, чтобы у людей появились знания о стране, ее культуре, истории, традициях, чувства сопричастности судьбе Отечества. Много уже делается в этом направлении.

0: управления и на федеральном уровне, и в регионах, добавил президент. В частности, он назвал работу Росмолодежи в рамках проекта «Больше, чем путешествия», а также программы Минэкономразвития по 140 маршрутам по местам воинской славы. В Испании зафиксирована рекордная жара в муниципалитете Эль-Гранада, автономное сообщество Андалусия. Температура воздуха достигла 45,7 градуса Цельсия, заявило государственное метеорологическое агентство. Эта температура достигла исторического сентябрьского максимума, который фиксировался в 2016 году. Российская фигуристка София Дзепко стала победительницей этапа юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в Бангкоке. По итогам двух программ россиянка набрала 205,73 балла. Дзепке 17 лет, она бронзовый призер первенства России среди юниоров прошлого года, победительница финала юниорского Гран-при России нынешнего года. В августе россиянка выиграла этап юниорской серии Гран-при в Китае. В новом сезоне Международная федерация конькобежного спорта допустила российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе. Отечественные спортсмены практически не выступали на международных соревнованиях после февраля 2022 года. Исключениями стали выступающие в одиночном катании Аделия Петросян и Петр Гуменник. Они приняли участие в Олимпиаде в Италии и заняли 6-е места. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Четвертое место сегодня занимает «Пикник» с песней «Двор» из нового альбома «Вечное движение».
1: На пластинке 14 песен, и две из них – это инструментальные композиции. Причем это уже давняя традиция «Пикника». Инструменталы появляются практически на каждом альбоме.
0: И нам стало интересно, зачем группе вообще нужны эти музыкальные паузы в альбомах? Это просто возможность немного сменить настроение, или в этом есть какой-то особый смысл?
1: А мы спросили об этом Эдмунда Шклярского, и вот как он объясняет эту традицию.
2: Как обычно, у нас, кроме песен, мы включаем специально композиции инструментальные, потому что они дают некий, так скажем, возможность вздохнуть слушателю, чтобы не было ощущения, что слушатель едет по рельсам, скажем, каким-то музыкальным, и, значит, ему нельзя сделать шаг в сторону. То есть это специально такие два музыкальных, инструментальных коротких произведения, но без них, собственно говоря, наверное, уже не обходится ни один альбом, можно сказать, это наш фирменный знак.
3: Четвертое место.
1: «Пикник», «Двор».

0: бронза чарта сегодня достается Диане Арбениной с песней «The Punisher».
1: Первая учебная неделя подошла к концу, и кто-то уже вошел в ритм, а кто-то все еще живет воспоминаниями о каникулах.
0: У Дианы Арбениной отношения со школой складывались непросто, особенно с точными науками.
1: Но артистка, как и все, тоже часто давала себе обещание начать учебный год с чистого листа и, например, разобраться с проблемной химией.
0: Правда, когда предмет уже сильно запущен, просто открыть учебник недостаточно. И Диана придумала собственный способ запоминать химические формулы.
2: Вот знаете как, я очень плохо училась в школе. Забегая вперед, закончила все-таки я школу каким-то образом, но, тем не менее, я училась очень плохо, особенно по всем точным наукам, в частности, по химии. Тут, значит, 1 сентября очередное, я думаю, ну все, еще последний, там, 9 класс, там, 10, ну, в общем, поздняк уже. Вот, и я думаю, так, вот в этом году я возьмусь за себя, возьмусь за учебу и буду учиться классно по химии. А я уже так запустила, что я вообще ничего не понимаю. Ну, то есть, вот это для меня, вот как вот А4ББ, что это такое, СО2. Вот я села и вызубрила все вот эти вот, ну, как там, к уроку. И запомнила я их так, например, там, условно, МН2, там, умножить там на что-то, да, там, Маша, Николай два раза поцеловались, когда пошли в кино. То есть у меня полностью выстроилась, вот, полностью рассказ по всем вот этим, получается, формулам, да, химическим. Ну и все, и приходит этот учитель в школу, в смысле, в класс, и кто хочет, я говорю, я хочу. Там, конечно, шок, потому что я никогда не хотел. И, в принципе, очень странно, все думают, подвох какой-то. Но я так честно ответила на эти задания, все классно. Она говорит, вообще удивительно, вот все-таки люди могут меняться, да-да-да. Ну, вот пару уточняющих вопросов. Вот по пройденному материалу, я думаю, ну все, капец, я утонула. И она задает вопросы какие-то простейшие, я на них не отвечаю, она копает глубже, я вообще ничего не знаю. И она говорит, а как ты выучила? А там на «вы» не было еще у нас в школах же. Она говорит, как ты это выучила? Я говорю, ну я запомнила, вот рассказ составила.
3: Третье место.
1: Диана Арбенина, «The Punisher».
4: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок.

0: Третье место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Серебро-чарт. Выдюжина сегодня забирает Хмыров с песней «Вертолет».
2: У нас в эфире сейчас будет звучать песня Филиппа Хмырова, а мы захотели узнать, что же играет в наушниках у самого артиста.
1: И мы спросили у Филиппа, какой самый неожиданный жанр можно найти у него в плейлисте.
2: И кажется, проще было спросить, какого жанра там точно нет.
3: Самый неожиданный жанр у меня очень сложный вопрос, потому что я как бы пытаюсь быть мультижанровым артистом. Вот, поэтому слушаю абсолютно разную музыку, но давайте скажем, что мне очень нравится «Щелкунчик» Чайковского, то есть я могу включить весь балет и прослушать до конца. И одновременно с этим я вот очень люблю альбом группы... Нравится песня певицы «Bring me the horizon». В жанрах типа не сильно разбираюсь, но вот назвал три неожиданные песни, допустим, вот так.
0: Второе место. Хмыров. «Вертолет».

0: что, друзья, вот мы и добрались до вершины чартовой дюжины. Золото чарта на этой неделе досталось Антону Завьялову. На первой строчке чарта расположилась песня «Туман».
1: Отличная новость в самом начале осени. Хотя сам Антон, судя по всему, сентябрь встречает без особого восторга.
0: При этом 1 сентября, друзья, для музыканта это не только день знаний и первый день осени. Это еще и день его рождения.
1: В этом году артист решил сделать подарок уже не только себе, но и поклонникам. И выпустил третий сольный трек под названием «Чистосердечное».
0: Трек, кстати, как раз о нелюбви к осени.
1: Но для чартовой дюжины времена года не важны. Сегодня у нас на первом месте осеннее явление – «Туман».
2: Первое место.
0: Антон Завьялов, «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуг.

0: Первое место чарта. Антон Завьялов. «Туман».
1: Так, Саш, ну что, слышу, звонок, кажется, прозвенел. Можно расходиться.
0: Главное, чтобы не на следующий урок, товарищи.
1: Сегодня можно просто отдыхать. А еще завтра и послезавтра. Вообще первая неделя сентября позади, а значит дальше должно быть только легче.
0: Ну, это мы сейчас очень смело сказали.
1: Ну, давай попробуем в это поверить.
0: Хороших выходных вам, не забывайте отдыхать, гулять и делать все то, на что в будни почему-то никогда не хватает времени.
1: А в следующую пятницу снова встретимся здесь, на том же месте, в тот же час.
0: Да, это была «Чартовая дюжина». До встречи через неделю. Любим вас.
1: Не скучайте.
0: Пока. Наше радио.

наша реклама. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все основные направления сотрудничества между Россией и Германией, в том числе контакты на политическом уровне, фактически заморожены. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. МИД Германии ранее объявил, что закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ бездоказательно обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Сергей Нечаев уточнил, что здание Генерального консульства в Бонне законсервируют после закрытия. Оно принадлежит России. Посол также заявил, что Москва в ближайшее время объявит об ответных шагах на действия Берлина. Центральный банк в сентябре не пойдет даже на небольшое снижение ключевой ставки на 0,25%, прогнозирует глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, в лучшем случае регулятор зафиксирует на заседании 11 сентября ключевую ставку на нынешнем уровне в 14%, а может и пойти на ее повышение. По словам главы РСПП, проблема ключевой ставки для бизнеса переместилась на 6-е место, однако последствия повышения тревожные. Как напомнил Шохин в комментарии Вестям, Центробанк буквально недавно заявил о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет. Или даже мелких шажков. Авиакомпания Air Tanzania 7 сентября выполнит рейс для возвращения российских туристов из этой страны на родину, сообщил Российский союз туриндустрии. На период ожидания вылета все организованные туристы, клиенты туроператора Annex, будут размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщила заместитель генерального директора компании, член управления Российского союза туриндустрии Яна Муромова, передает РБК. Ранее Air Tanzania временно приостановила прямые рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября после плановой оценки рисков на маршруте. Позднее авиакомпания сообщила, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. Агентство Sea Agency опубликовало документы, на основе которых открыло продажу билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста. Компании заявили, что не располагают информацией о внутренних процессах в «Газпром-арене», однако устали от обвинений в мошенничестве. Агентство добавило, что большинство вопросов, необходимых для проведения концерта, уже урегулированы. «Газпром-арена» сегодня сообщила об отсутствии концертов иностранных звезд в октябре. Концертный менеджер рэпера 17 августа заявил, что Уэст выступит с концертами 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Однако в дальнейшем «Газпром-арена» сообщила, что не будет проводить концерт Канье Уэста на своей площадке. Ксения Мишарина

0: стала победительницей юниорского первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 7,5 километров. Турнир проходит в Аргентине. Мишарина первенствовала в соревновании девушек 16-17 лет. Мишарина первая из российских спортсменов завоевала золотую медаль на мировом первенстве. Ранее Полина Козякина стала второй на дистанции 10 километров. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Знаете ли вы?
8: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Энциклопедия нашего радио.
11: Исполнитель. Алиса.
12: Имя.
13: Михаил Нефедов.
11: Легенда.
14: Название группы придумал один из основателей группы Алиса, Святослав Задерий. После того, как вот распались два коллектива, «Хрустальный шар» и «Демокритов колодец», и осколки этих групп собрались вместе, а названия не было. И Славка Задерий в то время увлекался, ну, любил эту книжку, как бы, «Алиса в стране чудес» Кэрролла. И он вдруг предложил назваться по имени главной героини этой книги. Вот. Ну, я поначалу был против, конечно, потому что это мужской коллектив, и с таким названием я его отговаривал, но пришлось пойти у него на поводу, так скажем. Позже выяснилось, что Славка, как всегда, был, в общем-то, прав. Он всегда предлагал какие-то авантюрные идеи, но впоследствии как бы выяснялось, что он делал все правильно, на все 100%. Вот так.
15: Алиса.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Радио Тапок.
0: Имя.
1: Олег Абрамов.
0: Легенда.
2: Название Радио Тапок — это компиляция моего прозвища из компьютерных игр Тапок, из компьютерных игр, из чатов и название группы Радио Чача. Когда Чача ушел делать сольный альбом из Наива, я тоже в этот же момент решил заняться сольным творчеством. Это где-то около 2012 года было. И я подумал, ну вот он, Радио Чача. А я буду Радио Тапок. Ну, бред. Ну, классно. Я же не знал, куда меня это все приведет.
0: Радио Тапок.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Индиалог.
0: Имя.
1: Давид Геодакян.
0: Легенда.
2: Вспомнить точно, почему и как придумывалось название группы, очень сложно. Такое ощущение, как будто оно родилось само собой просто в нужный момент. Мне нравится, что как такового слова «индиалог» не существует. Это сумма слов, которые можно интерпретировать по-разному, но мы вкладывали в нее смысл независимого диалога. Независимого, в первую очередь, от окружающего шума. Диалог в тишине, наедине друг с другом или самим собой.
0: «Индиалог».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: The Star Killers.
0: Имя
1: Денис Рублевский.
0: Легенда.
2: Еще в 2015 году, когда мы только обсуждали название нашей новой группы, мы бы хотели, чтобы оно крутилось вокруг какой-то личности или персонажа, который нравился одновременно всем участникам. Сначала мы прошлись по книгам и другим художественным произведениям, и тут выяснилось, что у нас вообще нет ни одного совпадения. Мы начали вспоминать музыкантов, которые на нас повлияли, и тут то же самое, потому что из-за разницы в возрасте мы, будучи подростками, слушали совершенно разные группы. Но когда зашел разговор за фильмы, просто все, не сговариваясь, выпалили «Звездные войны». Ну и, конечно же, любимый персонаж у нас у всех был Дарт Вейдер. Мы все его обожали еще со школы. У нас есть и татуировки с самим Дарт Вейдером, и с сюжетами из «Звездных войн», так что это было просто 100% попадание. По старому канону Star Wars был такой персонаж, которого звали Гален Марик. Это тайный ученик самого Дарта Вейдера. Там очень интересная история о том, как Дарт Вейдер убил его отца, взял его на воспитание, сделал своим личным наемным убийцем, а потом вообще готовил его к свержению Палпатина. И прозвище этого парня, этого героя, как раз вот Старкиллер. Как известно, ситхи черпают силы в своих страстях, и Старкиллер – это потрясающий пример героя, просто раздираемого сильными эмоциями, потому что, получая через них силу, он творил там по-настоящему страшные вещи. В общем, нам тоже захотелось почувствовать себя тайными учениками Дарта, и мы поставили его кодовое имя во множественное число. Вот так и получилось название группы.
1: The Starkillers.

0: Энциклопедия нашего радио. Наша реклама.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Наше радио.
2: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним, стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Американская сторона во время обсуждения поездки спецпосланников президента США Стива Виткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев потребовала прекратить от сторон удары по столицам, пока будет длиться этот визит. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. По их данным, переговоры о поездке шли на протяжении нескольких недель. США настаивали, чтобы украинцы временно прекратили атаки дронами по Москве и энергетическим объектам России, а также выступили с аналогичным требованием к Москве. Портал Axios сообщил, что у Виткофа и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути регулирования украинского кризиса. Согласно утверждениям источников, на субботу у них запланирована встреча с Владимиром Путиным. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает необходимым как можно быстрее скорректировать нормативную базу в отношении защиты промышленных объектов от воздушных атак, чтобы частные охранные предприятия получили возможность более эффективно бороться с дронами. Об этом он заявил Вестям. Шохин отметил, что, например, предприятия своими ЧОПами кинетические андроиды могут использовать без боевого заряда, но их уже недостаточно для того, чтобы с большими беспилотниками работать. Там уже нужен боевой заряд, пояснил Шохин. При этом беспилотник с боевым зарядом только сотрудники Минобороны и военнослужащие могут использовать. По его словам, также необходимо создать условия для расширения инвестиций компаний в пассивную активную защиту производственных объектов. Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов», который используется для снабжения российских поселков на архипелаге. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства. Решение о наложении ареста на судно в Баренцбурге было принято губернатором по распоряжению окружного суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Владимир Путин назвал захват Норвегии судна проявлением государственного терроризма. Россия и Китай заключили 4 соглашения в рамках развития научного сотрудничества в космической сфере, в том числе по исследованию Луны и инопланетного грунта. Об этом сообщил в ходе второго российско-китайского форума директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Он уточнил, что речь идет о совместной работе по международной линии станции на уровне правительства. Также соглашение касается взаимодействия по другим направлениям. Вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов и полузащитник Монако Александр Головин вышли в стартовом составе команд на матч третьего тура чемпионата Франции по футболу. Ранее газета Nice Matin сообщила, что Монако намерен продать Головина в ближайшие дни. По информации источника, на игрока претендуют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», а сам игрок не против вернуться на родину. Монако стартовал в чемпионате Франции с 2 побед, ПСЖ с 2 ничейных результатов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий,

и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Все основные направления сотрудничества между Россией и Германией, в том числе контакты на политическом уровне, фактически заморожены. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. МИД Германии ранее объявил, что закроет Генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ бездоказательно обвинил Россию в причастности к происшествию с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Сергей Нечаев уточнил, что здание Генерального консульства в Бонне законсервируют после закрытия. Оно принадлежит России. Посол также заявил, что Москва в ближайшее время объявит об ответных шагах на действия Берлина. Центральный банк в сентябре не пойдет даже на небольшое снижение ключевой ставки на 0,25%, прогнозирует глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, в лучшем случае регулятор зафиксирует на заседании 11 сентября ключевую ставку на нынешнем уровне в 14%, а может и пойти на ее повышение. По словам главы РСПП, проблема ключевой ставки для бизнеса переместилась на 6-е место, однако последствия ее повышения тревожные. Как напомнил Шохин в комментарии Вестям, Центробанк буквально недавно заявил о том, что смягчения денежно-кредитной политики не будет. Даже мелких шажков. Авиакомпания Air Tanzania 7 сентября выполнит рейс для возвращения российских туристов из этой страны на родину, сообщил Российский союз туриндустрии. На период ожидания вылета все организованные туристы, клиенты туроператора Annex, будут размещены в отелях и обеспечены питанием, сообщила заместитель генерального директора компании, член управления Российского союза туриндустрии Яна Муромова. Передает РБК. Ранее Air Tanzania временно приостановила прямые рейсы между Дар-эс-Саламом и Москвой с 4 сентября после плановой оценки рисков на маршруте. Позднее авиакомпания сообщила, что возобновит регулярное авиасообщение с 7 сентября. Агентство Sea Agency опубликовало документы, на основе которых открыло продажу билетов на концерт американского рэпера Канье Уэста. Компании заявили, что не располагают информацией о внутренних процессах в «Газпром-арене», однако устали от обвинений в мошенничестве. Агентство добавило, что большинство вопросов, необходимых для проведения концерта, уже урегулированы. «Газпром-арена» сегодня сообщила об отсутствии концертов иностранных звезд в октябре. Концертный менеджер рэпера 17 августа заявил, что Уэст выступит с концертами 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Однако в дальнейшем «Газпром-арена» сообщила, что не будет проводить концерт Канье Уэста на своей площадке. Ксения Мишарина стала победительницей юниорского первенства мира по плаванию на открытой воде на дистанции 7,5 километров. Турнир проходит в Аргентине. Мишарина первенствовала в соревновании девушек 16-17 лет. Мишарина первая из российских спортсменов завоевала золотую медаль на мировом первенстве. Ранее Полина Козякина стала второй на дистанции 10 километров. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: как ждала тебя, Вова.
1: За сценой.
2: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как Артем Лампобикт встретил свой день рождения и поговорим о новом сингле группы «Щенки». У Лампобикта вышел новый сингл «Помню». Песня открывает новый этап в творчестве артиста и заметно отличается по настроению от материала его предыдущего альбома «Пни». Это светлая и лиричная история о любви. Релиз получился особенно символичным, потому что песня «Помню» вышла в день рождения музыканта. Поздравляем Артема в Лампобикта и просим рассказать, как начался этот день и, конечно, поделиться историей новой песни.
3: Сегодня 4 сентября, и у меня день рождения. Встретили мы его сегодня ночью на стриме во время релиза нашей новой песни «Помню». Мы позволили себе открыть, значит, шампанское в честь дня рождения и в честь новой песни. Но новая песня здесь даже важнее, потому что она открывает ту самую долгожданную эру песен про любовь в Лампобикт, которую мы давно хотели и давно ждали. А, конечно, «Пни» еще вернутся, и грустное, тяжелое, страдальческое никуда не делось, и его будет, возможно, все еще больше, чем песня про любовь, но, тем не менее, у нас есть некоторая передышка. Я очень рад, что это открытие совпало с моим днем рождения, потому что от этого он стал теплее и веселее.

0: Послушать песню «Помню» можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Щенки» выпустила новый сингл «Твое имя». Это первая песня из целой серии релизов. Весь сентябрь музыканты будут каждую неделю в ночь с четверга на пятницу представлять новый трек. О чем песня «Твое имя» рассказывает лидер группы Максим Тесли.
1: Это такие старые добрые щенки, как я уверен, многие скажут. Такие мужские страдания, суровые, одновременно с ненавистью к себе и к объекту своего обожания. Достаточно старый текст, года два ему уже, наверное, валялся, он пылился, но вот мы решили, что в сентябре будем выпускать серию синглов, 4 подряд друг за другом, и как-то вот этот текст пригодился, как-то его очень удачно спел. Вообще не отражает того, что происходит у меня внутри. Я счастливо женат уже сколько, уже неделю. Вот. И лирический герой этой песни мне не близок, но когда-то я это переживал, поэтому считаю, что и сегодня вполне могу про это петь. Ну, в общем, по-моему, классная, модная танцевальная песенка. Он.

0: Послушать сингл «Твое имя» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену в понедельник. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Да
2: что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Американская сторона во время обсуждения поездки спецпосланников президента США Стива Виткофа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву и Киев потребовала прекратить от сторон удары по столицам, пока будет длиться этот визит. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. По их данным, переговоры о поездке шли на протяжении нескольких недель. США настаивали, чтобы украинцы временно прекратили атаки дронами по Москве и энергетическим объектам России, а также выступили с аналогичным требованием к Москве. Портал Axios сообщил, что у Витков и Кушнера на этих выходных запланированы поездки в Москву и Киев с целью обсудить пути регулирования украинского кризиса. Согласно утверждениям источников, на субботу у них запланирована встреча с Владимиром Путиным. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин считает необходимым как можно быстрее скорректировать нормативную базу в отношении защиты промышленных объектов от воздушных атак. Это необходимо, чтобы частные охранные предприятия получили возможность более эффективно бороться с дронами, заявил он Вестям. По словам Шохина, например, ЧОПы предприятий могут использовать только кинетические антидроны без боевого заряда, однако их уже недостаточно для того, чтобы бороться с большими беспилотниками. Там нужен боевой заряд, а их могут применять только сотрудники Минобороны, военнослужащие. По словам Шохина, также необходимо создать условия для расширения инвестиций компаний в пассивную и активную защиту производственных объектов. Норвегия поможет россиянам на Шпицбергене после ареста судна «Профессор Молчанов», который используется для снабжения российских поселков на архипелаге. Об этом сообщило Министерство иностранных дел королевства. Решение о наложении ареста на судно в Баренцбурге было принято губернатором по распоряжению окружного суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Владимир Путин назвал захват Норвегии судна проявлением государственного терроризма. Россия и Китай заключили 4 соглашения в рамках развития научного сотрудничества в космической сфере, в том числе по исследованию Луны и инопланетного грунта. Об этом сообщил в ходе второго российско-китайского форума директор Института космических исследований Российской академии наук Анатолий Петрукович. Он уточнил, что речь идет о совместной работе по международной линии станции на уровне правительства. Также соглашение касается взаимодействия по другим направлениям. Вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов и полузащитник Монако Александр Головин вышли в стартовом составе команд на матч третьего тура чемпионата Франции по футболу. Ранее газета «Найс Матин» сообщила, что Монако намерен продать Головина в ближайшие дни. По информации источника, на игрока претендуют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», а сам игрок не против вернуться на родину. Монако стартовал в чемпионате Франции с 2 побед, ПСЖ с 2 ничейных результатов. Парижский клуб – действующий победитель турнира. Популярный канал «Радио.НС» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

же сбой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: осень.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.